0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не забрала.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я тебя.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: СВХ плюс.
1: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

açkın

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Ае, все великие люди бывали на дне. Ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Утреннее для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: Утречка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Раз, два, выключаем огни, двери запираем до завтра. Руки под мурашками касаются
0: СВХ+.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Лайка на удаус, бед зупиню грибас. Тад нем кроне зупиню бурциня, вай микстая став пока. Пилей удени, павар 3 минуты, он готовс. Вари вел пилект заљумус вай крејуминю. Бус гаршиги. Кроне зупис ир вегли готовот.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: ЖКХ Плюс. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Дожди ожидаются главным образом на востоке страны. Ветер юго-западный, западный умеренный. На побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по стране от 15 до 18 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе 15-16 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 17. В Риге плюс 17, плюс 18. Днем без существенных осадков.
1: Радио СВХ.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Армузского пролива. Национальный совет безопасности Латвии пока не видит серьезных угроз проведению выборов Сейма, который состоится 3 октября. Американский суд по делам о неплатежеспособности разрешил Air Baltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств. Сегодня о дальнейших планах, касающихся работы на латвийском рынке, расскажет ирландская авиакомпания Ryanair.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм Латвии сегодня решит, отправлять ли военных для участия в операциях по разминированию Армузского пролива. В регион планируют направить не более 20 военнослужащих морских сил, а также офицеров и инструкторов для работы в штабах. Латвийские военные должны обеспечивать безопасное движение судов, но не будут участвовать в действиях на стороне США в конфликте с Ираном. Миссия может продлиться до сентября 2028 года. Тем временем иранские прокси, йеменские хуситы взяли под контроль еще один важнейший маршрут вывоза нефти на Ближнем Востоке – Бэб-эль-Мандебский пролив. Стоимость нефти продолжает расти, уже неделю не опускается ниже $100 за баррель. Вслед за этим везде дорожает и топливо. В Европе, в том числе в Латвии, литр дизеля снова стоит больше 2 евро. Одна из правящих партий, Яуна Венуте, требует от правительства срочно подготовить меры против дальнейшего роста цен на топливо, при этом собственных предложений не предоставляет. Союз зеленых и крестьян предложил снизить НДС на топливо с 21% до 12%, временно отменить плату за создание резервов и пересмотреть требования к биотопливу. Национальный совет безопасности Латвии пока не видит серьезных угроз проведению выборов Сейма, которые состоятся 3 октября. Подготовка идет по плану. Совет рассмотрел результаты проверок безопасности цифровых систем и готовность избирательных участков продолжать работу при перебоях со связью и электричеством. Отдельно обсуждались действия при возможных угрозах в воздушном пространстве. За границей проголосовать можно будет в представительствах Латвии и на участках для диаспоры. Заявки на голосование по почте принимают до 25 сентября. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ближайшие полторы недели, практически всю вторую половину сентября, будет находиться с рабочим визитом в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в Конгрессе, посвященном 75-летию американского объединения латышей в Вашингтоне. Кроме того, президента запланированы встречи в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с участием представителей латвийских компаний. Во время отсутствия Ринкевича обязанности президента Латвии в основном будет исполнять спикер Сейма Дайга Мериня, но 26 сентября сама Мериня будет тоже за границей, и в этот день ее и Ринкевича заменит зампредседателя парламента Занда Калныня Лукашевица. Американский суд по делам о неплатежеспособности разрешил Air Baltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств. Латвийская авиакомпания сама просила начать процедуру именно в США и именно в местном суде в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. И вот суд дал зеленый свет. Это значит, что Air Baltic перешел под защиту американской юрисдикции и продолжит выполнять рейсы. Билеты, бронирование остаются в силе. Ликвидация предприятию пока не грозит. Но главное, с благословения американского суда авиакомпания получит новый большой кредит – 350 миллионов евро от 5 международных компаний, включая Barclays, Morgan Stanley и другие, примерно под 12% годовых. Причем первый транш – 140 миллионов – станет доступен уже до конца этой недели. Деньги нужны, опять же, для продолжения работы, выплаты зарплат, закупки топлива и так далее. Закончить реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic по американской схеме планируется к середине следующего года. Сегодня о дальнейших планах, касающихся работы на латвийском рынке, расскажет ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В прошлом году она сократила число рейсов из Риги, объяснив это ростом сборов аэропорта. Рижский аэропорт тогда утверждал, что часть подорожания с ним, с аэропортом, не связана, а уменьшение числа рейсов Ryanair зимой он счел соответствующим обычной сезонной практике. Кроме того, накануне стало известно, что с 8 декабря авиакомпания Lufthansa отменит один из двух ежедневных рейсов из Риги во Франкфурт, ранний утренний рейс. А авиакомпания Air Baltic зимой закроет 9 своих маршрутов и сократит частоту полетов еще на 16 направлениях. И последнее. Средний результат латвийских девятиклассников на диагностической работе по естественным наукам составил лишь 45%. Это худший показатель среди основных проверочных работ после окончания основной школы. Средний результат экзамена по латышскому составил 56%, по математике 55%, а экзамена по английскому языку 70%. Самые большие трудности у школьников возникли с заданиями на аналитическое мышление. Уже в этом учебном году девятиклассники будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам, но его результат пока не будут включать в общую оценку успеваемости, то есть это не повлияет на выдачу аттестата об основном образовании. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Что, Саня, захотелось тебе в диско-зал?
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ плюс.
0: Конечно. Мне вот, ты знаешь, мне захотелось прям. Да, захотелось в диско-зал, а не вот это вот все.
3: В детство.
0: Нет, не то, что в детство, а просто в диско-зал. Вот я буду, сейчас бы, конечно, как саранча, там не танцевал, вот не танцевал, ну вот, как ненормальный, даже называю, как ненормальный. Потому что танцевал я всегда как ненормальный. То есть, как только музыка включалась, я, ну, у меня пошло-поехало.
3: Все, оно двигается само.
0: Все, ну, это не трогайте, это уже не остановить. Значит, я помню свою первую дискотеку. Мне было тогда 7,5 лет.
3: Так.
0: Хотя нет, это должно мне было быть уже, наверное, 8 мне исполнялось, потому что у меня в августе день рождения, а это было летом. А лето это было в пионерском лагере Драудзеба, что означает дружба, товарищи. И вот там вот...
3: И что там было?
0: Слушай, там было 12 отрядов, это большой лагерь был, вот, и там был, значит...
3: А сколько человек в одном отряде?
0: Ну, там человек 20. Ну, как в классе.
3: Ну, как класс, да.
0: Как класс, да. Я думаю, что это все выверено, высчитано. И, ну, как количество...
3: Кровью.
0: Кровью педагогов это все высчитано. Ну, и, соответственно, там был клуб. Ну, не ночной же, естественно. Ну,
3: понятно.
0: Это место сборищ, так назовем, да? Лобное место. Вот. И там по... Вот, раз в неделю, по-моему, если я не ошибаюсь, возможно ошибаюсь, но я помню только один раз дискотека, и вот включили музыку, я как помню, там Сергей Минаев в этот момент был в фаворе, и всяческие Шерри Лейди, и всяческие You're a woman, I'm a man. Вот это вот как раз вот то время. По-моему, это, если не ошибаюсь, это был 86-й год. Да, это был 100% 86-й год, потому что к нам из Припяти привезли детей. Ну, как только там рвануло моментально, ну, нужно было эвакуировать всех.
3: Ну,
0: и,
3: да,
0: там
3: понятно.
0: Же, ну, как бы ты, ну, в теме вообще.
3: Угу.
0: Там огромный город, нужно было вывозить быстрее. И куда? Ну, скидывать. Надо по ближайшим куда детей определять. Естественно, их определили к нам. Вот. Ну, то есть я точно знаю, что это 86-й год был. Вот сейчас я понимаю. И вот, включили музыку. Пустой клуб, еще никого нет. А те, кто есть, то там по стеночкам, там человек 15 на огромное помещение. Играет музыка, и я, значит, в центре зала уже танцую.
3: Звезда танцпола.
0: И в этот самый момент как раз-таки ко мне приехала мама. Так время от времени в пионерский лагерь разрешали приезжать родителям. Ну как, разрешали приезжать? Это они нам говорили, что разрешали приезжать.
3: На самом деле-то нет.
0: На самом деле, они отдыхали от нас, и что, в принципе, понятно. Да, а мы должны были как бы там отдыхать. Вот, и вот когда выходной, машин-то тогда не было, это сейчас сел и там какие-то в Яундубл ты
3: пешком?
0: Рванул. Нет, ну на электричке. А-а-а. На электричке мамка приезжала, что-то вкусненькое обязательно привозила. И вот она меня застала в этот самый момент, и потом на протяжении всей моей жизни она рассказывала мне историю. И не только мне, а всем рассказывала. Как только заиграла музыка, червячок уже начал посередине танцевать там это самое. Ну, в общем,
3: всем друзьям, родственникам.
0: Плясать очень мне нравилось. Вот, и если бы сейчас меня в диско-зал бы определили, конечно, я бы не так плясал. Как червячок. Вот,
3: все-таки возраст, понимаете,
0: я,
3: да.
0: Я бы туда поближе к бару бы, да, там, ножкой потопать, все такое. Да.
1: Хотя...
0: Кто его знает? Дорогие друзья, бодренькая утрица у нас наступил уже. Значит, четверг. Четверг, 17 сентябрьская утрица. И вы обратили внимание, вчера вечером выходили на улицу, резко потеплело, теплый ветер. Ну, ветер,
3: да,
0: понял,
3: ты что?
0: Направление было так вот вообще хорошо. Такое ощущение, что я с регаты еще не уезжал, понимаешь? Я так вышел, такой, думаю, о, господи, с тренировки как раз, с теннисом мы выходили, и я такой, меня так обдало, вот, и по ногам так хорошо.
3: Ой, хорошо.
0: Я в шортиках, и мне так хорошо, и сегодня с утра выхожу с собачкой, и тоже нормально. Вот, ну тепло для, как бы, для 17 сентября.
3: Плюс 14.
0: Вот, ну, то есть весьма. Угу. Очень хорошо, и мы рады этот денечку, это утречко уже встречать вместе с вами, с теми, кто уже намусолил нам тут кое-чего.
3: Чего там?
0: Сережка Рижский уже в строю, и Ванечка пишет, классного дня, великолепного настроя. Здоровья самое главное, конечно же, пожелаю на всякий случай. Сегодня Всемирный день щекотунчика. Что такое щекотунчик, я, честно говоря, боюсь предположить. Но на всякий случай Иван знает это. У него, видать, отрывной календарь. И вот, вот день щекотунчика. Всем щекотунчикам привет отдельный. Это, я не знаю, кто такой щекотунчик. Это тот, кто к тебе там залезает с усиками.
3: Наверное.
0: Щекотунчик. Гаденько так звучит, да, немножко?
3: Ну, не очень.
0: Ну, не очень. Не то, что прям вообще мерзко, нет. Мерзко нет, ну так, ну не очень приятно. Щекотунчик.
3: Я вел в гугле, он мне пишет, словарь воровского жаргона.
0: Словарь. И что означает щекотунчик?
3: А вот это пропустим, мне надо.
0: Серьезно? Прямо такое? Нет, ну теперь мне надо. Я сейчас залезу. Салют, люди бодрые, пишет. А Алексей у нас, он у нас в Немеции застрял. Где-то там, в Шварцвальде. Вот, значит, Guten Morgen, всем бодрый, Донстак. Очень приятно, нам очень хорошо. Женька, наш каратист, всея Руси. Привет, страна, всем хорошего дня. Ос, привет, дорогой. Так, ну что, директор. Нам всегда приятно, ну, смотреть за директором. Потому что, ну, как бы, казалось бы, да, значит, он же директор школы, а мы же как бы, ну, а мы же хотели все быть директором школы, когда мы в школе учились.
3: Да, всегда.
0: Ну, потому что его все слушают, его. Он всех может, он может как Карабас-Барабас всех бить, а ему ничего не будет. Да, хорошо. Так вот, ну, мы узнали уже во взрослом агрегатном состоянии, что Дирик, ну, Дирик школы,
3: да,
0: он такой же, как и мы. Он тоже очень не хочет ехать на работу. И вот он лучше бы дома бы полежал, да он бы даже дома лучше бы постоял бы даже.
3: Вот.
0: Вообще.
3: Но не в школе.
0: Вот. А ему надо ехать на работу. Дело все в том, что это для вас там школа, это что-то такое, там, где получают, знают. Для него это работа, рабочее место. В общем, короче. Значит, доброе утро вашей школе от моей школы. Очень хорошо. Всем мира, всем удачи.
3: Да.
0: Скоро завтра, между прочим. Знаете, что скоро завтра?
3: В принципе, правда.
0: Очень хороший оборот. Скоро завтра, ребята. Угу. Вот. И у моей школы 105 лет будет. Вот, и будем праздновать.
3: Юбилей.
0: Опять юбилей. Ну, 105. А 107 это юбилей.
3: Тоже можно отпраздновать.
0: Нет, конечно. Будем праздновать, и уроков, внимание, не будет.
3: О!
0: Прикинь.
3: Да ладно.
0: Ну да.
3: А что, так можно было?
0: Нет, я... Да, если ты директор, конечно, можно. В этом-то и есть сила. Дамы и господа. Светулька, привет, доброе утро, пишет. Смотрите, ух, конечно, ух, какое начало. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Ну ты, про начало, ты имеешь в виду про группу «Мираж».
3: О, конечно, не сказал.
0: Ну а какое будет продолжение? Бухгалтеры, да, бухгалтеры наши, привет. Индрочка, привет, дорогая. Вспомнила юность, только... Вот как только сдала на права и гоняла на стареньком «Опеле». Вот, и «Мираж» на кассетнике звучал, естественно, на всю громкость, которую и открывали окна, естественно, чтобы все слышали. Чтобы все слышали твою песню. Конечно.
3: Знали, какой у тебя вкус.
0: Класс.
3: Музыкальный.
0: Класс вообще. Ладно, сегодня девчоночки пошли наши миленькие. А начали мы с Мальчуковых. С Мальчуковых сообщений. Доброе утро. Интересно, сколько выпущено было учеников за такие... За такие годы. А, за какие?
3: За какие? За 105-е?
0: В год? А, ну это, ну, как бы средняя арифметическая. Mm-hmm. Можно, конечно же, просчитать. За 105 лет сколько выпускается?
3: Ну, сейчас посчитаем.
0: Ну, а подожди. Ну, тут очень важно, что за школа, объемы ее. Понимаешь, сколько там, утрированно говоря, 12 классов в год, понимаешь? И с каждым разные годы. Не, ну так это очень-очень такая, честно. Короче, за это время, значит, x умножить на 105 учеников. А? Физматы. Хорошо?
3: Да. Хорошо. Ну и живи с этим.
0: Матерь всех студентов. Привет, Катюшенька. Привет, наш педагог.

0: Иногда, значит, тебе из шкафа стучат из прошлого. Ну, параллельно стучат из прошлого. То есть, как бы, жизнь твоя идет, вот, а вдруг...
1: А тебе стучат.
0: А тебе стучат и...
1: И не по голове.
0: А тут мне из прошлого постучал Сережа.
1: Да.
0: И не в бубен.
1: Что важно.
0: Что очень приятно. Спасибо. Так, ну, по поводу того, что... А как рассчитать количество выпускников за 105 лет школы, например, да? Ну, я сказал, надо их учеников умножить на 105 лет. И все у тебя получится. И тут Сережа пишет, а вот, между прочим, Нина Генриховна и Нинель Казимировна бы посчитали бы на раз-два. Вот.
1: И не то, что вы.
0: По учебнику с Канави. Вот я понимаю, что Серега учился со мной в одной школе, и, в принципе, мы одними тропами ходили по одним и тем же этажам. Вот, и Нина Генриховна, святой человек, и Нинель Казимировна, недооцененная когда-то, потому что она была еще, ну, помимо того, что преподаватель математики, она еще и была главным завучем школы. Не знаю, завуч, ну, главная
1: важная
0: должность. Вообще, решала была конкретная. Вот, и причем она была всегда. С начала школы и до конца. То есть, она пришла в школу, когда мы еще не приходили. Мы уходили, она еще и оставалась. Ну, вот, Нинель Казимировна, это притча настоящая. Курцинская легенда настоящая. Вот, ну, и знаешь, как... Ну, и у нас было какое-то недолюб ее. Ну, вот как-то так недолюбливали.
1: Это всегда бывает.
0: Ну, потому что, ну, как бы, женщина физмат, решающие вопросы, причем иногда кардинально, а как еще с нами по-другому? Ну, посмотрите на своих детей. Как еще? Ну, она же в лицо не била, правильно?
1: Ей нельзя.
0: Ей нельзя, конечно же. Никому нельзя.
1: Вот. Хотя что хочется.
0: Вы бы были на его месте, вы бы били бы детей, пока никто не видит. Да. А потом говорите, ха-ха-ха, ты ничего не докажешь. Где видеозапись? Вот. В общем, короче. И тут, нет, тут самое главное, по учебнику с Канави.
1: Как вот сказали, поясни, что
0: я,
1: это?
0: Я помню, что что-то было такое по учебнику с Канави. Нам говорили, я помню, вот финальные классы, я помню, по учебнику с Канави. Что такое? Где оно, это с Канави? Короче, оказывается, с Канави это...

0: соответственно, для поступления в вузы и так далее. Ага. Вот, вот чем занимался.
1: Одним умным человеком.
0: Хотя этот чувак, который на советском телевидении был одним из основоположников обучающего телевидения. Ну, помните, детские передачи днем шли, которые там тебя развивали. Там, в математике, там, я не знаю, почему.
1: БВГДейка?
0: Ну, нет, БВГДейка это как бы и учеба, и игра, но немножко другое.
1: Там больше учеба была.
0: Занимательная какая-нибудь математика, занимательная физика.

0: Спасибо профессионалам, спасибо и вам, дорогие друзья. Ведь это мы думаем, что как бы, ну, турменеджер, что, он как бы это продал тебе путевку, и ты полетел.
1: Нет, там все сложнее.
0: Слушай, пока мы там, значит, ковыркаемся, может произойти все, что угодно. Эйфьятлаюкудль может рвануть, как будучи вулканом, соответственно, и решать разруливать все ситуации, которые связаны там с перелетами и

0: я просто видел, мы на отдыхе, мы так. Все уже улетели, мы все отдыхаем, и Маша с нами отдыхает. Но дело все в том, что у нее параллельно где-то там группа в Турции зависла. Там начался всеобщий коллапс, когда зависла не только ее группа, но еще и полпланеты, которые прилетели в Турцию. Да. И, соответственно, я видел, как просто человек с телефона не слезает, разруливает ситуацию для того, чтобы там, просто люди в Турции... Ну, сколько можно кебаб есть? Ну, надо быстро возвращаться. Сегодня международный день кантри-музыки. Нравится?
1: Не очень.
0: Я хотел сказать, если бы ты сказал «да», знаешь, как это? Нравится? Да. Извращенец я хотел сказать.
1: Вот, я не попался.
0: Я не знаю, почему, вот любой жанр музыки, я даже дэс-метал готов как бы слушать, и как бы, кантри-музыка какая-то для меня странная. Возможно, это...
1: Непонятная для нас.
0: Она какая-то дико странная. Это, конечно же, особенности, моего ареала обитания.
1: Не тот континент.
0: Не тот континент. Тебе нужно было в этом... Нет, есть хорошие, конечно, красивые песни, такие душевные, песни кантри-музыки, но мы их слушать не будем. Пускай их слушают те, кто любит кантри-музыку. Сегодня международный день гнома. Можете меня поздравить. Меня жена гномом называет иногда.
1: Что?
0: Потому что она на 4 сантиметра выше.
1: Ты провинился?
0: Нет, она на 4 сантиметра выше меня. И дискриминация по росту — это святое. Ну, а как еще? Сегодня, день щекотунчиков.
1: Так.
0: Ну, я спросил, что за фильм? Что за праздник такой? Дурашливая тема, придуманная в интернетах. И щекотать, можно вот так вот, если человек от этого получает радость. То есть, подтрунивать, подщекачивать где-то там. Вот такая вот фигня. Ну и сегодня день разговоров с городом. Об этом.
1: Возвращаемся к безопасности пациентов.
0: Давайте поздравим сегодня Вайриса. Их 505 человек Вайру. Значит, их 567 человек и 4953 Верочки. Дамы и господа.
1: Верочки.
0: Верочка. Верочка, поздравляем тебя с днем имени, конечно же. Салют, Вера.
1: Конечно,
0: салют.
1: Валера, выходи.
0: Валера выходит лично поздравить сегодня Верочку.
2: Радио СВХ+.

0: почему-то подумал про автомобильные номера. Смена номеров в определенный момент в темных кустах.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
0: Ну что, давайте, у кормушки собрались все.
2: Овен.
0: Первый Овен сегодня трапезничать будет. Ребята, сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Беспорядок. Ой. Значит, будете ли вы его причиной или не будете вы его причиной? Разбираться с этим беспорядком все равно придется именно, товарищи Овны, вам.
2: Телец.
3: Сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему, вас, тельцы, ожидает большая и неожиданная радость.
0: Так, хорошо.
2: Близнецы.
0: Близнецы, не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Сегодня такой денечек. Первое впечатление обманчиво. Значит, возможно, оно будет наиболее ярким, но это не значит, что оно не может не быть таким подводящим тебя под монастырь. Осторожнее, бдите.
2: Рак.
3: Раки, сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта.
0: Устраняюсь.
3: Да-да-да, но вероятность его, кстати, будет сегодня весьма велика.
0: Большая вероятность, поэтому я сразу заранее устраняюсь. И себя еще помажу зеленкой, вдруг какая-то травма, а я уже и помазанный, хорошо.
2: Лев.
0: А лев, сегодня от вас разве что искры лететь не будут, хотя и это гарантировать тоже нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех прям дел, лев. Если вы стремитесь к лидерству, то сегодня как раз-таки вы этого лидерства очень легко добьетесь.
2: Дева.
3: Вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Девы, будьте максимально открыты для общения и возможность превратиться в реально совершившийся факт.
0: Так,
2: весы.
0: А вот и весы сегодняшний день подарит тебе чувство победы, однако не даст возможности отпраздновать победу. Значит, придется потерпеть и отпраздновать чуть-чуть попозже.
2: Скорпион.
3: Общество еще не готово к тому, что вы, скорпионы, намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
0: Так.
2: Стрелец.
0: Вам сегодня, возможно, придется отдать дань вежливости, стрелец, исполняя некую традиционную роль какую-то. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно. От вас требуется лишь видимость уважения.
2: Козерог.
3: Сегодня вы можете оказаться жертвой какой-то навязчивой идеи. Козероги, лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация.
2: Водолей.
0: Вот не надо, короче, испытывать сегодня судьбу. В конце концов, судьбе может это надоест, и тогда вы отгребете, дорогие водолеи. Отсутствие новостей не напрасно считается хорошей новостью. Подумайте, на самом ли деле вам нужны вот эти так вот сегодня перемены? Перемены, дорогие водолеи.
2: Рыбы.
3: Поработайте мозгами сегодня, рыбы. А вдруг что путное выйдет? Теоретически вообще должно. Ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную.
0: Острота не обыкновенная, как гадюка обыкновенная.
2: Лучшие знаки зодиака.
0: Острота неимоверная. Да, бонжорно, бонжорно, ребятушки. Огромное спасибо, спасибо, спасибо. Алешка, ненавижу.
3: О как!
0: А с островов уже прислал, говорит, я у меня утренний кофе прямо на берегу океана.
3: Хвастается.
0: Да нет, просто сейчас прокатываю.

0: Бодрячки бодрые на СВХ+.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Lotrijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
0: «Люди бодрые». Владимир Вэл и его друзья.

0: tūkstoša reklāma.
1: Дамы и господа, у нас в эфирной студии на прямой связи оптометрист Филман Валерия Бреско. Доброе утро, дорогая Валерия. Значит, я хочу обратиться сразу же с вопросом. Сентябрь, быстро возвращаемся в привычный ритм. Дети идут в школу, мы на работу, соответственно, больше времени проводим за компьютерами, в телефонах. И осенью увеличивается нагрузка на глаза или нет?
2: Доброе утро. Я соглашусь, что осенью увеличивается нагрузка на глаза, и мы начинаем замечать те вещи, на которые летом могли не обращать внимания. Например, если мы говорим про школьников. Летом они читают, наверное, значительно меньше, чем во время школы, и могут появиться какие-то жалобы. Не разглядели букву, неправильно прочитали, или в школе на доске вдруг что-то не увидели, и появляются жалобы. Ну, это если мы про детей, например, говорим.
1: Про взрослых тогда?
2: Про взрослых здесь, наверное, можно приписать, что так как солнечный день у нас становится короче, больше начинаем использовать непосредственно искусственное освещение, соответственно, тоже глазки уже по-другому реагируют и к вечеру устают больше, чем это было летом, когда мы максимально могли использовать дневной свет.
1: Я так понимаю, что несмотря на то, что как бы вот ты знаешь свои диоптрии, несмотря на это, новые технологии позволяют еще облегчать непосредственно восприятие мира, используя именно эти технологии.
2: Конечно, потому что люди могут видеть очень похоже, но все мы разные, у всех разные потребности в повседневной жизни. Кому-то больше нужно смотреть вдаль, кому-то больше нужно фокусироваться вблизи с компьютером или с телефоном. Соответственно, для каждого тогда есть и свое индивидуальное решение в помощь.
1: Если пойти по возрастам, давайте начнем с детей. Что родителям важнее всего знать о зрении ребенка?
2: Самое главное, надо понимать, что ребенок не всегда придет и скажет, что ему плохо видно, потому что дети, во-первых, очень быстро ко всем изменениям адаптируются. Во-вторых, они не знают, что значит видеть хорошо, и им не с чем сравнить. И тогда есть какие-то внешние такие признаки, когда родитель может задуматься о том, что пора бы ребенку зрение проверить. То есть он начинает чаще больше прищуриваться. Телефон, скажем, берет совсем близко к носу, книжку, когда учится, тоже берет совсем близко к себе. То есть это вот такие вот признаки, когда можно подумать, что может быть там где-то какие-то изменения есть, а ребенок пытается подстроиться по-своему и жить с этими изменениями.
1: Не так давно мы тут информацию давали про миопию. Правильно я ударение это ставлю? Миопия.
2: Миопия.
1: Миопия.
2: Миопия или близорукость.
1: Близорукость. Можно, можно ли как-то замедлить ее прогрессирование? И вообще, есть ли линзы, которые не только помогают ребенку лучше видеть, но еще и уменьшают его диоптрии, если так можно сказать вообще. Уменьшить диоптрии.
2: Конечно. Прогресс идет вперед. И, в принципе, на сегодняшний день основная задача не просто эту близорукость скорректировать, а взять ее под контроль. К сожалению, минус меньше не станет, но наша основная задача сделать так, чтобы он не становился больше или хотя бы не так сильно изменялся в худшую сторону. Есть специальные линзы Stellest, которые являются как очки-терапия. Они помогают, во-первых, человеку видеть хорошо, ребенку именно, потому что работают как коррекция близорукости, но за счет своего специфического строения оптической линзы он сдерживает рост глазного яблока, и тогда мы можем в каких-то ощутимых рамках контролировать само развитие близорукости.
1: Значит, давайте по взрослым. Буквально два дня мы говорили о том, что когда садимся за компьютер, реже моргаем и так далее, сухость и так далее. Голова начинает, возможно, болеть, глаза сухие, уставшие и так далее. Я знаю, что есть линзы Eyezen. Для чего они разработаны?
2: Мы их позиционируем как очки для снятия напряжения. Они являются таким подспорьем зрительной системы при переключении с компьютера на телефон, на бумаге и обратно, или даже вдали. Получается, что глаз просто тратит меньше энергии, когда меняет расстояние, на которое он смотрит. Соответственно, к вечеру опять-таки усталости меньше и напряжение меньше, потому что глаз не работал на износ в течение рабочего дня.
1: Значит, это еще один этап, это телефон, вдруг хочется держать все дальше от глаз. Или когда тебе кто-то показывает, особенно из детей, близко к тебе преподносит телефон, посмотри, папа, а ты отодвигаешь туда. Значит, это знаменитое после 40 зрение, или это еще может быть с чем-то связано?
2: Совершенно верно. Это совершенно нормальное возрастное изменение зрения. Мы его называем пресбиопия. Это никакая не болезнь, это наша физиология. Я обычно пациентам говорю, вы просто становитесь мудрее. Это звучит как-то...
1: Не так обидно.
2: Не так обидно, совершенно верно. И тогда здесь тоже есть, соответственно, решение, да, так как сейчас люди намного более активные, чем были раньше, и видеть мы хотим везде, так же, как это было в возрасте 20 лет. Нам надо посмотреть и вдаль, и на компьютеры, и телефоны. Все мы ими пользуемся. И есть специальные так называемые прогрессивные линзы, или линзы Varilux, и они удобны тем, что позволяют видеть на всех расстояниях.
1: То есть универсальные и так, и так, и так?
2: Совершенно верно.
1: Ничего
2: универсальные и тогда они индивидуально подбираются под каждого человека, плюс под оправу, которую вы хотите носить, и все эти индивидуальные измерения помогают сделать так, чтобы у вас, скажем, само поведение зрения оставалось максимально привычным для вашей жизни, максимально таким живым, что вот вы чувствуете себя полным сил и дальше, и продолжаете смотреть на всех расстояниях, и это не очки с окошками, как раньше были у бабушек, дедушек, которые никто себе больше не хочет. Это внешне совершенно обычная линза.
1: Varilux. Слушайте, тогда получается, что сентябрь, когда мы снова приводим в порядок весь свой привычный режим, хороший момент для того, чтобы вспомнить о проверке зрения. Правильно говорю?
2: Правильно. Тем более, что у нас проверка зрения бесплатна, даже если вы очки не заказываете. Так что ждем вас у себя в гостях. Все объясним, все расскажем, все предложим. И дальше выбор за вами.
1: Спасибо большое, Валерия. У нас на прямой связи оптометрист Филман Валерия Бреско была. И спасибо вам большое. Хорошего дня и бодрого утра.
2: До свидания.
0: Та бия илгстоша реклама.
3: Слышь, а это что за хит?
4: Я знаю.
5: Под Белановик. В принципе, съедобный.
3: А это?
6: Я сажаю любовь.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются главным образом на востоке страны. Ветер юго-западный, западный, умеренный. На побережье порывистый до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 18 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 16, Даугавпилс Резекне 16-17 градусов. В Риге плюс 17, плюс 18, днем без существенных осадков.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм Латвии решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Армузского пролива. Латвийский совет по нацбезопасности сообщил, что не видит пока серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября. Президент Латвии Ринкевич сегодня отправляется в США, где будет находиться практически весь остаток месяца. Американский суд по делам о неплатежеспособности разрешил авиакомпании AirBaltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств. Сегодня о дальнейших планах, касающихся работы в Латвии, расскажет ирландская авиакомпания Ryanair.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Сейм Латвии решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Армузского пролива. В регион планируется направить не более 20 военнослужащих морских сил, а также офицеров, инструкторов для работы в штабах. Латвийские военные должны обеспечивать безопасное движение судов и при этом не будут участвовать в боевых действиях США против Ирана. Миссия может продлиться до сентября 2028 года. Тем временем, иранские прокси, йеменские хуситы взяли под контроль еще один важнейший маршрут вывоза нефти на Ближнем Востоке. Баб-эль-Мандебский пролив. Мировые цены на нефть продолжают расти. Уже неделю они не опускаются ниже $100 за баррель. Вслед за этим везде дорожает и топливо. В Европе, в том числе в Латвии, литр дизельного топлива снова стоит больше 2 евро. Одна из партий, входящих в правительство Латвии, Яну Венотиба, не предлагая собственного решения, требует от Кабмина срочно подготовить меры против дальнейшего роста цен на горючее. Другая коалиционная партия, Союз зеленых и крестьян, предложила снизить НДС на горючее с 21 до 12%, а также временно отменить плату за создание резервов нефтепродуктов и пересмотреть требования к биотопливу. Латвийский совет по национальной безопасности сообщил, что пока не видит серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября. По оценке совета, подготовка к выборам идет по плану. Были оценены результаты проверок безопасности IT-систем и готовность избирательных участков продолжать работу и при перебоях со связью и электроснабжением. Отдельно на совете обсудили действия при возможных угрозах в воздушном пространстве. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ближайшие полторы недели, практически всю вторую половину сентября, будет находиться с рабочим визитом в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в Конгрессе, посвященном 75-летию американского объединения латышей в Вашингтоне. Кроме того, у президента запланированы встречи в Лос-Анджелесе и в Сан-Диего с участием представителей латвийских компаний. Визит в Штаты начнется сегодня и продлится до 28 сентября. В отсутствие Ринкевича обязанности президента Латвии в основном будет исполнять спикер Сейма Дайга Мериня. При этом 26 сентября сама Мериня также будет за границей, и в этот день ее и Ринкевича заменит вице-спикер Сейма Занда Калнине Лукашевица. Американский суд по делам о неплатежеспособности разрешил AirBaltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств. Латвийская авиакомпания сама просила начать процедуру именно в США в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. И вот суд дал зеленый свет. Это значит, что AirBaltic перешел под защиту американской юрисдикции и продолжит выполнять рейсы. Билеты и бронирование остаются в силе. Ликвидация авиакомпании пока не грозит. С разрешения американского суда AirBaltic получит новый кредит в размере 350 миллионов евро от 5 международных компаний, включая Barclays и Morgan Stanley, примерно под 12% годовых. Первый транш 140 миллионов евро станет доступен до конца этой недели. Деньги пойдут на продолжение работы, выплаты зарплат, закупки топлива и так далее. Закончить финансовую реструктуризацию обязательств AirBaltic собирается к середине следующего года. Сегодня о дальнейших планах, касающихся работы на латвийском рынке, расскажет ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В прошлом году она сократила число рейсов из Риги, объяснив это ростом сборов аэропорта. Аэропорт Рига тогда утверждал, что часть подорожания с ним не связана, а уменьшение числа рейсов Ryanair зимой рижский аэропорт счел соответствующим обычной сезонной практике. Кроме того, накануне стало известно, что с 8 декабря авиакомпания Lufthansa отменит один из двух ежедневных рейсов из Риги во Франкфурт – ранний утренний рейс. А авиакомпания AirBaltic зимой закроет 9 своих маршрутов и сократит частоту полетов еще на 16 направлениях. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Джорна, бодренькая утрица. Алиска написала нам. Алисочка, Алисулечка. Алиса записала ее как Алиса волонтер. Полгода работала волонтером в ЮАР с гепардами.
1: Ой,
0: ничего себе.
1: Как круто.
0: Самое быстрое животное, значит, из тех, кто бегает по суше, дамы и господа, они там называются читосы.
1: Ой, прикольно.
0: Читос, да-да-да. Только вернулась домой и, наконец, снова могу, значит, настроиться на любимую волну. Но вовремя. Хотя, слушай, а так нет уже никакого джетлага. То есть, ну, да, часовой пояс точно такой же.
1: VR,
0: как у нас. Да. Уже. Они же не по горизонтали. Вернее, часовые пояса по горизонтали. VR прям под нами находится, ребятки. Да.
1: Прикольно. Значит,
0: как же соскучилась по вам после гепардов. Утренние ваши скорости вообще не пугают. Ну что, добралась хорошо. Слушай, у меня есть два вопроса. Первое, значит, в вольерах до сих пор туристам надо купать свои шлепанцы в ванночке с какой-то химозой. Вот. Или это были ковидные эти самые процедуры, омовения. И второе, слушай, как воспринимают гепарды эти лосины леопардовые? Просто интересно.
1: За своих считаешь?
0: Отпишись, ну добро пожаловать домой, родина ждала. Вот, наконец-таки, да, ты вернулся. Загорелая наверняка. Добро пожаловать, welcome on board. Так, ну что, по большому счету у нас впереди, товарищи, осень со всеми ее прелестями. Вот, а также, как бы, ну, это ощущение того, что скоро зима будет наступать и так далее. Пока у нас бабье лето. Ну, или Indian Summer. Мне больше нравится индианское лето. Вот. Но, тем не менее, наступит пора, когда мы очень захотим в баньку сходить. Причем не одни, а с друзьями, естественно.
2: И у нас есть такая возможность.
0: У нас есть такая упаковка для вас и ваших друзей. Четыре, ну, поход на четверых в баню, плюс еще, значит, естественно, веники.
1: И шапочки.
0: Шапочки в подарок каждому из вас. Мы сегодня будем пытаться, так сказать, играться. Вот, несмотря по правилам знатного Соловаки, но целоваться мы не будем.
1: Не-не-не.
0: Никогда.
1: Там другое будет.
0: Там будет две двери, в которую нужно войти в нормальную, понимаете? Uh-huh. По методу Киркорова. Вернее, наоборот, по методу контр-Киркорова. Входить в ту дверь.
2: И выйти без черного водолазки.
0: Однозначно, дамы и господа. Поэтому постепенно готовимся и бодренького утреца всем тем, кто ездит куда-то. Кто-то где-то уже там намусолил на дороге. Добро пожаловать.

0: официальный уже запрос. Ребятушки, кто хочет принять сегодня участие в банных процедурах?
1: Пиши нам на WhatsApp.
0: На WhatsApp напиши с легким паром или легкого пара. Или...
1: Мы поймем.
0: Вот попариться мы. Двоих выберем и будем в шпиле.

история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: 24.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.

0: Ну что, дорогие друзья, напоминаем, что раз дело идет о баньке, да, той самой баньке, куда приходит много людей, создавая атмосферу, где все заточено под правильный пар, потому что специализированно построена печь для, значит, промышленной пропарки. Ребят, нужно, что может быть лучше? И баня в Кингараксе одна из величественных, да, то есть и теперь уже реновированная, полностью реконструированная, и это все по-новому, только пар хорош.
1: Это Виза Спирт, обновленная баня, которая после полной реконструкции и приглашает оценить высокий уровень комфорта и отдыха.
0: Ребята, Виза Спирт, Кингаракс, современное здание с красивым интерьером, уютной атмосферой.
1: Виза Спирт – это общественная баня с дневным графиком для женщин и мужчин.
0: Разные отделения, значит, территория есть специальная зона с холодным бассейном и душем. Ну, естественно, освежаемся после баньки, а также территория на свежем воздухе, где можно отдохнуть в удобных креслах.
1: Также доступен специалист по классическому массажу и крутейший бар с широчайшим выбором горячих и холодных напитков.
0: Ребятушки, забронировать время и узнать подробности можно зайти на сайт pirts-vislas.lv. Все, видите, покажется.
1: И отдаем посещение бани для 4 человек и веники и шапочки в подарок.
0: Конечно, шапочку, естественно. Друзья, добро пожаловать! Итак, внимание, внимание, внимание.
1: Их двое.
0: Их двое, как всегда. Значит, ну, сегодня целоваться мы не будем. Сегодня достаточно будет выбрать дверь правильную, которая не занята. Вот играет у нас мальчик против девочки. И, соответственно, нужно выбрать, ну, если ты девочка, а выбирать будет сегодня у нас девочка, Еленочка. Вот, надо выбрать правильную дверь, в которой еще не спрятался, уже не раздевшись, вернее, раздевшись уже, не спрятался тот, кто сегодня играет в защите. Итак, внимание. Дорогая Еленочка, сейчас...
1: Звоним тебе.
0: Твоя задача, да. Мы тебе набираем, ты поднимаешь трубку, и мы начинаем игру. Интересно, где мы Лену
2: застали? Доброе утро.
0: Привет, Леночка, привет, дорогушенька. Добренькая утрица тебе, красавица. Где застали тебя? В каком ты сейчас состоянии агрегатном находишься? Скажи, пожалуйста.
2: В рабочем.
0: Ты что, уже на работу добралась, что ли?
2: Да.
0: Ничего себе. Ничего себе. До скольки вкалывать сегодня? Решила.
2: Ну, до 5.
0: О, ну... Ну, а давай по-честному. Ну, то есть до 5-то у тебя работа. А до скольки, говорит, вкалывать? Ладно, хорошего настроения, отлично. Значит, так.
2: Спасибо.
0: Елена, дорогая, ну ты же понимаешь, что мальчики отдельно, девочки отдельно. Правильно? Ну, это баня.
2: Ну, конечно.
0: Ну, это баня. Конечно, конечно, конечно. Баня как... как ритуал. Вот. И сегодня здесь у нас в гостях Алешка. Он пришел раньше тебя и уже занял одну из двух дверей. То есть одно из двух помещений раздевалки. Твоя задача ходить туда, заходить в ту дверь, где Лёшки нету. А то он там голенький, а это конфуз, сама понимаешь. Нет, посмотреть, конечно, так, ну, нет-нет, да и да, конечно, но это конфуз, на самом деле. Когда заходишь не в то на себя. Значит, что мы знаем про Лёшку?
1: Что мы знаем?
0: А мы знаем, что он левша, во-первых, между прочим. То есть сказать про него all right невозможно. Знаете, так, любит приврать кое-где. Где?
1: Бывает.
0: Ну, для красного словца-то надо.
1: Конечно.
0: Обратите внимание на мужчину, который говорит, ну, напиши странные факты по себе. Люблю приврать. Класс, класс. А я и не левша. Да. Ну и третий факт, значит, одно из этих утверждений ложно. Выбирайте. Браво.
1: Крутой.
0: Браво, браво, браво. Сразу чувствуется человек с чувством юмора, поэтому так. Внимание, внимание, внимание. Я сейчас увидел его расстановку и...
1: Погнали.
0: И готов спрашивать тебя. Елена, ну что, давай потихонечку будем заходить в правую или левую дверь. Выбирай. Значит, первый твой заход в баню, он в какую дверь? В правую или в левую?
2: Давайте попробуем в правую.
0: В правую. Давай попробуем. Легкого пара, абсолютно верно. Один веничек у тебя уже есть.
1: Куда дальше?
0: Куда дальше?
2: Давайте еще раз попробуем правую.
0: Давайте. Опять веничек. Ох, Алешка там напрягся. Ну, как думаешь? Как думаешь? Как думаешь?
2: Сложно.
0: Да добей его.
2: А давайте еще... В левую.
0: А, в левую, да? Это твое заднее слово. Мы должны спросить. Точно?
2: Да.
0: Ты уверена? Ну, давай, попробуем.
1: Ой, Лёшу нашли.
0: Голый Лёша. Так, 2-1 в твою пользу. Ну-ка, пробуй, куда?
2: Еще раз левая.
0: Пробуем.
1: Опять Лёшу нашли.
0: Лёша голый.
1: 2-2.
0: Ну что, финальная версия.
2: Да, сложно.
0: Сложно, с Лёшкой-то да. Лёшка у нас такой. Ну-ка. Там.
2: Давайте в правую.
0: Точно? А, я переспрашивать уже не могу, правильно? Правильно. Давай попробуем. И это победа!
1: Лен, поздравляем!
0: Не было там Лёшки. Так, добро пожаловать в наш финал. Ты уже... У тебя, кстати, есть банда девчонок, с которыми ты в баньку пойдешь?
2: Я мужиков отправлю своих.
0: Золотая женщина!
1: Повезло.
0: А там Лёша как раз-таки во всей своей красе. Леночка, ну давай, тогда мы тебе желаем удачи. Большое спасибо за твой утренний бодрый голосок. Очень приятно.
1: Да, уже завтра финал.
0: Очень приятно иметь дело с красивыми, задорными женщинами.
2: Спасибо, ребят. Всего доброго.
0: Спасибо, пока.
3: Утро вместо булки с маком предлагаем...

0: Шилоака.
1: Ну, смотри, WhatsApp предлагает оценить, как качество связи было. Что ставим его?
2: Ага. Ну, нормально, 5 давай.
1: 5 звезд, уже значит нормально. Хорошо было, отлично. Алёшка сегодня, знаете, что сделал?
2: Но.
1: Он поставил все левые защиты просто.
3: Ему было лень перебегать.
1: Ну, конечно. У него там все. И даже этот, как же это было? Дегтярное мыло.

0: Слушайте, на регате познакомился с Сашей Гагариным. Это фронтмен проекта «Сансара», да. Дал концерт, ну, восхитительно, как можно один человек просто с гитарой, да, ну, то есть не превратить это все в выступление, знаете, как это, бардовская песня, потому что, ну, как бы, ну, немножко, как бы, ну, лейтмотив самого ужина немножко повеселее, нежели просто, как здорово, что все мы здесь. И вот как человек может просто своей харизмой, опытом и мастерством, конечно же, просто всецело овладеть разумом взрослых, состоявшихся людей, слетевшихся на неделю со всего мира.
1: Да, профессионал.
0: Слушай, и среди... Я многие композиции я слышал, знакомые, была одна композиция, название которой... Он ее рассказал так. Сейчас должен был быть выйти фильм «Рыжий», да, но его зарубили. Я для него написал песню, а фильм зарубили. Прикинь, какой для автора какая... Какой удар. Да, да. Ну вот, вот. А я слушаю песню, она прям восхитительная. Я, ну, название он в конце сказал, а я забыл. Потом к нему подхожу, как, слушай, название этой песни. Он говорит, ну дай, какая? Я говорю, ну вот как... Он говорит, ну, я говорю, только которую к фильму написал. И он мне опять говорит, а я опять забываю. Короче, я уже приезжаю, я уже отчаялся. Я начал посматривать дискографию, не могу найти. Короче, в конечном итоге вчера чат GPT мне с полутыка все...
1: Помог.
0: Да, да, да. Он говорит, да, ну, слушай, я поняла все, да. Это, наверное, «Не покидай меня», очень хорошая песня. Смотрите, гитарная, добрая, хорошенькая и очень коротенькая. Но всем тем, кто, ну, любит что-то такое настоящее.
2: «Не

0: Саша Гагарин, Сансара, не покидай меня.
1: Новости спорта.
2: Сборная Латвии по волейболу победила команду Турции со счетом 3-1 на чемпионате Европы в румынском городе Клуж-Напока и вышла в 1/8 финала. Латвийские волейболисты выиграли первую и третью партии с одинаковым счетом 26-24, а в четвертой окончательно сломили сопротивление соперника 25-16. За место в четвертьфинале Латвия сыграет в Софии со сборной Польши, которая этим летом выиграла Лигу наций. Латвийская теннисистка Дарья Семениста проиграла представительнице Сербии Теодоре Костович со счетом 4-6, 1-6 в 1/8 финала турнира в Сан-Паулу. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За выход в 1/8 финала латвийская спортсменка получила $4600 и 30 очков мирового рейтинга, в котором Семениста сейчас на 120 месте. В шестом туре чемпионата Испании Барселона разгромила Расинг Сантандер со счетом 7-2. Бразилец Рафинья забил 3 мяча, Ламин Ямаль отметился голом и 2 результативными передачами, при этом не реализовал пенальти. Барселона выиграла все 7 матчей сезона с общим счетом 33-7. И 19 сентября встретится с Севильей. В другом матче Атлетико Мадрид сделал 4-0 Осасуну из Памплоны. Голы забили Джонатан Дэвид, Ли Кан Ин, Робен Ленорман и Алекс Баена. Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка английской лиги, проиграв дома Брайтону со счетом 2-1. Уже к 10-й минуте хозяева вели 2-0 после голов Шея Лейси и Мейсона Маунта, но Брайтон отыгрался, а Максим де Кейпер забил победный мяч на 69-й минуте. Манчестер Юнайтед второй год подряд покидает этот турнир уже после первого своего матча. Год назад команда уступила Гримсби в серии пенальти. Новости НХЛ. Латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин не прошел медицинское обследование перед началом

0: Гонка должна пройти 14 марта в Бахрейне, последняя 12 декабря в Абу-Даби. При этом проведение этапов в Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре и Абу-Даби пока под вопросом из-за войны на Ближнем Востоке. Известно, что в календарь Формулы-1 вернутся гонки в Португалии и Турции, которые заменят этапы в Барселоне и нидерландском Зандворте. На рекордных 10 этапах при этом пройдут дополнительные спринты.
1: Новости спорта.
2: Владимир Белл.

0: СВХ+.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной.

0: для тех, кто выезжает попозже. Бодрый краткоскоп. Овен.
1: Итак, дорогие овны, по-короткому сегодня ситуация выглядит следующим образом. Вокруг вас может возникнуть беспорядок, вот, и разбираться с ним, скорее всего, придется именно вам. Причем беспорядок можете навести как вы, так и не вы, все равно вы.
2: Телец.
1: Разбираться будете.
2: Телец, будь готов к большой неожиданной радости, но постарайся не переутомляться сегодня от избытка эмоций.
1: Ой, много эмоций сегодня, много эмоций.
3: Близнецы.
1: Не доверяй сегодня, близнецы, первому впечатлению и дай себе время разобраться в себе. Ситуация, прежде чем что-то выбрать.
2: Рак. Вовремя отстраняйся от чужих проблем и конфликтов, чтобы не оказаться втянутыми в неприятности. Рак.
3: Лев.
1: Смотри, сегодня, Лев, будешь в центре внимания и при желании можешь занять лидерскую позицию. Хочешь, бери.
3: Дева.
2: Будь открыт к общению, Дева. Неожиданного союзника можно найти там, где ты совсем его не ждешь.
1: Вот союзничек.
3: Весы.
1: А вот, весики, сегодня вы почувствуете вкус победы. Но с празднованием придется немножко подождать.
2: Неплохо.
3: Скорпион.
2: Умерь амбиции, Скорпион. И еще раз оцени свои планы, прежде чем воплощать их в жизнь.
1: Вот.
3: Стрелец.
1: Сегодня придется соблюсти тебе, Стрелец, некоторые формальности. Но относиться к ним слишком серьезно вообще не стоит.
3: Козерог.
2: Прежде чем увлечься очередной идеей, подсчитай, во что обойдется ее воплощение. Козерог.
3: Водолей.
1: Не гонись за, значит, переменами ради самих просто перемен. Цени сегодняшний покой, Водолей.
3: Рыбы.
2: Рыбы, используй остроту ума сегодня по максимуму. Она поможет привести тебя к отличнейшей идее.
1: О, класс вообще.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
5: СВХ плюс.

0: Спасибо.
1: СВХ.
0: Симочка белорусских. Его друзья. Ну что, о литературе немножечко. Крутейший Кен Кизи родился в этот самый день. Значит, его труд, пролетая над гнездом кукушки, это...
2: Ну, это такое самое главное.
0: Это титульный, да, мировой бестселлер. И, ну, могу сказать так, если вдруг когда-нибудь даже будете смотреть экранизацию, ну, то есть вы будете класть телевизор, остановитесь, посмотрите, насколько, ну вот, насколько умело он описал, вот я закавыченно сейчас говорю, сумасшедших, да, значит, как людей, которые просто не вписываются в жесткие рамки социума, в котором мы живем. А сами, каждый из них личность и так далее. И,
2: оно того стоит, да?
0: Ну, нет, это прямо, ну, это восхитительно, это гениальная работа, которая и экранизация. Значит, смотрите, в конце 50-х Кизи работал ночным санитаром в госпитале ветеранов. Именно там, вот с пациентами, общение убедило его в том, что эти люди, вот, ну, они не столько сумасшедшие, сколько просто, ну, нестандартные. Вот, каждому свой подход.
2: И вот тогда все пошло,
0: да. Да-да-да. Значит, учился, между прочим, в Стэнфорде. Добровольно, кстати, тогда за бабки. Естественно, согласился стать испытуемым в секретном проекте ЦРУ.
2: Опа, интересно.
0: Знаешь, что испытывали? На нем. За бабки он принимал психоактивные вещества. ЛСД, мескалин, псилоцибин. И потом рассказывал, что с ним происходит.
2: И за это платили?
0: Я так и знал, что триггернер.
2: Да. Обычно наоборот.
0: ЦРУ платило за такое. Обычно сажают, но там платили. Ну, это 50-е. В общем, записывал свои ощущения. Вот и именно этот опыт, как он потом сказал, кардинально изменил мое мировоззрение и лег в основу многих сцен моей первой книги. Вот, пожалуйста. Значит, а потом была экранизация. Спустя там 25 лет была экранизация великого Милоша Формана. Значит, смотрите. 5 главных премий «Оскар» завоевал этот фильм. Сразу же. Да, потом бамс, нахлобучило. 5 сразу.
2: Но есть одна проблемка.
0: И это не номинировался, а завоевал.
2: Да-да-да, 5 наград.
0: Взяли. Но сам Кизи его просто возненавидел. Эту экранизацию возненавидел. А почему, спросите
2: вот
0: меня?
2: Вот почему?
0: А why? На английском.
2: Why?
0: Вот. А because? Вот, значит, как Кизи сказал, я был взбешен тем, что режиссер Милош Форман, несмотря на то, что крутой как бы режиссер, да, могул великий, вот, но тьфу на тебя еще раз, потому что убрал повествование от лица вождя. Значит, ну, этого индейского. Вождя.
2: Сказал, не прощу.
0: Потому что книга вся написана от лица вождя. Mm-hmm. А он взял все, поменял. Вот, и, соответственно, вождь как бы был, конечно же, но от его имени там, ну, там только действия, по факту. Он вообще 90% фильма, я не буду спойлерить. В общем, Кизи поклялся никогда не смотреть этот дурацкий фильм и даже судился с продюсерами за искажение замысла. А это, представляешь, какая трагедия, когда для тебя это очень важно.
2: Да.
0: Ну, то есть, ну, вот, для него это было очень важно, что повествование было от лица вождя.
2: Воду доставал.
0: Вот и все. Значит, в 65-м году Кизи арестовали за хранение марихуаны.
2: О.
0: А он решил сбежать. И, знаете что? Сбежал. С помощью друзей инсценировал собственное, кстати, самоубийство. Значит, каким образом? Он оставил грузовик на обрыве скалы с прощальной запиской, а сам тайком перебрался в Мексику в багажнике машины, где скрывался 8 месяцев.
2: Прикольно.
0: Нет, я не знаю. Не дай бог кому, конечно же, такое пережить. Вот. Но, тем не менее, вот такую штуку. Ну,
2: приключения.
0: Ну, спустя уже, сколько это получается? Спустя 20, да, это срок годности уже прошел. Да, значит, вернулся в университет Орегона преподавателем творческого письма. Между прочим, да. А вместо лекции он говорит: ребята, студентики, ну что, лоботрясы, а давайте сделаем что-то хорошее. И он говорит: предлагаю проект. Ну, по сути, уникальный проект. Значит, отменяем все лекции и вместе пишем коллективный роман. Ну и в результате под авторством Кена Кизи и класс вышел детективный роман «Пещера». Вот так, товарищи. Гениальный Кен Кизи еще и монетизировал бесплатный детский труд, товарищи. С днем рождения, Кен Кизи! Люди
1: бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезным» программа «Честные кредиты для предпринимателей». объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
7: Ну и как? Пару дней и дом готов?
8: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
9: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
1: Владимир Вэлл.
10: Утро. Начинается с бодрых.
1: СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера началась общеевропейская акция «Ротпол», посвященная безопасности дорожного движения. Сегодня латвийская полиция сообщила, за минувшие сутки задержаны 12 нетрезвых водителей и 12 человек оштрафованы за агрессивное вождение. Латвийская служба госбезопасности сообщила сегодня утром о задержании в Риге человека по делу об угрозах латвийским предприятиям. В системе образования бьют тревогу. Средний результат латвийских девятиклассников на диагностической работе по естественным наукам составил лишь 45%.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера началась общеевропейская акция «Ротпол», посвященная безопасности дорожного движения. Это выражается прежде всего в усиленных проверках на дорогах. Латвийская полиция сообщила о первых результатах. За минувшие сутки были задержаны 12 нетрезвых водителей, в том числе один под наркотиками. В 8 случаях начаты уголовные процессы. Кроме того, вчера за различные нарушения ПДД полиция выписала 388 протоколов, из которых 156 за превышение скорости, 12 за агрессивное вождение. В среду по Латвии были зарегистрированы 117 дорожно-транспортных происшествий. Никто не погиб. Травмы в авариях получили 8 человек, в том числе 4 велосипедиста и один водитель электросамоката. Служба государственной безопасности Латвии сообщила сегодня утром о задержании в Риге некоего человека по делу об угрозах латвийским предприятиям. Эти угрозы ранее направила пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984. Задержанного заключили под стражу, обыски прошли в его доме и автомобиле, изъяты носители данных и другие предметы, их изучают, сообщила ВДД. Уголовный процесс начат по статье об угрозе совершения теракта. Группировка требовала, чтобы предприятия, в частности и Racer, и Unitrack, до 7 октября прекратили поставки оружия Украине. В противном случае обещали остановить их работу любыми средствами. Ранее та же группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в Словакии предприятия украинского производителя беспилотников Skyton. Латвийский совет по нацбезопасности сообщил, что пока не видит серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября. По оценке совета, подготовка к выборам идет по плану. Были оценены результаты проверок безопасности IT-систем и готовность избирательных участков продолжать работу при перебоях со связью или электроснабжением. Отдельно на совете обсудили действия при возможных угрозах в воздушном пространстве. Сегодня Сейм Латвии решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Армузского пролива. В регион планируют направить не более 20 военнослужащих морских сил, а также офицеров и инструкторов для работы в штабах. Латвийские военные должны обеспечивать безопасное движение судов и при этом не будут участвовать в боевых действиях США против Ирана. Миссия может продлиться до сентября 2028 года. Тем временем иранские прокси, йеменские хуситы, взяли под контроль еще один важнейший маршрут вывоза нефти на Ближнем Востоке. Баб-эль-Мандебский пролив. После этого мировые цены на нефть ускорили рост. Уже неделю цены не опускаются ниже $100 за баррель. Вслед за этим везде дорожает и топливо. В Европе, в том числе в Латвии, литр дизельного топлива снова стоит больше 2 евро. Одна из партий, входящих в правительство Латвии, Ян Венот, ибо не предлагая собственного решения, требует от Кабмина срочно подготовить меры против дальнейшего роста цен на горючее. Другая коалиционная партия, Союз зеленых и крестьян, предложила снизить НДС на топливо с 21 до 12%, временно отменить плату за создание резервов нефтепродуктов и пересмотреть требования к биотопливу. В системе образования бьют тревогу. Средний результат латвийских девятиклассников на диагностической работе по естественным наукам составил лишь 45%. Это худший показатель среди основных проверочных работ после окончания основной школы. Самые большие трудности у школьников возникли с заданиями на аналитическое мышление. Средний результат экзамена по латышскому составил 56%, по математике 55%, по английскому 70%. Уже в этом учебном году, то есть следующей весной, девятиклассники будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам, при этом его результат пока не будут включать в общую оценку успеваемости, то есть на выдачу аттестата об окончании основной школы это не повлияет. Американский суд по делам о неплатежеспособности разрешил Air Baltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств. Латвийская авиакомпания сама просила начать процедуру именно в США в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Суд дал зеленый свет, это значит, что Air Baltic переходит под защиту американской юрисдикции и продолжит выполнять рейсы. Билеты и бронирование остаются в силе, ликвидация авиакомпании пока не грозит. С разрешения американского суда Air Baltic получит кредит 350 миллионов евро. евро от 5 международных компаний, включая Barclays и Morgan Stanley, примерно под 12% годовых. Первый транш, 140 миллионов евро, станет доступен до конца этой недели. Деньги пойдут на зарплаты персонала, закупки топлива и так далее. Закончить реструктуризацию финансовых обязательств AirBaltic планирует по этой схеме в середине следующего года. Сегодня о дальнейших планах, касающихся работы в Латвии, расскажет ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В прошлом году она сократила число рейсов из Риги, объяснив это ростом аэропортовых сборов. Рижский аэропорт тогда утверждал, что часть подорожания с ним, с аэропортом, не связана. Уменьшение числа рейсов Ryanair из Риги зимой аэропорт назвал отвечающим обычной сезонной практике. Накануне также стало известно, что с 8 декабря авиакомпания Lufthansa отменит один из двух ежедневных рейсов из Риги во Франкфурт – ранний утренний вылет. В свою очередь авиакомпания AirBaltic зимой закроет 9 своих маршрутов и сократит частоту полетов еще на 16. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Я, честно говоря, не знаю, как у вас, но у нас на Слока 65 солнышко проплавило все-таки до душности этого неба, затянутого беспроглядно тучами, и начинает, так сказать, радовать немножечко. Ой, хорошо.
3: Нравится.
2: Тени на стенах появились, и это хорошо. Ребятушки, бодренькое утро всем, кто уже на рабочих местах. Конечно же, те, кто спит подольше, конечно, зависть всем вам. Вот, можно считать, что заслужили. Может быть, в прошлой жизни, когда вы были черепахой, много-много работали и рано вставали. А сейчас вот нет.
3: Сейчас можно отдохнуть.
2: А мы надеемся, что в будущей нашей реинкарнации, вот какая-то брахмапутра, кто там реинкарнирует? Далай-лама. Прикажет нам тоже проспаться попозже. Вот, а пока извините.
3: А пока нет.
2: А пока не можем, друзья. Сегодня день рождения празднует австралийский кинорежиссер. Великий режиссер. Один из тех, кто... кем действительно кинематограф нынешний гордится, сценарист, актер и продюсер Баз Лурман, тот самый режиссер, который подарил человечеству Великого Гэтсби, Ромео и Джульетта, Мулен Руж, Элвиса подарил. Все это великий и прекрасный Баз Лурман. Помимо всего прочего, конечно же, надо упомянуть, из того, что возможно, не знали. Значит, его не звали Базом, его звали Марк Энтони Лурман,
3: да,
2: а батя прилепил ему прозвище Баз.
3: Откуда пошло?
2: В честь какого-то мультяшного персонажа, там у них, в Австралии был какой-то мультяшный чувак, вот, Базеппа какой-то, или что-то типа вот, в общем, Баз. А он потом взял и говорит, Артем, мне нравится Баз Лурман, отлично звучит.
3: Берем.
2: И в паспорте официальный штемпель поставил. Значит, рос в крошечном городочке, вот, батя управлял одновременно и автозаправочной станцией, и местным сельским кинотеатром. Представляете, какой многостаночник был, да?
3: Оттуда и пошло все.
2: И там, и там геморроя много по бизнесу. Автозаправочная станция, и кинотеатр, понимаешь? Вот в кинотеатре, помогая бате крутить пленку, наблюдая за реакцией зрителя, Баз с ранних, с молодых ногтей, я бы даже упомянул эту фразу, с молодых ногтей влюбился в магию кино и зрелищных жанров. Конечно же, надо отдать должное, у него есть свой отдельный стиль. Отдельный стиль, который узнается, он прям, картинка, и ты понимаешь, что это Баз Лурман. Значит, смотрите, первые три фильма. Значит, первый назывался «Строго по правилам». Я его не видел. «Ромео и Джульетта» и потом «Мулен Руж» объединены кинематографистами в неофициальную трилогию «Красного занавеса».
3: Это что такое?
2: С коммунизмом не связано вообще никак. Их связывает особый прием. В начале каждого из этих фильмов открывается такой, нарисованный виртуальный театральный занавес, как бы предупреждая зрителя, что, внимание, сейчас будет погружение в условный нарочитое гиперболизм. Глобализированный театральный мир. Все три фильма начинались именно с этих кулис, с занавеса. Значит, в 96-м Лурман совершил революцию в адаптации классики, дамы и господа. Значит, до этого никто этого не делал. Представьте себе.
3: Он был первым.
2: Представьте себе. Берем трагедию Шекспира, берем Ромео и Джульетта, и переносим в современный вымышленный мегаполис под именем Верона-Бич. Если там была Верона, то здесь Верона-Бич.
3: Прикольно.
2: Оставил оригинальный поэтический текст. Он заменяет шпаги на пистоли. А в качестве саундтрека и использовал хиты Radiohead, Garbage, The Cardigans. И этот фильм сделал Леонардо Ди Каприо, между прочим, и Клэр Дэннис, кумирами молодежи 90-х годов.
3: А современнил?
2: Да. Леонардо Ди Каприо. И он с ним работал на протяжении очень-очень-очень долгого времени. Много фильмов снялся с Ди Каприо. Конечно же, до 2001 года тут еще одна маленькая революция. Реинкарнация, я бы даже сказал. Представьте, 2001 год. До 2001 года считалось, что вообще жанр классического киномюзикла в Голливуде, когда это было очень популярным, потом сдох. Все, сдох навсегда. И тут Лурман выпускает фильм «Мулен Руж» с Николь Кидман, соединивший историю 19 века с аранжировками и Нирваны, и Квина, и Мадонны, и Дэвида Боуи, разрушил этот стереотип и завоевал, внимание, два Оскара, получил первую за десятки лет номинацию «Лучший фильм для мюзикла». То есть мюзикл до этого никак не оценивался. Вернее, раньше оценивался, а потом перестал оцениваться.
3: А вот он воскресил,
2: Ну, а саундтрек, конечно же. Ну, вот смотрите. Это же Лиззи Мармелад, это Кристина Агилера. Оттуда стала хитом вообще. А это все написано для мюзикла, понимаете? Все танцевали. Все, давайте. И это Баз Лурман сделал. Кто-то танцевал лучше всех.

0: порядок, и благодаря, все это благодаря тому, что когда-то Баз Лурман рискнул и реинкарнировать мюзикл.
1: Да.
0: Вот я, честно говоря, вот от себя скажу, я мюзиклы не очень. Я мюзиклы так себе, мне не очень они как-то заходят. Но
1: ты больше теннис любишь, я знаю.
0: Я больше люблю полежать.
1: Это тоже.
0: Еще больше.
1: Чем теннис.
0: Ну вот именно конкретно вот этот саундтрек весь, вот что ни трек возьми, это прям, ну, бомба настоящая. Ну а в 2004-м снял легендарный трехминутный мини-фильм для рекламы аромата Шанель номер 5. Николь Кидман предложили, ну, показал Родриго Сантора.
1: Его вот, тоже пригласили.
0: Бюджет трехминутного рекламного ролика 33 миллиона. Ну, блин, ну это Шанель, ребята.
1: Ну, могут себе позволить.
0: Был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогущий рекламный ролик в истории, а Кидман тогда получила 3,5 миллиона американских вечно-зеленых единиц, между прочим.
1: За 4 дня съемок.
0: Ну, за 4-то дня съемок. Ну, это же Николь Кидман. А? Хочешь, плати. Не хочешь? Дальше иди, ступай. Ну и не только Кирин режиссер, признанный театральный постановщик, поставил оперу «Богема», «Пучини», «Богема». Одна из... Ну, вот если вы хотите сделать как бы в своей жизни революцию, да, и наконец-таки сходите и посмотреть на оперу, сходите на «Пучини», сходите на «Богема».
1: Оно того стоит.
0: Оно
1: да?
0: того стоит, это очень масштабное, там очень много всего происходит, и вам будет просто интересно, и с этого настоятельно рекомендую начинать свои походы в оперу.
1: Mm-hmm.
0: Вот, вы поймете, что это там не просто мужик в костюме капусты поет. А еще если оперета еще. Там немцы в основном. И это только...
1: И усики прорастают.
0: Немножко есть. В общем, всем рады.

0: СВХ плюс.
1: Ага, ну а что у нас? Давайте поговорили про База Лурмана. А что, если нам отправить вас в кинишку? А что, если в кинишку вас отправить, а? У нас есть два пригласительных билета с открытыми датами на отдельный конкретный фильм.
2: Он называется «Давление».
1: «Давление» — это не про артериальное, повышенное, пониженное, ребятушки.
2: Нет, там все серьезно. Это исторический триллер, на секундочку.
1: Да-да-да. Вторая мировая война, высадка в Нормандии, вот-вот. А там гидрометеорологи говорят, давление будет буря. Угу. Что делать генералу? Вот что сделал генерал, как раз об этом и узнаете. А пока Наталья Гулькина.

0: однажды будет веселее. Наталья Гулькина. Один из золотых голосов «Миража» и прочих. Крифана.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящее, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
7: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
8: Замедляется время.
9: СВК+.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: В этот день в Филадельфии утвердили новую редакцию Конституции США. Это было в 1787 году.
3: И внесли в нее сыр еще. Да. Филадельфию, конечно. Внимание, внимание, внимание, внимание. Вопрос по штатам быстренько. Навскидку, какой город является самым крупным по численности населения в Соединенных Штатах Америки? Прошу.
2: Лос-Анджелес.
3: Единичка.
2: Вашингтон.
3: Это двойка.
2: Нью-Йорк.
3: Тройка.
1: Вторая цифра.
2: Международный день гнома отмечаем мы сегодня.
3: Слушайте, вы все время говорите, вот гномы, гномы, гномы, гномы, гномы, гномы. А кто является автором сказки «Белоснежка и семь гномов»?
2: Ганс Кристиан Андерсен.
3: Это единичка.
2: Братья Гримм.
3: Это двоица.
2: Шарль Перро.
3: Это троица.
1: Третья цифра.
2: Баз Лурман, австралийский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, родился в этот день.
3: Итак, внимание, мы уже сказали, что он очень любил Леонардо Ди Каприо.
2: Очень.
3: И благодаря отчасти и
2: снимать.
3: Его. И его.
2: Да.
3: Снимать. Продлевать будете? Слушайте, ну и отчасти это и его работа, что Леонардо Ди Каприо полюбили все. Ну, ну почти все. Возможно, может сейчас кто-то говорит, я не люблю. Ты не любишь. Вот, тогда выпей кофейка или что-то там любишь. То, что ты любишь, нельзя с утра пить. В общем, ладно, в каком из известных фильмов База Лурмана не снимался Леонардо Ди Каприо, несмотря на их многолетнее успешное сотрудничество?
2: Итак, Ромео плюс Джульетта.
3: Это единица.
2: Великий Гэтсби.
3: Это двойка.
2: Мулен Руж.
3: Мулен Руж, тройка.
1: Последняя цифра.
2: 2007 год. В этот день королева Великобритании Елизавета II выиграла в школьную лотерею два куска мыла и масла для ванны.
3: Она уже была монархом. От ее имени купили на благотворительном аукционе лотерейные билеты. Потом такие и подписали, что это монаршая особа, Бакингемский дворец.
2: Ага.
3: А потом такие вытащили лотерейную. Вот это выиграла. Неужели? Узнали? А это действительно
2: это она, была она.
3: От ее имени мыльца выиграл. Слушайте, ну она же была королевой не только вот в Великобритании.
2: Угу.
3: Королева какого государства? Кроме Великобритании, ну и пускай будет Австралия, также официально являлась Елизавета II. Ну-ка.
2: Новая Зеландия.
3: Это единица.
2: Малайзия.
3: Это двойка.
2: Индонезия.
3: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И если кто-то тебе скажет, погоди, ты можешь, конечно же, сразу ответить, а чё годить-то, Товарищи, правильные ответы на код доступа. Ну-ка, Лос-Анджелес, Л.А., Вашингтон, Д.С. или Нью-Йорк? Какой самый густонаселенный, самый крупный по численности населения город в Штатах, ребята?
3: Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк-Сити, конечно же. Big Apple, товарищи, Нью-Йорк – это самый густонаселенный город Штатов. Кто является автором сказки «Белоснежка»? Семь гномов, здесь бы и я бы соскочил, если честно. Почему-то подумал, что все-таки адаптировал лучше всех Белоснежку Андерсон. А нифига подумал.
3: А вот нет.
2: Это братья. Они тоже собирали фольклор и по-своему представили сказку, но то, что мы знаем под названием «Белоснежка и семь гномов», авторству братьев Гримм принадлежит.
3: Но не те, которые хлопают ресницами «Взлетай». Это другие.
2: Это другие, которые хлопают брата по горбу. Вот, получай бабло.
3: Ага.
2: Значит, поехали. В каком из известных фильмов австралийского режиссера База Лурмана не снимался Ди Каприо? А ну-ка скажи мне, в «Великом Гэтсби» кто снимался?
3: Ди Каприо.
2: Это, кто снимался в «Великом Гэтсби», кроме Ди Каприо, скажи мне?
3: Вот.
2: Значит, в «Ромео и Джульетта» снимался Ди Каприо?
3: Снимался.
2: Конечно, и именно оттуда уже началась как бы его поход по славе. Да, да, из этого фильма. Хотя были еще до этого фильма у него, конечно. Но, ну а вот в «Мулен Ружике» он не снимался.
3: Не дали сняться.
2: Я говорю, не дали сняться.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ+.
2: Sweet Home Alabama. Дамы и господа, сегодня тот самый день, который считается международным днем кантри-музыки. Вот, и тут анекдот про банджо был бы очень уместен, конечно же.
3: Рассказывай.
2: Мы... Что там рассказывать? Когда чувак банджо, значит, подъезжает к торговому центру и закидывает, ну, оставляет банджо на заднем сиденье своего автомобиля.
3: Так.
2: Уходит чем-то закупиться, выходит, короче, у него стекло разбито, а рядом второе банджо стоит, понимаешь? Вот такое. Но это наше с вами...
3: С кабачком?
2: Да, именно так. Это как кабачок, его подкидывают банджо. Если есть возможность, если какое-то местечко, то освобождается. Но это у нас, ребята, просто все штаты, весь континент как бы обожает кантри-музыку, вернее, ну, она была просто номером один на протяжении там 50-60 лет. Все самые, значит, крутые, высокооплачиваемые музыканты были из кантри-музыки. Да. И вот многие рок-н-ролльщики выросли оттуда. Понимаешь?
3: С банджо.
2: Потом, с банджо наперевес. Кстати, банджо...
3: Банджофилы.
2: Это не белый инструмент вообще. Опять с этими самыми, с рабами привезли в 18-17 uh-huh. веке.
3: Вот, в комплекте.
2: Ну да, в 19 веке только в руки белых попало банджо. Вот они говорят, на этом можно играть. Короче, и просто, ну, если говорить про штаты, кантри-музыка, это прямо вот их душа. Это, знаете, как то береза, то рябина. Вот что-то такое, но кантри. Я могу сказать, у нас вообще не прижилось, у нас вообще не было популярно, хотя я здесь делаю небольшое отступление. В 90-х годах одна кантри, причем она, это каноническая кантри композиция, стала гиперпопулярна. Везде танцевали. Вот это.
3: Какая?
2: Ой, да. Это кантри, причем стандарт. Там, я не знаю, как... Как бабушка рядышком с дедушкой. Кукушка. И там, у них там есть... Я в нескольких фильмах видел, как вот они там, знаешь, эти групповые танцы, когда синхрон идет, да, поставленные танцы. И вот и под эту песню она немножко была помедленнее, конечно же. Вот. Но это единственная кантри-песня, которая стала популярна как бы у нас здесь, а отзвучала и, в принципе...
3: Которую мы знаем.
2: И будет, да. Значит, что нам нужно знать про кантри? В Нэшвилле, именно город Нэшвилл стал вот абсолютной родиной кантри музыки. Нэшвилл — это прям вот это самое. Абсолютная столица кантри, ребятушки. Ну и там все вот эти музеи, шмузеи, где можно подсунуть банджо свою оставить, конечно же. Ну и, естественно, такие вот... там же находится крутейшая студия звукозаписи, потому что самое дорогое. Ну, как бы бабла было дофига. Закупали самое дорогое оборудование, и оно стояло именно там. Значит, представьте себе...

0: значит, если смотреть, кто записывался на этой студии? Записывался потом и Элвис Пресли, ноги которого тоже растут там оттуда, от бога в кантри-музыке. И Боб Дилан приезжал писаться, и The Beatles писались тоже там. Ну, потому что крутое оборудование.
1: Качество.
0: Все, да. Вот, но мне больше нравится, конечно. Есть еще одна американская тема. Она такая, это уже не кантри. Это уже больше индейцы помогли. Там мне не чернокожие, вот, а индейцы помогли. Значит, и сегодня я хочу сыграть вот это вот. Там, где пампасы как раз-таки. Там, где бизоны ходят, там, где индейцы отрывают иногда топор, который называется войны. Вот, они бегут куда-то там, слабя голову, там, вот. Там есть... Ну, потом построили салуны. Потом там появился шериф. Естественно. И начали, как бы, там все вот это вот суету. Пендельтюр. Знаете, что такое?
1: Нет.
0: А это та самая дверь в салуне, которая открывается в обе стороны, как калитка. Эль Кондор Паса. Старый Билл говорил, не доверяй человеку, который не снимает шляпу перед бурей. А где-то за Рио-Гранде уже поднималась пыль. Черный Джек вернулся в город на рассвете. Шериф, похоже, сегодня не в духе. До мексиканской границы оставалось 2 дня пути. Его лошадь звали Молния, и это было единственное имя, которому он

0: серебряная подкова сегодня была непривычно тихо. Так-так, держи руку подальше от кобуры, приятель. Именно приятель, да. Тогда за голову одноглазого Хэнка давали $500. Помню те времена. Почтовый дилижанс должен был прийти еще вчера. А эти земли принадлежат тому, кто сумеет их удержать. Апачи уже ушли за перевал, а в маленьком городе начиналась осень.
1: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mašņa bīt, modni trend, gigabīt, internet.
2: Gigabīt, internet.
3: Gigabīt, internet.
2: Мы топ 3 телеком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Где найти занятия для ребенка и для себя?
7: Где научиться играть на гитаре?
8: Где найти занятия для бабушки?
9: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
10: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
11: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
12: Обычное, обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Плюс 105,7. К бодрости, силе и магии.

0: СВХ плюс.
1: Как у меня красивенько тут выстроились победители. Ой, господи, молодцы какие. В этот самый момент нужен перс судьбы. Вызываем перс судьбы. Будешь тыкать.
2: Я приехал, я тут.
1: Будешь тыкать, потом поедешь дальше.
2: Ага. Сколько их?
1: Внимание, внимание, внимание. А мало, между прочим. Ну, по нынешним-то временам, в 2026 году. Как-то. У нас всего, значит, из 300 участников с хвостом, значит, у нас всего с правильными ответами пришло 23 повелителя.
2: Ой, это мало.
1: Да, это вообще мало.
2: Это
1: совсем
2: мало.
1: Совсем мало. И на СМС еще меньше. В основном все на WhatsApp'е сгрузились. Молодцы. Давай.
2: Вам. Давай пусть будет 10-й.
1: Так.
2: Сверху.
1: Так.
2: А, от WhatsApp'а.
1: От WhatsApp'ы?
2: От WhatsApp'ы.
1: От WhatsApp'ы. Так, сверху надо считать. Так, сейчас перемотаю. Все, погнали. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Там закончилось. 9 и 10. Внимание, внимание. А у нас Алексей. Внимание, сейчас проверю. Код 3231, правильно?
2: Да.
1: Все, 3231. Алеша, а номер твой заканчивается на 3135. Мы поздравляем тебя. Mm-hmm. Ты становишься правообладателем двух пригласительных билетов с открытой датой.
2: На фильм «Давление».
1: На фильм «Давление». «Давление». Это военный, значит, фильм, трагедия. Не комедия.
2: Триллер.
1: Триллер-трагедия? Или не трагедия вообще?
2: Ну, триллер. Он скорее исторический, чем
1: исторический триллер. Да. Посмотри, там как интересно было. Вот. И слава богу, что сейчас нет. Все.
2: Билетик сейчас на WhatsApp тебе швырнем.
1: Конечно, конечно. Получай, расписывай. И выбирай денечек, когда ты сходишь. С кем-то-нибудь. Или, внимание, если никому не говорить, можно что? Два раза самому.

0: Бодрячки бодрые на СВХ плюс.
1: Ой, куда сходить? А мы сейчас как раз таки и расскажем.
2: Обзор актуальных событий совместно с Xiaomi Arena.
1: Так, ну, дорогие наши прекрасные любители куда-нибудь походить, посмотреть.
3: Мы такие.
1: Возвыситься, да. Ну, Xiaomi Arena, цитадель, так сказать, мероприятий, которое проходит в ближайшее время. Ну, смотрите, у нас сегодня какое число у нас?
3: 17-е.
1: Так вот, сегодня мы расскажем о том, что впереди у нас 24 сентября в столицу приезжает рэп-проект ASAP Rocky. Он называется ASAP Rocky. Ну,

0: это все Сапроки, друзья. Мировая музыка, новый альбом, соответственно, суперзвезда хип-хопа, икона моды, Сапроки. Ну, мировое турне стартануло его, и уже Рига будет одним из тех городов, которые он посетит, и нам никуда ехать не надо.
1: Уже через недельку.
0: Миллиарды прослушиваний в сети, признание мировых критиков, неповторимый визуал. Это очень важно, конечно же, чтобы красиво было, да? За последние десятилетия творчества Сапроки оказывало очень большое влияние и на современный хип-хоп, и стиль, и на поп-культуру. Вот. Ну, а что касается коллабораций, то есть совместных проектов за свою карьеру, сотрудничал с мировым уровнем, среди которых и Дрейк, и Кендрик Ламар, а также Гуччи Мейн. Участвовал в проектах вместе с такими исполнителями, как, значит, Playboy Carti и Frank Ocean. Удостоен ряда наград музыкальной индустрии, включая премии BET и MTV, а также трижды номинировался на премию Грэмми, друзья. Асап Роки. Когда?
1: 24 сентября.
0: Где?
1: Xiaomi Arena.
0: Xiaomi Arena. Асап Роки. Не пропускаем. Поехали дальше. Что у нас еще? А, теперь спортивное направление. Это баскетбол. Ребятушки, Еврокубка. Матчи Еврокубка идут. Значит, у нас есть команда, которая называется Рига Зелли. И к нам, между прочим, к нам едут итальянцы. Итальянский клуб Вальето Дертона Тартона. Классное название.
1: Да, прикольно.
0: Дальше смотрите. 30 сентября в Xiaomi Arena стартует сезон баскетбольного Еврокубка. Вернее, ну да, значит, в течение 5 месяцев.
1: Да-да, к нам.
0: У меня бревно какое-то запало.
1: В общем, нас посетят команды из Италии, Словении, ребятушки, Франции. В общем, откуда едет, не приедут.
0: Конечно, конечно. К нам едет Словения, к нам едет Италия, к нам едет Франция, Германия, к нам едет Израиль, Испания, Греция. И все, ну, степ-бай-степ, с ними будут сражаться Рига Зелли.
1: Наши.
0: В этом сезоне дебютируют, кстати, между прочим, в Еврокубке, став первым латвийским клубом с 2015 года, который сыграет во втором по силе клубном турнире Европы. Вот. Ребята, баскетбольный клуб Рига Зелли, который в последние годы стал одной из главных историй успеха, значит,
1: нашего баскетбола
0: принимает итальянских звезд.
1: Вот.
0: Значит, латвийским любителям баскетбола название Дертона очень хорошо знакомо. Последние три сезона и в состав этого клуба входил форвард сборной Латвии, да, наш Артур Страутинш, вот, и был одним из лидеров команды, но сейчас без него.
1: Да.
0: Значит, без него. Матч обещает быть ярким, вот, и отличное начало серии европейских баскетбольных вечеров в Риге. Домашние игры Рига Зелли. Это больше, чем просто баскетбол. И вся подробная информация, друзья, об этом матче, а также о всех событиях, которые будут происходить на площадке Xiaomi Arena, можно, ну, найти легко в интернете. Xiaomi-arena.com. Спасибо большое за внимание. Ну и хороших развлечений вам, ребятушки, в ручку.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Дожди ожидаются главным образом на востоке страны. Ветер юго-западный, западный, умеренный. На побережье порывистый, до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 18 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 16. В Даугавпилс Резекне 16-17 градусов. В Риге до плюс 18. Днем без существенных осадков.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Служба госбезопасности Латвии отчиталась об аресте подозреваемого по делу об угрозах латвийским компаниям, которые производят и поставляют оружие Украине. Латвийский совет по нацбезопасности сообщил, что пока не видит серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября. Сейм сегодня решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Ормузского пролива.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Служба госбезопасности Латвии ВДД сегодня утром отчиталась об аресте подозреваемого по делу об угрозах латвийским и не только латвийским компаниям, которые производят и поставляют оружие Украине. Никакой информации о подозреваемом нет. Известно, что этот человек заключен под стражу по месту жительства и в его автомобиле проведены обыски. Спецслужба изучает изъятые носители данных и другие предметы. Какие, опять же, не уточняется. Уголовный процесс был начат по статье об угрозе совершения теракта, предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы. Задержание провели в Риге еще неделю назад, 10 сентября. Уголовный процесс ВДД начала 9 числа, на следующий день после того, как были опубликованы письма с угрозами в адрес португальских, польских и латвийских предприятий. Заявления появились на сайте прокремлевской группировки, которая называет себя Global Citizens Against War 1984, то есть «Граждане мира против войны» с отсылкой к антиутопии Оруэлла. В Латвии угрозы получили компании Eraser и Unitrack. Террористы потребовали в течение месяца до 7 октября прекратить поставки продукции Украине. В противном случае пообещали остановить работу предприятий любыми средствами. В подтверждение своих намерений группировка прислала фотографии граффити, сделанные в Риге, Варшаве и Лиссабоне. Ранее те же активисты взяли на себя ответственность за попытку поджога в Словакии предприятия украинского производителя беспилотников Skyton. Латвийский совет по нацбезопасности сообщил, что пока не видит серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября. По оценке совета, подготовка к выборам идет по плану. Были оценены результаты проверок безопасности IT-систем и готовность избирательных участков продолжать работу, в том числе при перебоях со связью и электроснабжением. Отдельно на совете обсудили действия при возможных угрозах в воздушном пространстве. Сегодня Сейм решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Ормузского пролива. В регион планируют направить не более 20 военнослужащих морских сил, а также офицеров и инструкторов для работы в штабах. Латвийские военные должны обеспечивать безопасное движение судов в Ормузском проливе, при этом не будут участвовать в боевых действиях США против Ирана. Миссия может продлиться до сентября 2028 года. Тем временем иранские прокси, йеменские хуситы, взяли под контроль еще один важнейший маршрут вывоза нефти на Ближнем Востоке – Баб-эль-Мандебский пролив. После этого мировые цены на нефть ускорили рост. Уже неделю они не опускаются ниже $100 за баррель. Вслед за этим везде дорожает и топливо. В Европе, в том числе в Латвии, литр дизельного топлива снова стоит больше 2 евро. Одна из партий, входящих в правительство Латвии, Яну Венотиба, не предлагая собственного решения, требует от Кабмина срочно подготовить меры против дальнейшего роста цен на горючее. Другая коалиционная партия, Союз зеленых и крестьян, предложила снизить НДС на топливо с 21% до 12%, временно отменить плату за создание резервов нефтепродуктов и пересмотреть требования к биотопливу. Американский суд по делам о неплатежеспособности разрешил Air Baltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств. Латвийская авиакомпания сама просила начать процедуру именно в США в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Суд дал зеленый свет, это значит, что Air Baltic перешел под защиту американской юрисдикции и продолжит выполнять рейсы. Билеты и бронирование остаются в силе, ликвидация авиакомпании пока не грозит. С разрешения американского суда Air Baltic получит кредит 350 миллионов евро от 5 международных компаний, примерно под 12% годовых. Первый транш 140 миллионов евро станет доступен до конца этой недели. Деньги пойдут на зарплаты персонала, закупки топлива и так далее. Закончить реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic планируется к середине следующего года. Сегодня о дальнейших планах, касающихся работы в Латвии, расскажет ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В прошлом году на такой же пресс-конференции она объявила о сокращении числа рейсов из Риги, объяснив это ростом сборов аэропорта. Рижский аэропорт тогда утверждал, что часть подорожания с ним не связана. Уменьшение числа рейсов Ryanair из Риги зимой аэропорт назвал отвечающим обычной сезонной практике. Накануне также стало известно, что с 8 декабря авиакомпания Lufthansa отменит один из двух ежедневных рейсов из Риги во Франкфурт. Ранний утренний вылет. В свою очередь авиакомпания Air Baltic зимой закроет 9 своих маршрутов и сократит частоту полетов еще на 16 направлениях. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, ребятушки. И заклинаю вас, вы тоже не хотите. Не хотите.
1: Не хотим.
0: Если мы все вместе будем не хотеть, то что-нибудь получится. Ну вот, пока тащим на себе. Значит, вот это вот тепло, которое, ну вот сейчас солнце даже выходило. Ну а так вообще ветер теплый. Я не знаю, возможно, сейчас и поменялся уже. Но с утра было тепло, а вечером вчера, ну, прям такое омовение вот этих вот как это? Зраков.
1: Ладно.
0: Знаете, как глаза? Один из философов, я не помню, честно говоря, кому принадлежат эти слова, он там писал, по-моему, про философов, про таких же, как он, писал, что философы острым зраком, не, а орлим зраком взирают на все, что происходит на планете.
1: Что-то на болгарском.
0: Орлим зраком. Ну, в общем, короче, вот для лица, для вот моих ножек в шортах, я вчера был после тренировки, и было так хорошо, когда теплый-теплый ветер.
1: Как будто бы не сентябрь даже.
0: В 9 вечера теплый ветер. Ну, надо ли. Так, внимание, я хочу сейчас лейтмотив немножечко поменять. Я хочу, ну, вот на этот. На. Сегодня день рождения у Кита Флинта, дамы и господа. Rest in peace, товарищ Продиджи. Танцор и вокалист британской электронной группы, ну, на концерте которого можно встретить, ну, вот на концерте группы Продиджи можно встретить совершенно неожиданных людей. Вот, так же, как, так же, как и на концерте группировки Ленинград. Вот ты думаешь, а ты откуда? И все смотрят друг на друга, а ты откуда? Здесь. А не ожидал. Так вот, друзья, Продиджи — это, конечно же, настоящая легенда. И Кит Флинт, как лицо, в принципе, Продиджи по последних всех лет, вот он действительно, ну, он как певец. Многие его знают, вот ты, например, его знаешь как певца.
1: Да.
0: Но до этого, когда еще Продиджи не громыхнуло по всей планете, значит, проект существовал, они делали экспериментальную музыку, которая, ну, как бы имела своего слушателя, конечно же. И в 89-м году, значит, Кит Флинт, внимание, познакомился с диджеем Лиэмом Хоулитом в рейв-клубе и был очень восхищен его сетом, да, значит, диджейским, да, и тогда он подошел, говорит: давай так, ты будешь играть, а мы с дружбаном будем танцевать.
1: Хороший план.
0: Как наёрный, как швейцарские часы. Тот согласился, прикинь, и первые 7 лет существования группы The Prodigy Кит Флинт выступал исключительно в роли танцора. И вот наступает 96-й год, когда Флинт запел в треке «I'm a firestarter». Вот это вот. Значит, это был его первый опыт записи вокала. Да-да-да, для группы. Ну и результат превзошел все ожидания. Во-первых, трек Firestarter мгновенно возглавил британский чат и превратил The Prodigy из героев рейва в мировых суперзвезд уровня гигантских стадионных фестивалей. Это
1: да,
0: Open Air.
1: Все знали о них.
0: Все Prodigy, ты чего? Вот. Ну а этот культовый черно-белый клип Firestarter, где, значит, он, значит, кривляется на фоне флага, значит, снятый в заброшенном тоннеле лондонского метро, вызвал настоящий скандал. Телеканал BBC получал рекордное количество жалоб от родителей, заявлявших, что дикий вид Кита Флинта пугает детей. Из-за чего клип временно запрещали даже к показу.
1: А вы заставку «вид» видели?
0: Не, фото, молодец, ты копнул. Но это было нормально. Тогда
1: даже я ее помню.
0: А я даже заикаюсь иногда из-за этого. Да. Но с другой стороны, много было кринжа всего, вот, и, значит...
1: то, что сейчас.
0: А когда дети узнали, что они пугаются вида Кита Флинта, да, они подавились пивом, вот, в пабах, естественно. Ну, вот, а потом, ну, конечно, это воспитанные на всяческих этих, потом уже, воспитанные на всяческих масках, как этого клоуна звали, который жил ужасный, Пеннивайз.
1: Пеннивайз, да.
0: Ну, вот. А Кит Флинт был, значит, страшным. Внимание. Значит, что касается, давайте об оборотную сторону Кита Флинта. Значит, за пределами сцены профессионально увлекался мотоспортом, между прочим. Сам участвовал, значит, в мотогонках, ну, не в профессиональных, а в любительских. Но при этом это не мешало ему владеть собственной мотогоночной командой, между прочим.
1: Мог себе позволить.
0: Не раз побеждала его команда на знаменитых опасных гонках острова Мэн, да, между прочим. А также еще параллельно владел и лично управлял старинным пабом в Великобритании. британским, да, 15 века. У них там есть такие пабы. Вот это небольшое такое помещение. И там обычно старинный камин стоит. Так вот, друзья, у него тоже такой был. Значит, там он часто сам стоял за барной стойкой. Его можно было встретить. И сам лично подбрасывал дровишки в камин и угощал местных жителей.
1: Ой.
0: Всякое, ну а что?
1: Какая прелесть.
0: Человек с баблом. Mm-hmm. Ну, потому что только одну мотокоманду содержать. Представляешь, сколько бабла нужно в месяц выдавать? Ну, это чисто от души. Ну, а знаменитая вот эта прическа, да, дьявольские рожки. То есть у него плешь выбрита, да? Многие как бы ее зализывают, наоборот, да? А он, наоборот, выбрил себе. Причем сделал это, ну, как бы, сделал это нарочито. Ну, вернее, он выбрил себе в середину башки.
1: А потом
0: говорит, так нормально. Так мы и так, так будем делать. Такое лайк. И пошло-поехало.
1: Подровнял кончики.
0: Да. Мгновенно подхватили глянцевые журналы этот образ и в принципе, сделал его главным символом в рейв-стиле 90-х.
1: Вот этот, то есть сколько людей подражали?
0: Кейт Флинт, да. И молодец, что родился, дружище. Молодец. Спасибо большое за детство и отрочество. У кого-то юность прошла под продажи.
2: Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ плюс.
4: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев, вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
8: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
9: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
10: Радио СВХ Плюс представляет.
11: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
10: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
11: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: СВХ плюс.
1: Что-то начал говорить про 90-е. Думаю, так, слушайте, благодаря именно проекту, который создал Алекс Кристенсен, вот, и Берлинский оркестр симфонический, вот, они реинкарнировали многие-многие композиции из всех времен. United Six.
2: Умлаут.
1: Это умлаут. Как называлось на немецком буква У? Там В это фау, например.
2: Зачем ты это знаешь?
1: Sechs und 19. Мы называли же U96. Das Boot. Кстати, саундтрек к одноименному фильму. Сегодня на вашем рабочем месте или в вашем автомобиле. Берлинский симфонический и Алекс Кристенсен. Das Boot. Техно.

0: берлинский симфонический оркестр Алекс Кристенсен «Das Boot». Привет из 90-х.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВК Плюс.
0: Так, ну что, сегодня давайте обнимем и поздравим своего турменеджера, человека, который занимается у вас.
3: Своего любимого
0: турменеджера, если как бы в вашей семье нету, у меня турменеджер, это Лариска, Юлька Атлантик, конечно же, это мой любимый турменеджер, человек, который знает про путешествия, все, конечно же.
3: Обожаем ее.
0: Вот, и специалисты, конечно, всегда, ребята, по любым вопросам, всегда, когда к эксперту обращаешься, ты получаешь гораздо более крутой результат, нежели вы. Ты сам начинаешь что-то там ковырять или, стоит денег. Но поверьте того, стоит этих денег.
3: Оно того стоит,
0: вполне
3: да.
0: Вполне себе. Что касается основоположников профессии тур-менеджера, вообще считаем британского проповедника баптистского Томаса Кука. Это не того, кого аборигены съели.
3: Не-не, это другой.
0: В 1841 году он организовал первую в истории групповую поездку на поезде. Прикинь, зафрахтовал поезд, 570 человек загрузил.
3: Большая
0: туда.
3: Группа.
0: Огромнейшая группа. Это просто запредельно огромнейшая группа. Я не знаю, кто-то вообще 570 человек переводил. Это уже как бы новый уровень даже по нынешним временам, да? Из Лестера в Лавборо. Включил, кстати, в стоимость билета, транспортные расходы и питание и развлечения. То есть, соответственно, именно Кук создал концепцию пакетного тура. Вот. И запустил первое свое турагентство, между прочим, и начал продавать. Томас Кук. Турменеджер. Мы контактируем, по сути, с турменеджером, в идеальных условиях, мы только на этапе бронирования. Договорились, показали нам все, вот это да, вот это так, вот здесь вот так вот, и вам больше подойдет. Вот это все, и ты отдаешь денежку, все, подписали.
3: Но это в идеале.
0: Подписали, да, если все, как обычно, в 95% случаях, все в идеале, естественно. Вот. В течение всей поездки мы даже не вспоминаем. Иногда так, хорошо, хороший нам отель посоветовали, спасибо большое. Внимание, такие вещи, как форс-мажоры, типа задержка рейсов, билет, на который у тебя куплен, извержение вулканов, утрата документов, например, потерял там, овербукинг, знаете, что такое?
3: Сейчас расскажу.
0: В отелях. Или медицинские страховые случаи всякие. Тур-менеджеры решают экстренные проблемы нас в любых часовых поясах. Причем ненормировано. Любые часовые пояса, и у тебя геморрой может возникнуть на ровном месте. Что касается главного геморроя, это все-таки, как я узнавал, это инфатура. Кажется...
3: Звучит круто.
0: И инфатур, да. То есть это человек, например, тебя отправляют в командировку, где ты, внимание, летишь на какой-нибудь курорт, живешь в отелях.
3: Тебе еще и платят.
0: Ешь.
3: Да.
0: Пьешь, смотришь, показывают. И казалось, твоя работа, тебе ты за нее получаешь зарплату, например. Короче, инфатуры, это нифига не прям отдых-отдых для любого человека, который летит в инфатур. В реальности менеджер за 7-10 дней инспектирует очень много отелей. 30 – это ок. 50 – это еще сложнее, но это тоже,
3: это не предел.
0: Это вполне. Если новое направление открывается, то да. Бывает такое, что тебе нужно просто все посмотреть. Качество номеров, состояние пляжа, уровень питания, шумность. А потом, чтобы иметь эту информацию для того, чтобы рассказывать ее нам. Понимаешь?
3: Да-да.
0: Вот. И если он знает, что рядом псарня, например, например, псарня. Он уже будет делать свои выводы и, соответственно, либо рекомендовать, либо не рекомендовать, за что мы ему, по сути, и благодарны.
3: Да-да.
0: И платим. Что касается действительно гемора. Главный гемор — это овербукинг. Слышали наверняка, что есть такое, что, допустим, авиакомпания продает больше билетов, чем есть в самолете.
3: Да-да, грешат.
0: Дело все в том, что статистика упрямая вещь. Дело все в том, что там есть какой-то процент, примерно 8% с самолета отказники. То есть не приехали, не успели, что-то где-то сломалось, и отказ. И эти отказные билеты они продают, эти 8%. А приехали все, например, и у тебя овербукинг. То же самое происходит и в отелях. Прикинь? Вот, и
3: тени... вот и все.
0: Ну, все. И, значит...
3: Сидишь, платишь.
0: В таких ситуациях именно турменеджер оперативно добивается для нас, как клиентов, бесплатного, например, повышения категории номера. Апгрейд, так называемый, да? Уже живешь...
3: Уже лучше.
0: Уже живешь не с видом на, так сказать, ну, мусорный бак. Вот, а уже, ну, сьют королевский. Ну, например, в лучшую. Я так, ну,
3: люкс.
0: Это бесплатно мечтать же. Бесплатно я вот мечтаю, например, вот переселили. Или, знаете, в более дорогой отель тебя переселили, раз в этом место нет, в котором ты именно в этом же хотел, правильно? Mm-hmm. Вот где растет пальма, прямо напротив бассейна, вот этого, например, да? А там нету, тогда переселяйте в более дорогой отель. И именно турменеджер как раз этим занимается, выбивает все это. Ну и, естественно, как бы любой турменеджер, высококачественный первоклассный психолог, по нашим первым фразам, по нашей одежде, они уже видят,
3: по нашим действиям.
0: Что предложить, потому что кому-то хочется там, где тусовка и движ, а кому-то хочется спокойно, чтобы никто не трогал, чтобы никого не... Тишина. А после 20 вечера мы не ходим. А если ходим на цыпочках, а еще в тапочках из отеля не забудь забрать. Ну вот, соответственно, именно турменеджеры это профессионалы, которые быстренько, даже, ну, вы еще только начали говорить, а они уже примерно знают, что предложить вам. И в этом...
3: Они уже понимают.
0: Ну, потому что они были во всех этих инфатурах.
3: И знают, что тебе нужно.
0: Все посмотрели. Ну и, конечно же, еще есть элита. Элита, которую устраивают для спецзакрытых всяческих политиков, там, для богачей, миллиардеров.
3: Селеб.
0: Да, там подписывают они разглашения, все такое. Для них тоже делают там. Почему-то я сейчас про остров Эпштейна почему-то вспомнил. Но это нет! Все, закрыта лавочка. Ну, губы закатываем. Ладно, поздравляем наши прекрасные, замечательные специалисты. Тур-менеджер сегодня день, и мы поздравляем. Я сегодня подобрал запрещенных барабанщиков. Маленький остров в Карибском бассейне. И тут, чего и вам желаем, конечно же. Был англичан, а теперь ничейный. Власти воруют, народ голодает, но не унывает, народ напевает. Мама Зузу, бабули е, мама Зузу, джага-джага. Как же хочется вот этого все. Они вот этого.

0: СВХ плюс.
1: Спасибо, спасибо. Слушай, вчера в кои веке, ну, последний раз, когда я постился в Инстаграме. 20 лет назад, 40 лет.
2: Да-да.
1: Короче.
2: Разродился.
1: Да не, ну.
2: Пароль вспомнил.
1: Я вчера просто, ну, решил освоить, как бы, одну из программок для монтажа. И думаю, так, на примере чего. Вспомнил архивную, у меня была еще с Канарских этих самых островов, была забава, которую я обещал капитану смонтировать и опубликовать, а у меня запчастей не было.
2: А когда это было?
1: Это год назад был. Ну, короче, не, на самом деле у меня... Ну, я запубликовал одно из развлечений, которое удалось. Ну, то есть развод, который удался. Мы там, у нас сидели, значит, после гонки, и у нас были огромные креветки. А представляешь, Испания, да, там же, ну, такие вот креветки. На себе не показывай приметы, плохая сутулая будешь. Значит, короче, вот такие креветки, мы их так съели, и я смотрю, глазки очень похожи по цвету на черную икру. Понимаешь? Потому что они не черные, они такие серо-мутные. Вот, как бы. И я попросил принести мне сначала ножницы. Я наделал икринки. Потом попросил принести мне кусочек хлебушка такого тостерного. Знаешь, квадратики?
2: Mm-hmm, да?
1: Вот вырезанный. И чтобы помазали маслицем красиво. Мне помазали, ей принесли. Я натыкал туда. И вот, короче, и потом понес, думаю, на драчку собачку, кого в первого встречу, того и кого-то. Думал, на яхте кто-то будет, а все уже в город пошли. То есть никого на яхте не было. И встретил я нашего барабанщика Серегу из From Scratch. Да, музыкант.
2: Так.
1: Вот, а там такая тема, что

0: железный забор, то есть вся марина, то есть это гавань, назовем по-другому, ну, значит, она, ну, там яхты, там люди, там дорогие вещи, то есть, ну, вход в марину строго по пропускам.
1: Вот. Ограничен.
0: А выход из марины можно на кнопочку нажать, и дверь откроется. Угу. А если железную клетку не открывать, вот, то можно через нее просунуть Сереге и корочки попробовать. Он с удовольствием ее так, увидел, как это я ему дал, и он съел, и такой говорит, что за наколка? Я говорю, что ты
1: меня обманул.
0: А что ты мне сделаешь? Я за дверью, как ты откроешь дверь? Кнопочка-то с моей стороны. Ну вот, и вот запостил эту штуку, ну, то есть сначала смонтировал, то все вроде разобрался, интуитивно все понятно, запостил, и мне начали писать, говорит, Ваныч.
1: А потому что всем пришло уведомление.
0: Не, ну, серьезно, да?
1: Да, когда ты очень долго что не выкладываешь ничего. Для людей это праздник.
0: Ну ладно. В общем, короче, у меня вот такого пруд-пруди, на самом деле. Просто делать все это лень.
1: В общем, Володя теперь инстаблогер.
0: Да нет, мне лень просто, на самом деле. Я не думаю, что это мне что-то меня повергнет.
1: На один видосик только хватило.
0: Начну. Нет, может понравиться, но тем не менее, я как-то не очень. Ну, я такой дурь еще дофига. Вот, а есть хорошее. Например, вот у Леонида Агутина версия вышла очень хорошая «Летнего дождя». Вот это хорошее. Ну, да, надо благодарить, наверное, за лайки, да? Тех, кто лайкал.
1: А лайки были?
0: Не знаю. Я не смотрел. А это рилс?
1: Это рилс.
0: То есть он пропадает, да? То есть уже его нет.
1: Не-не-не-не. Это сторис.
0: А, все. Ну, я не разбираюсь в этом.
1: Рилс остается навеки.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ну, ладно, ну, пусть остается навеки.
1: 124 лайка.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер! Хэсбургер!

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
2: ВХ+.
3: Никакая не...

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, товарищи, сегодня Международный день гнома. Поздравляю вас. Значит, от брата, то есть я брат, меня жена гномом называет. Все это из-за того, что она на 4 сантиметра выше меня. Поэтому она называет меня гномом, пытаясь как-то обидеть. Вот она. А когда шпили надень, представляешь себе, какой гнет? О, класс.
3: А ты не обижаешься. Ты просто в уголок выходишь и плачешь.
2: Класс. Длиннющие ноги можно вот так вот просто взять. Если она на каблуках, можно так вот пройти. И отлично, кайф вообще. Значит, так было задумано, запланировано. Так что готов быть гномом. Значит, внимание, внимание. Значит, мы представляем себе гнома. Какого гнома? Как у тебя гном выглядит? Давай быстро опиши гнома.
3: Садовый.
2: Садовый. Значит, это
3: с красной шапочкой.
2: Красная шапочка, красный кобзольчик, да, значит, у него борода какая-то, да, есть вот какие-то ботинки такие.
3: Штаны.
2: Не разные. Ну, какие-то штаны наверняка, да. Значит, так, рассказываю тебе. Никто не знает, как выглядел гном. Значит, вообще слово гном вообще не встречается нигде, даже в древней скандинавской или германской мифологии, откуда вообще ноги гнома
3: растут. Откуда взяли?
2: Значит, смотри, в обиход его вообще только в 16 веке ввел швейцарский врач и алхимик, знаменитый Парацельс. Да, то есть, вот, но это и то, у него гномы были духами. Да, то есть они не имели какой-то плоти. И никто не знает, что вообще делали гномы до 16 века. Это как вот Санта-Клауса, как ты его себе представляешь? Да такой же, как гном, только большой, борода не длинная такая, вот такая, да?
3: Домовой.
2: Тоже красный у него, как камзол, так это Кока-Кола ввела с приходом цветного телевидения. В рекламе. Вот этот образ, значит, этого самого Санта-Клауса, он был вот, ну, он придуман целиком и полностью маркетологами Кока-Колы. Вот такой вот Санта-Клаус. А до этого неизвестно, чем он там занимался. Вполне возможно, он там, я не знаю, крал варежки, я не знаю, гадил на палас. Приходил, ты с утра просыпался, а у тебя нагажено на паласе.
3: Вот.
2: Слово палас знаешь вообще?
3: Догадываюсь.
2: Да? Это не дворец, нет.
3: Не-не-не.
2: Палас типа. Нет, это как ковер, но только палас.
3: Коврик.
2: Ну, коврик чуть побольше, конечно же. Вот, возможно, он плевал в детей, Санта-Клаус.
3: Но и без этого.
2: Мы ничего про это не знаем. То же самое и про гномов, ребята же. Образ гномов, к которому мы привыкли, благодаря современной литературе, значит, есть еще же вот гномы, другие. Вот, если вы знаете про Толкиена, про Властелина колец, там были гномы.
3: Были-были.
2: Ну, они совершенно не похожи на такого бородача худенького в красном камзольчике.
3: Не милашки.
2: Шапочки. Нет, это такие прямо... Это, во-первых, они подземные рудокопы. Они сначала добывали руду, причем редкоземельные металлы тоже добывали. Они были крутыми кузнецами, которые тебе мифриловую кольчужку плюс 5 к Меджери сделают, понимаешь?
3: Угу.
2: Вот, это все... Они бородачи такие, да, здоровые такие, коренастые. Вот, и очень сильные. Вот, воины такие с двуручным... этим самым, с двуручным топором всегда ходили.
3: Но не успокаивает и себя. Ну,
2: надо ты... купить, ну, не, купи своему воину плюс 5 к уверенности, этот самый молот. В общем, короче, и эти рудокопы, они были списаны со скандинавских цвергов, так называемые. Знаете, цверг Шнауцер, например. Цверги, короче, это из старшей и младшей Эдды. Ну, так, такой был труд известный, литературный. Короче, согласно мифам, эти цверги зародились, внимание, как черви. Ну, в теле великого эмира.
3: Конечно.
2: Ну, не того эмира, который каждый халат, шакал халатами, да, халатами. И нет. Вот. Но боги наделили их человеческим разумом и ремесленными навыками, понимаешь? А изначально из червячков, да, превратились. Вот, а традиция ставить в саду керамических гномов, о которых ты говорил, зародилась вообще в 19 веке. И это была Германия, родина вот этих садовых гномов. Это Германия. В 1870-х один ремесленник по фамилии Грибель, вот, из города Гренфорда начинает массовый выпуск глиняных фигурок бородачей в красных колпаках. Вот, садовые гномы.
3: Те самые.
2: Ну и вдохновился местными поверьями о том, что гномы тайком помогают садоводам по ночам. Это у них в Германии они помогали садоводу. У нас что может в лаконце все? Только твой урожай ночью какой-то гном снять, понимаешь? Просыпаешься с утра, у тебя ни сливы скороспелки, ни крыжовника нету. Гном, блин, снял. Все, теперь-то точно все понятно. Ну и, конечно, надо вспомнить, конечно, конечно, Уолта Диснея, у него была этот «Белоснежка, семь гномов», у него там был гном Ворчун, гном Весельчак, Сонечка, Скромник, Чихун даже был, Чихун. Помнишь Чихуна?
3: Нет.
2: Ну, вообще, его правильное название
3: было... Кефир знаю.
2: Знаешь, почему человек, он зачастую, ну, чихает, вот когда у него... Когда сопли у него, понимаешь? То есть он не чихун, он сопляк должен быть, вот, по идее. И ему было тоже подошло.
3: Еще обиднее.
2: Нет, ну почему? Чихало лучше. Туберкулезе, хотя нет, там не чих, там кашель должен быть. Ну, так или иначе. В общем, короче, с днем гнома. Если есть свой садовый, можете сегодня, не знаю, что-то протереть, может, ему личко. А то он уже афро. Афро.
1: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Ася пишет, интересно, что ты про гнома поставишь? А я не буду ничего ставить про гнома, ребят. Про гнома, это губки бантиком, бровки домиком.
3: Это единственное, что мы нашли.
2: Ужасно. Мы, конечно, играть не будем уже. Все, уже проехали. Все, будем прощаться. Давай, попрощайся с ребятами.
3: Ребята, пока. До завтра.
2: До свидания, ребятушки. До завтра.
3: Завтра пятница.
2: Да ты что? Класс вообще. А, хорошо. Куда бы ни направлялись. А если сейчас в движении где-нибудь по трассе, ребят, следите за приборами, пожалуйста. А все... сутулая собака. Ну-ка, выпрями. Ой, выпрями спину. Давай. Вдохни хорошо.
3: Ой, хорошо.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Дожди ожидаются главным образом на востоке страны. Ветер юго-западный, западный умеренный. На побережье ветер порывистый до 14-15 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 18 градусов. Лепая Венсполс до плюс 16, Даугавпилс Резекне плюс 16, плюс 17. В Риге до плюс 18, днем без существенных осадков.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сейм Латвии принял поправки, разработанные Минэкономики, которые запретят лицам, связанным с Россией и Беларусью, хоть как-то контролировать предприятия, относящиеся к критической инфраструктуре. Служба госбезопасности Латвии, ВДД, отчиталась об аресте подозреваемого по делу об угрозах латвийским компаниям, которые производят и поставляют оружие Украине. Латвийский совет по нацбезопасности сообщил, что пока не видит серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм Латвии сегодня принял во втором чтении разработанные Министерством экономики поправки, которые запретят лицам, связанным с Россией и Беларусью, хоть как-то контролировать предприятия, относящиеся к критической инфраструктуре. То есть имеется в виду предприятия, необходимые стране во время, например, чрезвычайного положения либо войны. Речь идет, например, о производителях продовольствия, компаниях, которые торгуют продуктами питания, предприятиях теплоснабжения, фирмах, поставляющих лекарства. Такие организации относятся к критической инфраструктуре категории D. В отличие от категории А, Б и С, тут речь идет не об отдельных объектах, а именно о предприятиях, которые должны непрерывно оказывать жизненно важные услуги. Согласно поправкам, принятым Сеймом во втором чтении, связанные с Россией и Беларусью лица не смогут владеть долей предприятий от 10%, фактически управлять такими компаниями, либо получать от них выгоду. Уже включенные в эту категорию организации проверят, а не соответствующие новым требованиям исключат из списка. Поправки еще предстоит принять в окончательном третьем чтении. Служба госбезопасности Латвии, ВДД, сегодня утром отчиталась об аресте подозреваемого по делу об угрозах латвийским компаниям, которые производят и поставляют оружие Украине. Никакой информации о подозреваемом нет. Известно, что этот человек заключен под стражу по месту жительства, и в его автомобиле проведены обыски. Спецслужба изучает изъятые носители данных и другие предметы, какие, опять же, не уточняется. Уголовный процесс начат по статье об угрозе совершения теракта, предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы. Задержание провели в Риге еще неделю назад, 10 сентября. Уголовный процесс ВДД начала 9 числа, на следующий день после того, как были опубликованы письма, заявления с угрозами в адрес португальских, польских и латвийских предприятий. Заявления появились на сайте прокремлевской группировки, которая называет себя Global Citizens Against War 1984, то есть «Граждане мира против войны» с отсылкой к антиутопии Оруэлла. В Латвии угрозы получили компании Eraser и Unitrack. Террористы потребовали в течение месяца до 7 октября прекратить поставки продукции Украине. В противном случае пообещали остановить работу предприятий любыми средствами. В подтверждение своих намерений группировка прислала фотографии граффити, сделанные в Риге, Варшаве и Лиссабоне. Ранее те же активисты взяли на себя ответственность за попытку поджога в Словакии предприятия украинского производителя беспилотников Skyton. Вчера началась общеевропейская акция «Roadpol», посвященная безопасности дорожного движения. Это выражается прежде всего в усиленных проверках на дорогах в течение недели. Латвийская полиция сообщила о первых результатах. За минувшие сутки были задержаны 12 нетрезвых водителей, в том числе один под наркотиками. В 8 случаях начаты уголовные процессы. Кроме того, вчера за различные нарушения ПДД полиция выписала 388 протоколов, из них 156 за превышение скорости и 12, нетипично много, за агрессивное вождение. В среду по Латвии были зарегистрированы 117 дорожно-транспортных происшествий. Никто не погиб, травмы получили 8 человек, в том числе 4 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Сегодня Сейм решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Ормузского пролива. В регион планируют направить не более 20 военнослужащих морских сил, а также офицеров, инструкторов для работы в штабах. Латвийские военные должны обеспечивать безопасное движение судов в Ормузском проливе, при этом не будут участвовать в действиях США против Ирана. Миссия может продлиться до сентября 2028 года. Тем временем иранские прокси, йеменские хуситы, взяли под контроль еще один важнейший маршрут вывоза нефти на Ближнем Востоке. То есть Баб-эль-Мандебский пролив. После этого мировые цены на нефть ускорили рост. Уже неделю они не опускаются ниже $100 за баррель. Вслед за этим дорожает и топливо. В Европе, в том числе в Латвии, литр дизельного топлива снова стоит больше 2 евро. Одна из партий, входящих в правительство Латвии, Яуна Венутыба, не предлагая собственного решения, требует от Кабмина срочно подготовить меры против дальнейшего роста цен на горючее. Другая коалиционная партия, Союз зеленых и крестьян, предложила снизить НДС на топливо с 21 до 12%, временно отменить плату за создание резервов нефтепродуктов и пересмотреть требования к биотопливу. Латвийский совет по нацбезопасности сообщил, что пока не видит серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября. По оценке совета, подготовка к выборам идет по плану. Были оценены результаты проверок безопасности IT-систем, необходимых для проведения выборов, готовность избирательных участков продолжать работу, в том числе при перебоях со связью и электроснабжением. Отдельно на совете обсудили действия при возможных угрозах в воздушном пространстве. Сегодня о дальнейших планах, касающихся работы в Латвии, расскажет ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В прошлом году, примерно на такой же пресс-конференции, она заявила о сокращении числа рейсов из Риги, объяснив это ростом сборов аэропорта. Рижский аэропорт тогда утверждал, что часть подорожания с аэропортом не связана. Уменьшение числа рейсов Ryanair из Риги зимой аэропорт назвал отвечающим обычной сезонной практике. Накануне также стало известно, что с 8 декабря авиакомпания Lufthansa отменит один из двух ежедневных рейсов из Риги во Франкфурт, ранний утренний вылет, а авиакомпания Air Baltic, начавшая в США процесс финансовой реструктуризации, предстоящей зимой закроет 9 своих маршрутов и сократит частоту полетов еще на 16 направлениях. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, 11:09. Сегодня уже четверг, 17 сентября. Где-то там уже я в предвкушении выходных, а то там помнишь ли ты пароли, помнишь ли свой уикенд. Мне кажется, что тот уикенд уже не совсем актуален. Давайте готовиться к новому уикенду и строить некие планы. Впрочем, мы на трудовой рабочей неделе случаются какие-то приятные моменты. Например, я вчера сходила в театр на спектакль, в театр Чехова, на спектакль «Нодови», ибо что означает предательство. И для начала хочу вновь восхититься и отметить игру наших замечательных артистов. Играл и Шамиль Хаматов, принимал участие в этой постановке, Екатерина Фролова, я их так обожаю, не могу, и Максим Бусил. И я вот наслаждалась и тем, что они делают на сцене, особенно вот как Максим Бусил, и отдельно хочу отметить Шамиль Хаматов, как они говорят, какая у них дикция, вот с профессиональной точки зрения, это тоже слушала, какой у них такой глубокий, бархатный вообще голос, насколько красиво льются слова со сцены. Это ж можно вообще заслушаться, ну и, безусловно, засмотреться, потому что наши артисты, актеры тоже выглядят потрясающе. В общем, получила массу удовольствия от похода в театр, если вам нравится такой жанр. Ну, там, в общем, он, она, еще третий человек, в общем, что-то там у них, вот так такая вот драма-мелодрама, переживания, то обязательно сходите на эту постановку. Быстро пролетает время, 1:40, без антракта, вообще незаметно. Ну и также хочу напомнить, что радиостанция СВХ Плюс дружит крепкой дружбой с театром Чеховой. У нас по средам программа специальная «Театральная среда». И другие планы тоже намечаются, некоторые, о которых пока что не хочу рассказывать. Но знаете, что будут у нас и совместные обоюдные сюрпризы. Мы очень любим театр, так что встретимся в Чехове. Ну а забегая немножко вперед, я сегодня разыграю возможность в театр сходить, вот если говорить про сегодняшний эфир, но например, вы можете получить такую возможность, как оказаться в списке финалистов и претендовать на билеты на концерт Геопика с симфоническим оркестром, а еще именно сегодня, вот я сразу, учитывая, что настал у нас осенний период, и очень у многих он ассоциируется с Сигулдой, вот, чтобы вы там погуляли, листочки посмотрели, пофотографировались, будет еще возможность выиграть пригласительный на 5, 2 взрослых, 3 детей в Сигулдский зоопарк. Вот это так по-быстренькому о планах на ближайшее время. А самое главное, что мы с вами вновь услышались, а с кем-то увиделись, кто смотрит прямую трансляцию. И номер 2545-2525 для обратной связи. Всем привет!
0: СВХ Плюс.
2: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Zāļa fileja sulīgā. Rīgas miestnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Уроки АБТ.
5: Lidl предлагает Duc de Coeur – неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм – 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм – 3,29. И королевские креветки 250 грамм – 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl – стоит того.
6: СВХ+.

сопровождаются главным образом на востоке страны. Ветер юго-западный, западный умеренный. На побережье порывистый до 15 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 18. В Лепо и Венспилсе плюс 15, плюс 16. В Даугавпилсе и Резекне 16-17. Выше нуля. А в Риге без существенных осадков и плюс 17, плюс 18 градусов. Приветствую всех, кто к нам присоединился. Вот Ирина, наша постоянная слушательница. Здравствуйте. Очень люблю наш театр. Стараюсь не пропускать их шедевральные спектакли. Обязательно схожу на предательство. Хорошего всем дня. С любовью, Ирина. Ириночка, сходите. Обязательно сходите. Посмотрите на там, вот если говорить о предательстве. Сейчас было два спектакля. 15-16 сентября. По-моему, в октябре будет и в ноябре. Посмотрите афишу. То есть он не так часто, да? Его дают. Поделитесь потом, пожалуйста, впечатлениями, потому что разные отзывы об этом спектакле, но мне лично очень он понравился. Опять-таки, я беспристрастна, может быть, потому что обожаю творчество наших артистов, особенно когда на сцене и Хаматов, и Бусил, и Фролова, ну это же вообще какой-то. Где-то там еще вышел Кузьмин и Маликов, меня бы вообще все, я бы уже не вышла из зала, наверное. Так, хорошо договорились, пишет Ирина. Все, буду ждать ваш комментарий, вашу рецензию. Любовь желает всем доброго дня. 17 сентября, с новым днем, с днем позитива. И здесь очень красивая такая открытка в янтарных цветах, таких очень медовых, красивых, желтый, такой бархатно, что-то около коричневого. Ну, такой вот осенние цвета, теплые и уютные. Иван тоже желает всем классного настроения и великолепного дня. Спасибо и вам тоже. А Сергей у нас знаток разных праздников, уже отмечает День разговоров с городом. Да вы что, есть такой праздник? 17 сентября, да, есть День разговоров с городом. Ну вот я сейчас с большим удовольствием разговариваю с городом Рига, с Даугавпилсом, с Резекне, с Лепо и Венспилсом. Ну и, безусловно, у нас много-много радиослушателей в других городах, не только Латвии, но и за пределами нашей страны. Так что всем вам я передаю большой пламенный привет вашему городу. Надеюсь, вы чувствуете там себя комфортно. Пусть этот четверг подарит новые открытия, легкость и теплый разговор с городом, пишет Сергей. Красивые улицы умеют вдохновлять не хуже добрых слов. Здесь я согласна. Ну и спасибо вам большое вот за эти коллажи, которые вы присылаете. Они сразу поднимают настроение. Здесь вот вы меня изобразили за микрофоном, за пультом, ну в таких размышлениях на фоне город Рига, мой любимый город, где всегда хорошее настроение. Да, давайте это с улыбкой говорить. Не будем. Настроение разное, конечно, присутствует. Особенно часто Ригу это называют серым городом. Но, тем не менее, в этом даже сером городе всегда можно найти яркие краски хотя бы среди людей. Так что я с большим удовольствием приступила к работе и продолжу здесь находиться до 15 часов. Кстати, вот нас приветствуют из Берлина. Здравствуйте, Берлин. И Сталина тоже этому городу большой привет.

этаже. Мы только недавно с ней встретились. 17 сентября на календаре. И мы уже рассказывали о том, что 11 сентября в центре Риги уже в четвертый раз прошло такое любопытное мероприятие. Был парад корги, ну так называемая королевская прогулка корги, которая собрала корги и их владельцев в Латвии из разных стран. И в этом году участники мероприятия ведь побили рекорд прошлогодний. В прошлом 2025 198 собак принимали участие, а в этом году 226 корги. Корги, конечно, удивительная порода. Они такие милые и, ну, не знаю, как без улыбки можно на них смотреть. У них эти улыбающиеся мордочки, эти большие уши. Но, тем не менее, пород огромное количество. И вот владельцы пуделей или пуделей, как правильно, в общем, подумали, а что это корги собираются, а пуделей нет. И вот мне радиослушательница Наталья прислала такую брошюрку, что, оказывается, 19 сентября, это получается в эту субботу, да, в эту субботу состоится рижский парад пуделей. Да, в 12 часов собираются митап at Heart of Hansa, сердце Ханзы, надо посмотреть, где это. В 13 часов выдвинутся хозяева и их пудели. И маршрут Heart of Hansa, потом Вестур Дарс, потом проследует колонна с пуделями по улице Стрелнеку, Алберта и Антониас. Здесь также обещают фотографировать вас. В общем, финиш запланирован в 14 часов на улице Антониас. Я там, кстати, рядом проживаю. Было бы интересно посмотреть. Может быть, моим американским булли надеть какой-нибудь кудрявый парик и тоже их загримировать под пуделей. Не, ну, я надеюсь, что мы тоже какой-нибудь свой парад устроим когда-нибудь, если разрешат, безусловно. Не, ну, мне вообще вот такие мероприятия очень нравятся, потому что они как-то объединяют у людей разных возрастов, разных национальностей, разных вообще увлечений. Когда ты собачник, когда ты встречаешь такого же человека, как и ты, мне кажется, что вот всегда присутствуют эти темы для разговоров, и все равно, сколько там кто зарабатывает, где кто работает, вот общаешься про собак сколько угодно. Так что, если вдруг у вас пудель, я к чему клоню, если у вас пудель, вот, то, пожалуйста, участвуйте, ищите больше информации вот здесь в Фейсбуке. Просто забейте Рига Пудл Парейд.

0: радио, которое рядом.
1: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
0: СВХ плюс.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми.

0: Счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg. 2,49 €. Maxima.
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
5: Autokredīts vai leasings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
6: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Mašnabīt, modni trend, gigabīt, internet.
8: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, Балтиком ЛВ.
9: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
10: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
11: СВХ плюс.

Наталья пишет: ух, какая классная кавер-версия. Кто это поет? Это наша поет Диана Пашко, замечательная артистка, и вместе с группой «Круассаны». Да, мне тоже очень нравится. Подписана на инстаграм Дианы, вот она часто выкладывает, радует своих подписчиков разными видео с своих выступлений. Очень талантливая девчонка, действительно, у нее удивительный тембр голоса, классная. Желаю творческих успехов, пусть все будет у нее замечательно. Ну, а Сергей, напомню, сегодня нам всем прислал поздравления с днем разговоров с городом. Кстати, сегодня отмечается этот интересный, необычный, неофициальный праздник. И хороший повод, так скажем, немного замедлиться, выйти на неспешную прогулку по любимым улицам, паркам или набережным. Смысл праздника простой: хотя бы на один день посмотреть на город, не как на привычный маршрут из дома на работу или с работы домой, а как на живое пространство со своей историей, настроением и характером. Иногда для такого разговора даже слова не нужны. Достаточно просто пройтись по знакомой улице и заметить то, чего раньше не замечал. Спасибо вам большое, Сергей, за открытки. Также большое спасибо за открытку Ирине. Утро у каждого оно разное. У кого-то оно хмурое, пасмурное, холодное. У кого-то солнечное, ясное, теплое. Утро бывает разное, но оно всегда должно быть добрым, пишет Ирина. Это очень милая открытка. Но очень бы хотелось, чтобы не только утро, но и день тоже были бы добрыми. И вечер в том числе. А дальше я рассказывала о том, что 19 ноября собирают на шествие всех пудельков, пуделей, и больших, и маленьких. И вот моя тезка Полина спрашивает: привет, интересно, а парад дворняжек есть? Мне кажется, что дворняжки могут участвовать в абсолютно любом параде, потому что они дворяне. Ну, и тут Полина поделилась фотографией своего замечательного песика. Очень симпатичный, прямо милый, не могу. И рассказала, что его зовут Морти. Он же Мортимер, он же профессор Мориарти. Взяли, когда ему было 4 года. Самый любимый, уже 2 года с нами. Очень милый. Вы большие молодцы, что вы дом предоставили такому удивительному созданию. Ну и также привет от слушателя Инца. Пишет он, что замечательный сегодня четверг. Очень красивые, классные, настроение отличное. Вместе с вами, любимая СВХ+. Желаем вам здоровья, счастья, успехов и удачи, вечные радиослушатели. Спасибо вам тоже. И Андрюша тут присоединяется. Ну, гутен морген вам от нас немецких. Гутен морден. Извините, это я до себя просто посмотрела тут, у меня точно так себе сегодня выгляжу. А у вас все в порядке, Андрей. Вам точно гутен, не морден, а гутен морген. СВХ+.

0: Aga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbor un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbor, nu ko tu nesi?
3: Где найти занятия для ребенка и для себя?
4: Где научиться играть на гитаре?
5: Где найти занятия для бабушки?
6: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
7: СВХ плюс.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Дожди ожидаются главным образом на востоке страны. Ветер юго-западный, западный, умеренный. На побережье порывистый до 14-15 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 18 градусов. Лепа и Вентспилс до плюс 16. В Даугавпилс Резекне до 17 градусов тепла. В Риге плюс 17, плюс 18. Днем без существенных осадков.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сейм Латвии сегодня принял во втором чтении запрет для лиц, связанных с Россией и Беларусью, хоть как-то контролировать предприятия, относящиеся к критической инфраструктуре. Сейм сегодня решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Ормузского пролива. Авиакомпания Ryanair сегодня расскажет на специальной пресс-конференции о дальнейших планах, касающихся работы в Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм Латвии сегодня принял во втором чтении запрет для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, хоть как-то контролировать предприятия, относящиеся к критической инфраструктуре. Имеется в виду компании, общества, фонды, необходимые стране во время чрезвычайного положения либо войны. Речь идет, например, о производителях продовольствия, о компаниях, которые торгуют продуктами питания, о предприятиях теплоснабжения и фирмах, поставляющих лекарства. Такие компании относятся к критической инфраструктуре категории D. В отличие от категории А, Б и С, здесь речь идет не об отдельных объектах, типа электростанций, водозаборов и узлов связи, а именно о целых предприятиях, которые должны непрерывно в любой ситуации оказывать населению жизненно важные услуги. Законопроект разработала Минэкономики. Согласно поправкам этим, лица, связанные с Россией и Беларусью, не смогут владеть долей капитала такого предприятия, общества или фонда, начиная от 10%. Также они не имеют право фактически управлять такими организациями либо получать от них выгоду. Уже включенные в эту категорию предприятия проверит Министерство обороны Латвии, и те, что не отвечают новым требованиям, исключат из списка поставщиков жизненно важных услуг. Сейм еще должен будет принять эти поправки в третьем окончательном чтении. Сегодня же Сейм концептуально принял поправки, которые вводят запрет на ввоз в Латвию продукции из России и Беларуси, точнее расширяют этот запрет. Уже сейчас он распространяется на импорт из России и Беларуси сельскохозяйственных товаров и кормов для животных. Теперь ограничения введут также для продуктов питания. Это, например, сладости, печенье, соусы, готовые супы, шоколад, специи, масла, мучные изделия и переработанные овощи. Все эти и другие товары российского и белорусского происхождения нельзя будет ввозить в Латвию и через третьи страны. Согласно официальной статистике, за 7 месяцев этого года, то есть с января по июль, стоимость ввезенных в Латвию товаров из России и Беларуси сократилась примерно втрое по сравнению с ситуацией год назад и составила около 44 миллионов евро. В частности, импорт из России в денежном выражении снизился почти в 3 раза, до 29 миллионов евро, а из Беларуси более чем втрое, до 15 миллионов. Сегодня парламент решит, отправлять ли латвийских военных для участия в операциях по разминированию Ормузского пролива. В регион планируют направить не более 20 военнослужащих морских сил, а также офицеров и инструкторов для работы в штабах. Латвийские военные должны обеспечивать безопасное движение судов и при этом не будут участвовать в действиях США против Ирана. Миссия может продлиться до сентября 2028 года. Тем временем иранские прокси, йеменские хуситы взяли под контроль еще один важнейший маршрут вывоза нефти на Ближнем Востоке, помимо Ормузского пролива. Это Баб-эль-Мандебский пролив. После этого мировые цены на нефть ускорили рост. Уже неделю они не опускаются ниже $100 за баррель. Вслед за этим везде дорожает топливо. В Европе, в том числе в Латвии, литр дизеля снова стоит больше 2 евро. Служба госбезопасности Латвии ВДД сегодня утром отчиталась об аресте подозреваемого по делу об угрозах латвийским компаниям, которые производят и поставляют оружие Украине. Информации о подозреваемом нет. Известно, что этот человек заключен под стражу. По месту жительства и в его автомобиле проведены обыски. Спецслужба изучает изъятые носители данных и другие предметы, какие, опять же, не уточняется. Уголовный процесс был начат по статье об угрозе совершения теракта, предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы. Задержание провели в Риге еще неделю назад, 10 сентября. Уголовный процесс ВДД начала 9 числа, то есть на следующий день после того, как были опубликованы заявления с угрозами в адрес португальских, польских и латвийских предприятий. Заявления появились на сайте прокремлевской группировки, которая называет себя Global Citizens Against War 1984. В Латвии угрозы получили компании E-Racer и Unitrack. Латвийский совет по национальной безопасности сообщил, что пока не видит серьезных угроз проведению парламентских выборов 3 октября. По оценке совета, подготовка к выборам идет по плану. Были оценены результаты проверок безопасности IT-систем и готовность избирательных участков продолжать работу, в том числе при перебоях со связью или электроснабжением. Отдельно на совете обсудили и действия при возможных угрозах в воздушном пространстве. Авиакомпания Ryanair проводит пресс-конференцию, на которой должна рассказать о дальнейших планах, касающихся работы в Латвии. В прошлом году, примерно на такой же пресс-конференции, Ryanair объявила о сокращении числа рейсов из Риги, объяснив это ростом сборов аэропорта. Рижский аэропорт тогда утверждал, что часть подорожания с ним, с аэропортом, не связана. А уменьшение числа рейсов Ryanair из Риги зимой рижский аэропорт назвал отвечающим обычной сезонной практике. Накануне стало известно, что с 8 декабря авиакомпания Lufthansa отменит один из двух ежедневных рейсов из Риги во Франкфурт. Это будет ранний утренний вылет, его больше не будет. В свою очередь авиакомпания AirBaltic, которая начала на днях процесс финансовой реструктуризации в США, зимой закроет 9 своих маршрутов и сократит частоту полетов еще на 16 направлениях. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, всем привет, кто к нам присоединился, 12 часов и 12 минут, или кто уже какое-то время вместе с нами. Вот у меня тут с Ириной завязалась переписка, мы обмениваемся своими животными, можно сказать, информацией, кого как зовут, кто как выглядит. Очень приятно, Ирина, с вами познакомиться. Ну и также я понимаю, что у вас сегодня праздник, что вашей внучке 18, Ксюше, и здесь вот, ну, пришлите, пожалуйста, поздравления как раз Дим Харов и программа «Хорошие новости» после 15 поздравит обязательно и сыграет песню. Вот, насчет животных, кстати, в рамках этого часа, вот я уже тут начинаю готовить вопросики, связанные с животными, потому что в рамках этого часа хочу разыграть очень хороший подарок. Это пригласительный на 5 в Сигулдский зоопарк. 2 взрослых, 3 детей. Можно будет выиграть, ответив на вопрос. Вопросы об условиях чуть позже. А пока, знаете, такая очень приятная история. Помните, я уже говорила «Гуден Морген», или даже оговорилась «Гутен Морден». Но, тем не менее, вот нашим немецким радиослушателям хочется передать большие приветы. И у нас вчера были тут приветики от Антона из Саксонии и Андрея из Баварии. Как-то ребята друг другу понравились, ну, можно сказать, захотели подружиться. И вот обменялись контактами. И мне Андрей написал, что у них уже, если вам интересно, конечно, пишет Андрей, у нас уже завязалась переписка. Ну, я очень рада. И, кстати, смотрите, может быть, еще вам человека в компанию? Потому что Татьяна написала вот недавно: «Всем привет из Нью Нюрнберга. Сижу, работаю одна в бюро и слушаю свое любимое радио СВХ Плюс», пишет нам Танюша. Танечка, ну, очень приятно вам тоже. Гутен так, так скажем, в Нюрнберг. Если я ничего не путаю, это тоже там Бавария, где-то там, правильно? Ну, вот у нас уже такая компашка получается из радиослушателей из Германии. Вот. Андрей пишет: «О, соседка, та Таня Нюрнбергская». Да, ваша соседка. Так что передаем большой-большой привет. Надо будет мне выучить какие-нибудь слова по-немецки для того, чтобы вам передавать. Ну а пока всем еще раз лабден. 12 часов 15 минут. Движемся вперед.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Урецим АБЦ.
2: 1, 2, 3. Cenas skrīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs. 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu. 1,79 eiro. Lasis. Adzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Где найти занятия для ребенка и для себя?
6: Где научиться играть на гитаре?
7: Где найти занятия для бабушки?
8: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.

0: Давайте. А Вилнес пишет, что по-немецки самое главное знать фразу «Entschuldigen Sie bitte». Я спросила, а что это вообще в переводе, не ругательство ли какое? А, извините, пожалуйста, «Entschuldigen Sie bitte» — это все, что я в техникуме выучил на немецком, поскольку у меня было 8 лет перерыва, вот эта фраза всегда работает. Хорошо. А, так, сейчас с немецкой темы мы немножко опять перенесемся сюда к нам, в Сигулду, потому что у меня есть предложение к вам, чтобы вы поучаствовали и выиграли очень хорошие подарки. Вот зарычал кто-то. Слышали вы уже это рычание? В общем, в Сигулде произошло нечто потрясающее. Семья Сигулда Зу пополнилась великолепными и могучими амурскими тиграми. Удиви детей, запишли самые яркие моменты на фотографиях и насладись спокойным днем на природе вместе с нашими животными. Такие эмоции невозможно испытать перед экраном, это нужно увидеть собственными глазами. Приходи и загляни тигру в глаза. Сигулда Зу тебя удивит. Итак, у меня приз – семейный входной билет. Это два взрослых и трое детей с возможностью также посетить попугаев и пообщаться с ними в непосредственной близости. Вот, ну как вам? Как будет проходить конкурс? Я сейчас задам три вопроса про обитателей Сигулдского зоопарка. Предложу варианты ответов и, соответственно, вам три буковки надо мне прислать на номер 25452525. Если верных ответов будет много, то мы, как обычно, прибегнем к генератору-рандомайзеру случайных чисел. Я желаю вам удачи. Итак, внимание, внимание. Кто хочет участвовать, возьмите в руки телефоны для того, чтобы вы приготовились. 25452525 это наш номер. Итак, первый вопрос. У амурского тигра полосы на шерсти уникальны, как отпечатки пальцев у человека. А что необычного происходит с его полосатым рисунком на коже? Вариант А. Полосы есть не только на шерсти, но и на коже. Вариант Б. Кожа под полосами всегда розовая. Вариант С. Рисунок полностью исчезает после линьки. Внимание, вопрос номер два. Здесь про лемуров. Для чего некоторые виды лемуров используют характерные громкие крики? А. Чтобы привлекать добычу. Б. Чтобы обозначать территорию и поддерживать связь с группой. С. Чтобы отпугивать хищников, но только ночью. И финальный третий вопрос, связанный с попугаем Ара. Ара способен не просто повторять человеческую речь. Что он может делать благодаря своему мощному интеллекту? Вопрос. А. Связывать некоторые слова с предметами и действиями. Б. Сидеть в ТикТоке и заливать туда видео. С. Запоминать только мелодию, но не отдельные слова. Итак, пишите, пожалуйста, три буковки на номер 25452525. Учитывая, что нас слушают и за границей, и по интернету, дам возможность минут так 10 для того, чтобы каждый мог поучаствовать. Желаю вам удачи.
1: В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži сообщает, что в предстоящую субботу, 19 сентября, в Скриверском дендрологическом парке пройдет праздник осени. С 11 утра на территории парка будут работать ярмарка местных ремесленников и производителей домашней продукции, познавательные стенды и площадки с различными занятиями. Праздник начнется с совместной посадки деревьев для обновления парковых насаждений. В полдень посетители смогут отправиться на прогулку по парку с палками для скандинавской ходьбы. А для детей организуют выполнение заданий о природе. Еще через час селекционер Линда Строда проведет экскурсию и расскажет об уникальной коллекции зарубежных деревьев и кустарников. Завершится праздник концертом коллективов Скриверского центра культуры. Участие бесплатное. Latvijas Valsts Meži напоминает, что Скриверский дендрологический парк занимает 392 гектара. В нем сохранилось около 300 видов завезенных деревьев и кустарников. Создавать эти насаждения начали в 1891 году по инициативе владельца скриверского поместья Максимилиана Сиверса.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Леса покрывают больше половины территории Латвии, и с каждым годом они продолжают прирастать. Насладись улучшением самочувствия в латвийских государственных лесах, где тебя ожидает свежий воздух, чистая окружающая среда и более 290 мест для здорового отдыха и объектов для осмотра. И помни, что в лес принес, то с собой и унеси. А тот, кто мусорит в лесу, сам превращается в свет.

0: прогул, да, особенно осенью, прекрасно. Итак, давайте пробежимся по вопросам и ответам. Первый вопрос: у амурского тигра полосы на шерсти уникальны, как отпечатки пальцев у человека. А что необычного происходит с его полосатым рисунком на коже? Здесь верный ответ А. Полосы есть не только на шерсти, но и на коже. На этот вопрос практически все ответили верно. Первая буква А. Второй вопрос про лемуров. Для чего некоторые виды лемуров используют характерные громкие крики? Здесь верный ответ Б. Чтобы обозначать территорию и поддерживать связь с группой. Они таким образом общаются, кричат. Вот, видимо, как-то на своем лемурском языке и понимают друг друга. Вторая буква Б. Ну и третий. Попугай Ара способен не просто повторять человеческую речь. Он также, благодаря своему мощному интеллекту, способен связывать некоторые слова с предметами и действиями. И здесь правильный ответ А. Надо было прислать А, Б, А. Большое спасибо всем, кто участвовал. Это вам вначале аплодисменты, даже если где-то вы дали неверный ответ. И отдельно очень громко тем, кто ответил правильно. Правильных ответов много, поэтому мне, как обычно, потребуется время для того, чтобы определить победителя. Еще раз благодарю всех, кто в рабочий день, в трудовой, нашел возможность нам написать. Это очень ценно и приятно.
1: СВХ+.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрический Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredīti MLV.
4: Kredītu apvienošana.

0: Kredīti MLV,
1: auto kredīts vai leasings,
0: Kredīti MLV,
2: hipotekārais vai mājokļa kredīts,
0: Kredīti MLV,
3: kredīts biznesam,
0: Kredīti MLV, dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde, Kredītiem LV, pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris, brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
5: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Ручной пылесос Xiaomi 249 евро. Микроволновая печь 39,99. Стиральная машина LG на 9 килограммов 329 евро. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
7: SVH+.

0: 12:44. Ну что, готовы узнать, кто же выиграл у нас? Кто же выиграл у нас семейный входной билет? Ой, услышит. Такой кошечка маленькая, амурские тигры теперь в Сигулском зоопарке. На них тоже можно посмотреть, с ними можно сфотографироваться. Семейный входной билет, два взрослых и трое детей. И с возможностью также посетить попугаев, пообщаться с ними. Так, в общем, я сосчитала все верные ответы. Я зачитывала вопросы, было три вопроса, и надо было прислать три буквы А, Б, А. Но некоторые из наших радиослушателей присылали цифры 1, 2, 1. Знаете, я это тоже приняла к сведению. И сосчитав, у нас получилось 39 тех, кто ответил верно. Аплодисменты вам. Далее запустила рандомайзер случайных чисел, который выдал мне восьмерочку. И сейчас, внимание, кто же из наших радиослушателей получает этот пригласительный семейный? Это у нас Татьяна. Татьяна, чей номер телефона 3650, заканчивается на данные цифры. Попробую дозвониться до Татьяны. Но Татьяна в любом случае у нас получает билеты. Так все совпало, так и рандомайзер выбрал. Но, может, мы услышим и Танин голос, если, конечно, она может ответить. Бывает, что в рамках рабочего дня радиослушатели могут и не поднять. Алло.
1: Алло.
0: Ой, здравствуйте. Алло. Это Татьяна?
1: Здравствуйте. Да.
0: Танечка, я вас поздравляю. Вы прислали верную комбинацию А, Б, А и попали в список победителей. 39 человек, рандомайзер случайных чисел выбрал именно вас. Я вас поздравляю.
1: Большое спасибо, очень приятно.
0: Скажите, пожалуйста, любите ли вы животных? Есть ли у вас домашние, может быть, животные?
1: Да, все ровно так. Есть кот и собака.
0: Интересно, как они дружат, как они уживаются, делят ли территорию?
1: Нет, что вы, очень дружат.
0: Они ласковые и добрые, да?
1: Да, да. Они с детства растут вместе, и поэтому просто не представляют жизни друг без друга.
0: Замечательно. Ну что ж, я вас поздравляю, расскажу вам, напишу в WhatsApp, каким образом вы сможете получить в руки этот пригласительный, и желаю вам классно провести время в Сигулде. Поздравляю вас.
1: Спасибо вам большое. Вы классное радио, и я очень рада, что сегодня такой хороший день.
0: Спасибо большое. Вы тоже классный у нас радиослушатель.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Ну и, конечно, хочу поблагодарить абсолютно всех участников конкурса. Вот часто вы пишете, вы классный, радио Сухоплюс. Да кто бы мы были без вас, наши дорогие слушатели? Поэтому вы у нас самые лучшие, действительно.

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев – 59 евро. Измельчитель веток – 85 евро. И аккумуляторная цепная пила – 49 евро. Lidl. Стоит того.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
7: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами короткие дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от 15 до 18, Лепая, Венспилс 15-16, Даугавпилс, Резекне 16-17 и в Риге 17-18 и во второй половине дня возможен небольшой дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: Германия будет охранять выборы в Латвии. За угрозы производителям оружия для Украины задержан один человек. Трамп грозит Европе из-за сближения с Канадой. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Подготовка к выборам в Сейм идет по плану. В намеченные сроки и намеченном объеме резюмировал Совет национальной безопасности. Главное внимание Совета было уделено результатам тестов безопасности цифровых платформ, а также бесперебойной работе избирательных участков. С учетом уроков с перебоями со связью и электроснабжением во время августовской бури и на случай возможных угроз в воздушном пространстве. Совет также призывает избирателей заранее ознакомиться с информацией Центральной избирательной комиссии и воспользоваться возможностью проголосовать заранее. Вооруженные силы Германии окажут помощь в защите воздушного пространства Латвии во время проведения выборов в начале октября. Ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, правительство Латвии обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов. Поэтому уже с конца сентября до начала октября Германия развернет небольшой контингент истребителей в Латвии, сообщило Министерство обороны Германии. В связи с угрозами прокремлевской группировки «Граждане мира против войны» 2014 года в адрес отдельных латвийских компаний, служба государственной безопасности начала уголовный процесс, и 10 сентября в Риге был задержан один человек, а по месту его жительства и в автомобиле были проведены процессуальные действия. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу. Напомню, группировка направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, требуя от ряда компаний прекратить производство вооружений для Украины. В противном случае группировка угрожала остановить работу этих компаний любыми средствами. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу, возникшую после перерасчета пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля автоматически пересчитали пенсию в связи с дополнительными взносами Государственного социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Накануне выборов парламентарии решили пересмотреть систему своих же компенсаций, сделав их соразмерными и прозрачными. Один из вариантов – отменить выплаты за личные автомашины, то есть за топливо, оставив лишь общественный транспорт. Изменится и географический ценз. На деньги за аренду жилья смогут претендовать только те, кто живет дальше 100 километров от Риги. 1 миллион и почти 100 тысяч евро в год тратится на компенсации депутатам. Чуть более 600 тысяч – это компенсации за жилье, остальное – транспортные расходы. Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение Еврокомиссии сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза. Он назвал сближение Евросоюза и Канады смехотворным. По его мнению, Канада – ужасный торговый партнер. Если я сочту это хоть в какой-то мере враждебным шагом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим позициям, сказал Трамп. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, предложила сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза. И сегодня в Еврокомиссии подтвердили, что такой статус ассоциированного члена ЕС может быть предложен также Австралии и Новой Зеландии. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, всех приветствую, кто вместе с нами. 13 часов и 9 минут, но это в Латвии, в Риге. Я знаю, что нас слушают и в других странах. Очень приятно. Сегодня мы передавали уже привет в Германию, в Баварию, в Саксонию, Антону, Андрею, нашим радиослушателям, Татьяне в Нюрнберг. Ну, тут к нам и ирландская армия слушателей тоже подключилась. Отдельный привет Виталию. Виталий написал, что уже кафешку украсили к празднику Хэллоуин. Ну да, у нас тоже вот если прогуляться по торговым центрам или некоторые магазины, которые торгуют разного рода там декорациями, украшениями, да, там тоже у нас уже пауки, тыквы, всякие разные привидения. Мы тоже уже вовсю начинаем готовиться. Но я так поняла, что Виталий написал, что в Ирландии уже даже и к Рождеству начали готовиться, что уже предлагают и елки, и всяких разных Санта-Клаусов. Ну, да, так и бывает у нас, в принципе, от одного праздника к другому. Вот не успели оглянуться, как пролетело лето, не успеем оглянуться, как наступит Новый год и как уже следующее лето. Но, тем не менее, давайте действительно получать удовольствие от каждого дня. Вот я всегда получаю массу удовольствия, разглядывая фотографии и ваши, а самое главное, ваших домашних животных. И вот Павел из Резекна прислал здесь целый такой вот этап взросления милого, замечательного котика. Какой красавец он у вас. Действительно, вскормленный с пипетки, как написал Паша. Вот самого малюсенького котеночка. Чувствуете, как опять у меня меняется голос, когда я говорю про маленьких животных. А да, вот такого маленького котеночка он превратился в такого настоящего красавца с такими умными-умными глазами. Также передаем большой привет Сереже. Сереже из Риги. Передаю и привет Сергею, который находится около Румбулы. Там тоже. Далее начинают поступать уже поздравления. Это я, не волнуйтесь, все передам Диму Харову. После 15 он зачитает в эфире. Вот Константин тоже здесь листочек зелененький прислал, намекая, видимо, на ирландские мотивы, да? Я правильно вас поняла? Ну, а у вас же там еще этот День Святого Патрика, да, когда все в зеленом ходят и веселятся, тоже круто и замечательно. В общем, всем привет. На этот час у нас планы опять слушать много классной музыки, узнавать какие-то любопытные новости, а еще разыграем место в финале. Финал уже завтра, 18 сентября, в пятницу. Будем разыгрывать два пригласительных билета на концерт исполнителя Гио Пика с симфоническим оркестром.

0: пробок я не вижу, но тем не менее, спасибо большое за информацию, уважаемый Илья. 25-45-25-25, этот номер можно использовать в том числе и для дорожной информации. Спасибо большое. Также и для поздравлений, безусловно, вот уже сыпется все это, будет передано Димухарову. И для участия в конкурсах тоже скоро у нас будет конкурс. Тут я загадаю вам очередной музыкальный инструмент. Но прежде давайте посмотрим в календарь еще раз. 17 сентября. И сегодня день такой с точки зрения нумерологии. Он нам предлагает пересмотреть взгляды на привычные вещи. Главная энергия дня – число 9. Это вот если сложить все цифры, получается девятка, которая, по идее, считается числом завершения мудрости и внутреннего освобождения. Это хороший день, чтобы поставить точку в том, что давно откладывалось, разобраться с накопившимися делами и отпустить то, что больше не приносит вам пользы. Зачем вам это надо? Само число 17 тоже интересное, так единица отвечает за инициативу, а семерка за интуицию и размышления. Вместе они дают восьмерку, число силы, практичности и материального результата. Ну а сам сентябрь – 9-й месяц года, поэтому энергия сегодняшнего дня – 9 и еще 9, да, особенно должна быть заметна. В общем, сегодня, 17 сентября, по мнению нумерологов, это день для порядка в мыслях, завершения дел и спокойного, но уверенного движения дальше.
1: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Кипит, конечно же, во мне позитив. 13 часов и 29 минут. А как по-другому в этой жизни? Негатив. Нет, не надо нам никакого негатива. А вот с улыбкой и с позитивным настроем хочу напомнить, что уже 21 ноября в Xiaomi Arena состоится особенное выступление Гео Пика. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. В этой связи на этой неделе, разыгрывая билет, мы с вами изучаем музыкальные инструменты. Совсем скоро прозвучит новое задание. Вам надо будет понять, что же это за такой инструмент. Немножко подскажу. Это духовой инструмент у нас сегодня вновь будет. Ну, а если более детально о концерте, то это, как вы понимаете, не будет такой привычный формат. Знакомые треки прозвучат совершенно по-другому. Будут живые струны, будет духовая секция, в том числе и инструмент, который скоро прозвучит здесь. В общем, новые масштабы звучания. Все это добавит такой некой глубины, драматургии каждой композиции. Но самое главное сохранится. Это интонация, атмосфера, за которую слушатели ценят и любят Гео Пику. А может быть, кто-то откроет для себя этого артиста. Проект с оркестром. Возможность услышать уже известный материал под другим углом. Все это, как обещают организаторы, без перегрузки. Здесь акцент на музыке, на тексте и, конечно, живом исполнении. Итак, 25-45-25-25 – это номер. Можете отправлять смски, можете отправлять на WhatsApp, но отправлять нужно ответ. Ответ, еще раз повторюсь, очень простой. Вернее, вопрос очень простой, а вот ответ, может быть, кому-то будет легче, может, кому-то сложнее. Напишите мне, пожалуйста, что это за инструмент. –

0: Вот, на чем вот это вот играют, пожалуйста, отправляйте на номер 25-45-25-25. Вот, есть уже и правильные ответы.
1: Музыка для всех.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом. Только ты на плач, раненое сердце мое. СВХ+.

0: Ну что, прямо сейчас давайте подведем итоги нашего конкурса. Много правильных ответов, но в том числе много и неверных ответов. Вот у нас звучал музыкальный инструмент. И это самый крупный и низкий по звучанию медный духовой инструмент. Это у нас туба. Были варианты труба, но труба более яркая и высокая. Много было тромбонов. Он, конечно, мощный, он подвижный. Была и валторна. Валторна более мягкое тоже звучание. Но вот все, кто ответил туба, вы большие молодцы. Вам аплодисменты. Впрочем, как обычно, аплодисменты абсолютно всем, кто принимал участие в нашем конкурсе. Были флюгельгорн. Вот такие вот варианты достаточно интересны. Нет, еще раз повторюсь, это туба. Сейчас мне понадобится время для того, чтобы сосчитать все ваши верные ответы и определить уже, кто присоединится к Диане, к Владимиру, к Сане. Это наши финалисты, которые здесь вот в этом списке. Уже завтра, 18 сентября, кому-то из вас достанутся два билета на концерт Гио Пика симфоническим оркестром.
1: СВХ+.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksима. Лай нека не трогто.
1: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Шкода. Где найти занятия для ребенка и для себя?
3: Где научиться играть на гитаре?
4: Где найти занятия для бабушки?
5: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Сборщик листьев и травы Грюндер 69,99. Туя Смарагд от 140 до 160 сантиметров 15,99. Мульча средней фракции 50 литров всего 3,59. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
7: Uz augšu ar pirmo karti piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
9: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
10: Лучшая музыка.
11: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
10: 100% хиты.

0: рядом.
1: Итак, давайте подведем итоги. Сегодня верных ответов было 18. Да, все-таки даже тут вот как-то было больше неправильных ответов. Тем не менее, 18 человек поняли, что звучала туба. Огромное вам спасибо еще раз всем за участие, кто ответил верно. Вам аплодисменты. Запускала генератор случайных чисел, который выбрал номер 17. И кто же это у нас? У нас к списку финалистов присоединяется Лидия. Лидия, ваш, так сейчас скажу, на какие цифры заканчивается номер телефона. Громко вам аплодируют и правильно делают. 8726. Лидия, я вас вписываю сюда, в компанию дружную к Диане, Владимиру и Сани. И завтра примерно в это время слушайте наш эфир, потому что вдруг именно вам достанутся два билета. И мы с вами будем петь песни под симфонический оркестр и Геопику. Где прошла ты, там упала звезда, там светила луна. А, кстати, вот осенняя очень хорошая у него песня, вот это «Листопадом стану». Очень. И вот если туда добавить тубу, если туда добавить скрипку, если туда добавить тромбона, если там еще и контрабас, вы можете себе представить, какое будет звучание нового формата? Я уверена, что будет круто. Поэтому завтра последняя возможность попасть в список претендентов. Приготовьтесь. Завтра какое-нибудь задание обязательно приготовлю. Ну, а Лидию я еще раз поздравляю. Сейчас вам напишу в WhatsApp, для того, чтобы вы у меня никуда не пропали и не потерялись. И завтра тоже претендовали на билеты.
2: С ума вы сошли, в голове иллюстрации.
0: СВХ плюс.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

общем, потанцевали, повеселились. Кстати, ведь время такое уже, не знаю, даже, наверное, вернулись вы с обеда, а может быть, кто-то и даже и времени не найдет для того, чтобы отобедать, но, тем не менее, забыл рассказать вам о гастрономических съестных праздниках. Во-первых, сегодня день запеченного в тесте яблока. Ну, тот самый такой очень вкусный десерт, яблочко заворачивают в тесто, запекают, внутри оно становится мягким, ароматным, тесто золотистым, можно все это посыпать еще каким-нибудь ванильным, может быть, такой сахарной пудрой. Еще сегодня в США отмечают день бесплатного сырного соуса, такой отдельный праздник, посвящен этому густому сырному соусу, называется он куэзо, его любят добавлять в начос, к картофелю, к мясу, ну и к самым разным закускам. А для любителей чего-нибудь необычного, то сегодня день кислого пива. Это отдельный стиль пива с характерной кислинкой. И, наконец, сегодня также и день сэндвича Монте-Кристо. Это довольно необычный американский сэндвич. Там между кусочками хлеба обычно находится ветчина и сыр, а сам сэндвич обжаривают или запекают. Часто сверху добавляют сахарную пудру, представляете, и подают его со сладким джемом. В общем, сегодня у нас такая широкая география гастро-праздников. Яблоки, запеченные, сырный соус, кислое пиво и Монте-Кристо. В этом случае не граф, а сэндвич. Приятного вам аппетита!

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от 8 до 13. Завтра днем без осадков, порывистый ветер, температура воздуха от 15 до 19. Венспилс и Лепа без осадков 15-16, в Даугавпилс и Резекне 17-18, в Риге без осадков и до плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Дело экс-министра передано в прокуратуру. За угрозы производителям оружия для Украины задержан один человек. Трамп грозит Европе из-за сближения с Канадой. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В прокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса, который обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С 2022 года за подобное правонарушение, если концентрация алкоголя была свыше 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность. У Узолнекса было свыше 3 промилле. Автомобиль «Шкода», которым он управлял, может быть конфискован и передан Украине. Напомню, экс-министр был задержан пьяным за рулем в Ступинской волости в минувшую субботу. Подготовка к выборам в Сейм идет по плану в намеченные сроки и намеченном объеме, резюмировал Совет национальной безопасности. Главное внимание Совета было уделено результатам тестов безопасности цифровых платформ, а также бесперебойной работе избирательных участков с учетом уроков с перебоями со связью и электроснабжением после бури в августе и на случай возможных угроз в воздушном пространстве. Совет призывает избирателей заранее ознакомиться с информацией Центральной избирательной комиссии и воспользоваться возможностью проголосовать досрочно. В связи с угрозами прокремлевской группировки «Граждане мира против войны 2014 года» в адрес отдельных латвийских компаний, служба государственной безопасности начала уголовный процесс, и 10 сентября в Риге был задержан один человек, а по месту его жительства и в автомобиле были проведены процессуальные действия. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу. Напомню, группировка направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, требуя отряда компаний прекратить производство вооружения для Украины. В противном случае группировка угрожала остановить работу этих компаний любыми способами. На сайте Центрального управления статистики опубликован обновленный список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. В нем около 300 компаний. Чтобы эта информация была публичной, были приняты специальные поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Накануне выборов парламентарии решили пересмотреть систему своих же компенсаций, сделав их соразмерными и прозрачными. Один из вариантов – отменить выплаты за личные автомашины, то есть за топливо, оставив лишь общественный транспорт. Изменится и географический ценз. На деньги за аренду жилья смогут претендовать только те, кто живет дальше 100 километров от Риги. 1 миллион и почти 100 тысяч евро в год тратятся на компенсации депутатам. Чуть более 600 тысяч – это компенсации за жилье, остальное – транспортные расходы. Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложение Еврокомиссии сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза. Он назвал сближение Евросоюза и Канады смехотворным. По его мнению, Канада – ужасный торговый партнер. Если я сочту это хоть в какой-то мере враждебным шагом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим позициям, сказал Трамп. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, предложила сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза. И сегодня в Еврокомиссии подтвердили, что такой статус в ЕС также может быть предложен Австралии и Новой Зеландии. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 14:08. Недавно обратила внимание, что сегодня среди праздников гастрономических есть повод съесть вкусненькое запеченное яблочко, потому что сегодня как раз-таки день запеченного в тесте яблока, можно и без теста. А вот наша радиослушательница Дора прислала как раз-таки фотографию. Здесь вот яблочки запеченные с вареньем, очень красивый такой, даже натюрморт получился, потому что вижу, что и букетик полевых цветов у вас красочно, с праздником запеченных яблоков или яблок. Но приятного вам аппетита. Видно, что очень у вас там вкусно. А на самом деле яблоки запеченные полезные. Ну вот они легче перевариваются, чем сырые. Особенно если вдруг у вас чувствительный желудок, содержит калий и другие полезные вещества. Ну и при запекании яблоко становится мягким и сладким, без необходимости добавлять сахар. Но нам-то нужно чуть добавить. Можно посыпать сахарной пудрой или вот как Дора как раз-таки сделала. Добавила варенье. В общем, прекрасный вариант легкого десерта вместо выпечки с большим количеством жира и сахара. Это запеченное яблочко. Ну или можно сделать шарлотку, так скажем, яблочный пирог. Правда, есть нюанс. Часть витамина С при нагревании разрушается, поэтому сырое яблоко все же богаче именно этим витамином, витамином С, и в данном случае более полезно. Ну а запеченное просто более мягкий и удобный вариант. Всем приятного аппетита!
1: Под ногами горе, небеса, от тебя лечу, куда не знаю сам.

0: Москвы 17 минут и свежий прогноз погоды на пятницу. Завтра уже пятница, 18 сентября. Предстоящей ночью местами дожди, ветер умеренный, на побережье порывы. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. То есть, смотрите, ночами уже становится все прохладнее и прохладнее. Завтра днем местами возможны небольшие дожди и порывистый ветер. Температура воздуха по стране от плюс 15 до плюс 19 градусов. Венспилс и Лепа и дождь во второй половине дня, плюс 15, плюс 16. В Даугавпилсе и Резекне без осадков, 17-18. В Риге дождь ближе к вечеру возможен до плюс 18. А я тут рассматриваю картинки. Тут в Китае придумали гаджет, который, мне кажется, очень необходим и может пригодиться, особенно осенью. Называется он просто и понятно — универсальные калоши. Идея вообще элементарная. Не нужно переобуваться, когда на улице начинается дождь. Калоши надеваются прямо поверх обычной обуви и защищают ее от воды, грязи и осенних луж. Ну, вроде бы, чем тут китайцы удивляют, потому что калоши такие можно приобрести где-то в магазинах. Но создатели пошли немного дальше. Конструкцию сделали складной. Поэтому после прогулки калоши можно взять, снять и убрать, сложить в сумку. У них есть такой специальный футлярчик. Хоба, сложили. Даже, я так смотрю, они скручиваются не в два, не в четыре, а даже в больше раз. И уже становятся такими небольшими. Положил в сумку. И если дождь внезапно вас застал, на мой взгляд, очень удобное изобретение. Такой осенний гаджет, без батареек, без подзарядок, без приложений. В общем, хотя я помню в сезоне, по-моему, когда мы готовились к... Ну, дожди были весной, да, там придумали какие-то реально резиновые сапоги с подзарядкой. Они там, если ты их подзарядил, они могли менять цвет, как у них технопокрытие было. Плюс они подстраивались под температуру тела человека. Ну, в общем, сейчас этой информации не располагаю. Вот про такие калоши, галоши, как их там правильно, было бы интересно получить. Может быть, и на нашем рынке тоже появится. Да, осень продолжается. Осень, осень, осень. В Латвии осень и на плюсе.
1: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: у меня вновь новость, связанная с животными, но сейчас не с домашними, а с самыми, что ни на есть, лесными. И мишки-медведи, конечно, они прекрасны, когда они плюшевые. Или когда смотришь какой-нибудь фильм или ролик, но тут в поселке Цекулы Ропожского края медведи все чаще появляются рядом с домами. Очередная встреча произошла с подростками, которые возвращались домой на квадроциклах. Примерно в 100 метрах от дома ребята заметили медведя. По их словам, животное побежало за ними. Я не могу даже представить, что вообще было, какие ощущения у этих подростков, спокойно себе на квадроциклах катались, и тут за ним побежал медведь. Подростки развернулись, начали громко кричать и успели спрятаться в соседнем доме. После этого самостоятельно продолжать путь на квадроциклах уже они не решились. И, в принципе, ребят можно было понять. За детьми на машине приехала местная жительница Юлия. И вот Юлия рассказала, что сама была в шоке от произошедшего. И вообще, похоже, для жителей Цекулы встречи с медведями постепенно становятся не такими уж и редкими. Юлия рассказала, что однажды сама ехала домой и увидела, как медвежонок перебегает дорогу. А если есть медвежонок, то значит, есть у него и мама. Тогда ей повезло, она была в машине. Особенно беспокоит местных родителей дорога в школу, потому что от автобусной остановки детям приходится идти около километра через лес, а медведей в окрестностях замечают все чаще. Специалисты напоминают, обычно медведи стараются избегать людей, но могут защищаться, если почувствуют угрозу. Поэтому при встрече с животным важно сохранять дистанцию и не пытаться приблизиться или спровоцировать его. Вот очередное свидетельство того, что медведи все ближе и ближе к нам.
1: СВХ плюс.

0: Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 14 часов и 35 минут. Ну, как ваше настроение? Надеюсь, нормальное. Ну, хотя все мы люди, бывает, и плохое у нас настроение. И настроение, когда все бесят, все раздражают, хочется как дать кому-нибудь. Но я не призываю к агрессии. А вот здесь мне очень понравилась такая новость. Более 100 человек взяли и собрались, чтобы покричать на океан. На океан покричать и снять стресс. Океана у нас нет, но, может быть, выехать к морю и там наораться. Можно с собой друзей тоже взять вместе, чтобы на вас одного не смотрели как на ку-ку. Но, тем не менее, Даниэль Иган, такой человек есть, он организовал... А, это не он, это она, простите. Даниэль организовала необычное мероприятие, которое назвала «Guttural Scream at the Sea». Да. Это можно перевести как «гортанный крик в сторону моря». И более сотни человек, привлеченных простой, но интересной идеей Даниэль, собрались в Сан-Франциско, в Калифорнии, в США, чтобы выпустить накопившееся раздражение и стресс, просто поорав

0: они все счастливые, успокоившиеся, разошлись. Ну да, такое тоже случается. Кстати, насчет фруктов. Некоторые фрукты, ну, не являются как бы таким... Нет такого фрукта, который вы съели, он мгновенно снимет у вас стресс. Но некоторые фрукты отлично подходят как часть обычного рациона. Например, бананы. Они успокаивают. Они содержат витамин В6, магний, участвующий в работе нервной системы. Киви богаты витамином С. Есть исследования, где регулярное употребление киви связывали с улучшением настроения и снижением психологического дистресса. Съешьте киви. Апельсины, мандарины, другие цитрусовые тоже очень полезны, успокаивают. Там много витамина С, он участвует в нормальной работе организма во время стрессовых нагрузок. И также вот нутрициологи рекомендуют ягоды, черника, клубника, смородина. Все они тоже содержат витамины, полифенолы. И яблоки. Яблоки, сейчас сезон яблочек. Хороший источник клетчатки и удобный вариант перекуса, когда хочется сладенького. Так что, пожалуйста, не нервничайте, берегите свое здоровье. А вот такая идея для того, чтобы проораться не на кого-нибудь, а куда-то туда. Тут был океан, у нас в море. Почему бы и нет? Мне кажется, что эта идея очень даже действенная.
1: СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 14:46. Мое время эфирное подходит к своему завершению, прежде чем покинуть студию радиостанции СВХ Плюс до завтрашнего дня, когда мы с вами вновь встретимся. Я хочу напомнить, всем очень важно, что где бы вы ни находились, за рулем, ходите ли пешком, используете ли сегодня велосипед или самокат. Я напомню, что сегодня по всей Европе проходит Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Цель этого дня очень простая, чтобы за сутки на дорогах Европы не погиб ни один человек, и никто не получил тяжелых травм. Но вот, увы, у нас печальная статистика в нашей стране. В Латвии с начала года в авариях уже погибли 66 человек. Еще 175 получили тяжелые травмы, и за каждой такой цифрой чья-то семья, друзья, близкие. Сегодня полиция особенно внимательно следит за скоростью, ремнями безопасности, детскими креслами, отдельное внимание пешеходам, велосипедистам, мопедистам, мотоциклистам и пользователям электросамокатов. Но, как мы понимаем, безопасность на дороге зависит не только от полиции. Иногда достаточно просто чуть снизить скорость, не отвлекаться на телефон, пристегнуться и помнить, что рядом с нами живые люди. Ну и мы сами тоже живы. И дай бог нам долгих лет жизни и крепкого здоровья. Поэтому пусть сегодняшний день действительно станет днем без погибших и тяжело пострадавших на дорогах. Всем замечательного дня. Уступаю место за пульт. Там за микрофоном и передам наушники, как эстафетную палочку. Дим Харов появится совсем скоро здесь и начнет свой эфир с программы «Хорошие новости». Напомню, что это в том числе и ваше поздравление. Вы уже прислали несколько, но есть местечко еще для парочки, поэтому пишите 25-45-25-25. А я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами до завтра после 11. Назначаю вам радио свидание, рандеву, буду всех вас здесь ждать, пожалуйста. Ну, даже можете опаздывать, но главное, чтобы мы услышались обязательно. Пока и до новых встреч!

0: Tatjana.
1: Viņi ir Taravisu komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
2: СВХ Плюс.

0: Этой ночью местами дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от плюс 8 до плюс 13, завтра днем. Местами возможны небольшие дожди, порывистый ветер, температура воздуха от 15 до 19. Венспилс и Лепой дождь во второй половине дня 15-16, в Даугавпилсе и Резекне без осадков 17-18, в Риге ближе к вечеру возможен дождь и до плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Дело экс-министра Узолной Акса передано в прокуратуру. Россия откроет на границе с Латвией избирательные участки. Рейн-Аэр увеличит количество рейсов из Риги в зимнем сезоне. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В прокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса, который обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С 2022 года за подобное правонарушение, если концентрация алкоголя была свыше 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность. У Узолнекса было свыше 3 промилле. Автомобиль «Шкода», которым он управлял, может быть конфискован и передан Украине. Напомню, экс-министр был задержан пьяным за рулем в Ступинской волости в минувшую субботу. Подготовка к выборам в Сейм идет по плану в намеченные сроки и намеченном объеме, резюмировал Совет национальной безопасности. Главное внимание Совета было уделено результатам тестов безопасности цифровых платформ, а также бесперебойной работе избирательных участков с учетом уроков и перебоями со связью и электроснабжением после бури в августе и на случай возможных угроз в воздушном пространстве. Совет призывает избирателей заранее ознакомиться с информацией Центральной избирательной комиссии и воспользоваться возможностью проголосовать досрочно. На сайте Центрального управления статистики опубликован обновленный список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. В нем около 300 компаний. Чтобы эта информация была публичной, были приняты специальные поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Москва объявила, что на пограничных пунктах с Польшей и странами Балтии откроет избирательные участки для голосования на выборах в Российскую Думу. Москва откроет возле пограничных пунктов пропуска 10 избирательных участков, где смогут проголосовать граждане России, проживающие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. 400 этих участков будут расположены в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой. 5 участков откроют в Псковской области России, которая граничит с Латвией и Эстонией, а еще один в Ленинградской области, граничащей с Эстонией. Голосование на выборах в России пройдет с 18 по 19 сентября. Авиакомпания Ryanair в зимнем сезоне этого года сохранит 2 самолета на базе в Рижском аэропорту. В зимнем сезоне этого года Ryanair увеличит расписание рейсов на 6%, а также сохранит 16 маршрутов из Риги. При этом на 10 маршрутах частота рейсов будет увеличена. Ryanair увеличит частоту рейсов в Малагу и Барселону, в Милан, Рим, в Дублин, а также в Ист-Мидленд, Манчестер, Лидс и лондонский аэропорт Стансет в Великобритании, а также на Мальту. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте Национального центра кино и мультипликации Франции. Это решение было принято французским «Оскаровским комитетом» по итогам совещаний с продюсерами, международными агентами по продажам и американскими прокатчиками. Фильм Звягинцева был снят совместно с французскими компаниями. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Сейчас время. Хороших новостей.
1: 15.08, точно, латвийская. Давайте начинать с программы «Хорошие новости». Я уже здесь, меня зовут Дим Харов. Присоединяйтесь, подруги и друзья мои. Четверг на календаре 17 сентября. И, возможно, вы уже слышали, возможно, мои коллеги рассказали. Давайте тогда повторю. Сегодня замечательный день, сегодня день щекотунчиков. Кто такие щекотунчики? Или что такое щекотунчики? Не очень понятно, но что-то милое вот, и позитивное должно быть. Правда ведь? День щекотунчиков. Сегодня Международный день гнома. Если у вас есть в саду гном, привет ему от нас передавайте. День разговоров с городом. Международный день кантри-музыки сегодня. Всех любителей и любительниц кантри-музыки поздравляю. Помимо этого, давайте поздравлять всех, кто родился в этот день, 17 сентября. Поздравляем и тех, у кого сегодня именины. Донат, Моисей, Федор, Юлиан по православным традициям, Вера, Вайра и Вайрис по латышским традициям. Поздравляем. До 16.00 присылайте, пожалуйста, и вы свои поздравления, свои приветствия, заявки музыкальные. Любые хорошие новости, которые у вас есть, присылайте. Их много не бывает, вы знаете. 25-45-25-25 для смс-ок, ватсапок или телеграммок. Плюс собачка radio.svh.lv для ваших писем электронных. Вот еще вчера вы попросили прочитать вот это поздравление. Сегодня вы прислали еще раз. Отлично, сделаем с удовольствием, с него и начнем. Карина и ее муж Владимир поздравляют подругу с годовщиной. Подругу зовут Анастасия. А любви еще много прекрасных совместных лет. И Кариночка хочет посвятить песню «Зиверт» от «Беверли-Хиллз». Дорогая Анастасия, мы также поздравляем вас с вашей годовщиной. Всяческих вам успехов, удачи, любви и счастья.
0: СВХ+.

дал слово исполнять ваши музыкальные заявки. Держу свое слово. Для вас, дорогой Андрей, эта песенка прозвучала в эфире радио СВХ+. Андрей наш постоянный радиослушатель, который на огромной машине передвигается, иногда останавливается и собирает грибы. Как это делает, ну, приблизительно прямо сейчас. Или делал минут 15 назад, насколько я понимаю. Так, есть у меня замечательная новость. Вот о чем модная новость. Новым креативным директором Emporio Armani стал впервые дизайнер не из семьи Armani. Пост занял бывший креативный директор Versace Дарио Витале. На новом посту Витале будет создавать коллекции для линейки повседневной одежды модного дома, а также аксессуары. Компанию основал Джорджо Армани в 1981 году. И как более доступную и ориентированную на молодую аудиторию линию одежды, да, Emporio Armani. В 2025 году Витало, кстати, стал первым креативным директором Versace, который не принадлежал к семье Versace, а сейчас вот переметнулся к Армани. Так, ваша хорошая новость на очереди. Вот она. Сейчас будем поздравлять. Добрый день, любимое радио. Сегодня у моей внучки Ксюши красивый юбилейчик. 18 лет. Хочу поздравить ее с днем рождения. Пожелать, пусть сбудется все загаданное. Много-много солнечных лучей и дней в жизни. Отметить красивую дату. Хоть мы в Латвии, а Ксюша в Англии. Мы на связи все время. Крепко обнимаем, целуем, любим. Бабушка Ира, дедушка Янис. Поздравляю от вас, дорогая Ксюша. А песенку вам передадим. А знаешь, все еще будет. Пусть действительно у вас будет все. А самое красивое и счастливое вами задуманная, дорогая Ксюша. Поздравляем, обнимаем. Здорово сегодня погулять желаем. Подарков хороших так. Здоровья, счастья, любви обязательно. 18 лет, великолепнейший возраст. И пусть все у вас будет.

каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.

Эта песня звучит по просьбе нашего радиослушателя Виталя, который с этой песней от группы «Метроль» передает привет своему тестю по имени Евгений. Хорошего настроения вам, Жень, насколько я понимаю, желает. И всем, кто слушает радио «СВК плюс». Так ведь, Виталий? Очень хорошо. И вам, Виталий, прекрасного настроения. Евгений, привет вам и от программы «Хорошие новости», которая продолжается в прямом эфире радио «СВК плюс». А вы, пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения к нам сюда до 16:00. Смотрите, какая акция состоялась. Более 100 человек, тысячи, это я уже чуть было не соврал, более 100 человек собрались, чтобы прокричать на океан и при этом снять свой стресс. Дама Даниэль Иган организовала необычное мероприятие, которое можно перевести на русский как «Гортанный крик в сторону океана». И более сотни человек пришли на пляж, насколько я понимаю, Сан-Франциско, что в Калифорнии, чтобы выпустить накопившееся раздражение и стресс, просто пара в сторону Тихого океана. Для начала участники размялись, вот это очень важно, Потом приняли участие в конкурсе на самый лучший крик, а кульминацией стал как раз-таки оглушительный общий вопль. Была предусмотрена и последующая восстановительная программа, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть. Всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами. Вот такое. Как мне кажется, очень неплохое дело. Пользуйтесь, если вдруг вам пригодится. Так, а у нас на очереди следующее поздравление. Добрый день, Дим, хотим с вашей помощью поздравить всех. Хотим поздравить очень замечательного молодого человека, отца двух оболтусов, написано здесь, но стоит смайлик. Дорогой Виктор Антонов, вы человек с большой буквы. Мы, зайцы, уверены, что очень многие гордятся, что с вами знакомы. И вы не представляете, как вами гордятся ваши сыновья Димка и Макс. Уверен, что и супруга ваша, дорогой Виктор, вами также гордится. Главное в наше время иметь крепкую семью, друзей, которые не подведут, и уверенность в будущем. Сыновья это смогут, написано в скобочках. Я знаю, что вы сейчас находитесь не в Риге. Тем не менее, не имеет значения, где вы. От всей души жму вам, дорогой Виктор, руку 75-летием. С днем рождения. Спасибо большое. Доверили сыграть нам. Давайте сначала мы вас также поздравим, дорогой Виктор, с днем рождения. Пожелаем вам крепчайшего здоровья, всяческих успехов, исполнения ваших желаний, позитива и поводов для этого позитива и для прекрасного настроения. Ну а что касается песни, пусть для Виктора Антонова споет Юрий Антонов. С днем рождения!

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Валерий Меладзе появился в эфире программы «Хорошие новости» в прямом эфире радио СВХ Плюс по просьбе нашей радиослушницы Галины. И вам, Галочка, отличного настроения, и вам, Галочка, удачного дня и всяческих успехов. Смотрите, какую новость нашел, кинематографическую, да, о том, что Минотавр Андрея Звягинцева Франция выдвинула на Оскар, вы наверняка слышали. В категории, кстати, лучший международный фильм. Картина ранее получила гран-при Каннского кинофестиваля. Сейчас вот выдвинута от Франции на Оскар. Минотавр Андрея Звягинцева. А государство под названием Ватикан впервые подаст фильм тоже на Оскар. Картина называется «Green Lava». Это документальный, короткометражный документальный фильм. Будет представлен для участия в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». И вот. Это первый фильм, который будет подан на Оскар от Ватикана. Вот такая у нас. Александр, наш радиослушатель, вспомнил замечательную песню для Юрия Шевчука и группы ДДТ в последнюю осень. Вместе с вами, Саша, с удовольствием ее послушаю.

0: модный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
1: Гигабит, интернет.
2: Гигабит, интернет.
1: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком, ЛВ.
3: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Спасибо за то, что каждый будний день с 14 до 15 помогаете мне делать этот мир лучше. Это благое дело. Спасибо вам за это. Ну, закончим программу «Хорошие новости», но пусть сами «Хорошие новости» не заканчиваются. Вот этим музыкальным пожеланием нашего радиослушателя Артура, он попросил сыграть что-то из репертуара Евы Польной. Вот эту песенку я выбрал, дорогой Артур, «Песса мэ мучо». Для вас.
0: СВХ плюс.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от 8 до 13. Завтра днем местами возможны небольшие дожди, порывистый ветер, температура воздуха от 15 до 19. Венспилс и лепый дождь во второй половине дня 15-16. В Даугавпилсе резок на без осадков 17-18. В Риге дождь возможен ближе к вечеру и до плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Россия откроет на границе с Латвией избирательные участки. Дело экс-министра Узолнекса передано в прокуратуру. Рейн-Эйр увеличит количество рейсов из Риги в зимнем сезоне. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Подготовка к выборам в Сейм идет по плану в намеченные сроки и намеченном объеме, резюмировал Совет национальной безопасности. Главное внимание Совета было уделено результатам тестов безопасности цифровых платформ, а также бесперебойной работе избирательных участков с учетом уроков с перебоями со связью и электроснабжением после бури в августе и на случай возможных угроз в воздушном пространстве. Совет призывает избирателей заранее ознакомиться с информацией Центральной избирательной комиссии и воспользоваться возможностью проголосовать досрочно. В прокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса, который обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С 2022 года за подобное правонарушение, если концентрация алкоголя в крови была свыше 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность. У Узолнекса было свыше 3 промилле. Автомобиль «Шкода», которым он управлял, может быть конфискован и передан Украине. Напомню, экс-министр был задержан пьяным за рулем в Стопинской волости в минувшую субботу. На сайте Центрального управления статистики опубликован обновленный список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. В нем около 300 компаний. Чтобы эта информация была публичной, были приняты специальные поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Москва объявила, что на пограничных пунктах с Польшей и странами Балтии откроет избирательные участки для голосования на выборах в Российскую Думу. Москва откроет 10 таких избирательных участков, где смогут проголосовать граждане России, проживающие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. 4 из этих участков будут расположены в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой. 5 участков откроют в Псковской области России, которая граничит с Латвией и Эстонией. И еще один в Ленинградской области на границе с Эстонией. Голосование на выборах в России пройдет с 18 по 20 сентября. Авиакомпания Ryanair в зимнем сезоне этого года сохранит 2 самолета на базе в Рижском аэропорту. В зимнем сезоне этого года Ryanair увеличит расписание рейсов на 6%, а также сохранит 16 маршрутов из Риги. При этом на 10 маршрутах частота рейсов будет увеличена. Ryanair увеличит частоту рейсов в Малагу и Барселону, в Милан и Рим, в Дублин, а также в Мидлендс, Манчестер, Лидс и лондонский аэропорт Стэнсет в Великобритании, а также на Мальту. В конце этой недели во многих районах Латвии ожидаются дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер. В субботу ночью во многих местах, а днем лишь местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на побережье порывистый. В воскресенье дожди пройдут на большей территории, местами сильные. Температура воздуха днем на выходных от плюс 15 до плюс 19. В первой половине следующей недели погода существенно не изменится. Временами дождь и в пределах до плюс 18. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Всем прекрасного настроения и беспроблемной дороги до поставленной цели. Дим Харов, радио СВХ Плюс, Drive Time. Поехали.
2: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.

0: Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 €. Humusa vai kvīnojas čipsi e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 €. Uzkoda crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 €. Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурец и АБЦ.
2: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Где найти занятия для ребенка и для себя?
5: Где научиться играть на гитаре?
6: Где найти занятия для бабушки?
7: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности – Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
8: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
9: СВХП.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Как раз таки об ошибках на дорогах давайте поговорим. За вчерашний день статистика от МВД Латвии. В стране вчера случилось 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 8 человек, и больше всего пострадавших в Риге и Рижском регионе. 7 из 8 человек пострадали в Риге, из них 4 велосипедиста, 1 водитель электросамоката, 1 еще пострадавший был в Курземе, или пострадавший, не знаю. Земгале, Видземе и Латгале вчера без пострадавших. Здорово, хорошо, молодцы, так держать. Еще одна замечательная новость, что вчера никто не погиб в дорожно-транспортных происшествиях. В нашей стране тоже очень хорошо, и так держать. 388 нарушений правил, а вчера было зафиксировано. Меньше 400 тоже неплохой показатель. И вот, кстати, на 98 меньше, чем позавчера. За агрессивное вождение, опять-таки, довольно много человек вчера было задержано. 12 человек, 11 из которых в Рижском регионе, один из них еще один в Земгале. Продолжается рейд полицейских дорожных соблюдению правил дорожного движения. Здесь же, кстати, давайте упомянем и что за вождение в нетрезвом состоянии. Вчера было задержано 12 человек. 11 под алкогольным опьянением, 1 под наркотическим. В Риге 4, в Земгале 5 человек. 1, кстати, плюс еще под наркотиками. В Видземе 1, в Курземе 1, в Латгале 0. Ну молодцы, водители в Латгале. Так, 12 человек вчера было задержано, да, вот в нетрезвом состоянии. Значит, у троих автомобиль конфискуют, еще у пятерых будет штраф по стоимости автомобиля. Получается, из 12 8 попали по крупному. Скоростных нарушений 156, а чаще всего нарушали Видземе, 55 нарушений скоростного режима было Видземе. Но транспортное средство в нашей стране вчера не было угнано. Это тоже хорошая, позитивная информация. Чем больше позитивной информации будет вот в этой статистике, тем лучше. А вам, друзья мои, подруги, желаю не нарушать и не попадать в эту статистику. Поехали.
2: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.

0: 22 минуты, расскажу о погоде на завтра. Завтра пятница, 18 сентября. Ночью местами возможны дожди, ветер умеренный. Вот на побережье ветер будет порывистый. От 8 до 13 температура воздуха. Завтра днем местами возможны небольшие дожди, при этом будет ветер порывистый. 15-19 градусов температура по стране. Венспилс, слепая дождь во второй половине дня 15-16. Даугавпилс и Рызык там без осадков 17-18. В Риге ближе к вечеру возможен дождь 18 градусов. Выше ноля. Драйв-тайм.
1: Удивительная жизнь моя. СВХ+.

Меж много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: В месяц профилактики доступны 500 бесплатных удаленных консультаций врача по результатам анализов. Во время этих бесплатных консультаций врач оценит результаты лабораторных исследований, разъяснит наиболее существенные показатели, даст рекомендации для дальнейших действий и при необходимости посоветует обратиться к специалисту для углубленной оценки состояния здоровья, пояснила медицинский директор Веселивоцентру Апвениба Алла Силова. Данные недавнего опроса свидетельствуют, что треть жителей Латвии указывают на нехватку времени, как на одно из важнейших препятствий для профилактики здоровья. Поэтому консультации можно будет получить дистанционно, предварительно записавшись на удобное для вас время. Для консультации нужно подготовить наиболее актуальные результаты анализов крови, желательно такие, которые были проведены не раньше, чем за последний месяц. Количество мест ограничено, бесплатная 20-минутная консультация врача по разъяснению результатов анализов будет доступна первым 500 клиентам. Подать заявку на консультацию можно в электронном виде, выбрав наиболее подходящее для себя время консультации. Больше информации на сайте veselib.lv в разделе «Актуалы». Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: О ресторанах Lido мы, между прочим, еще с вами сегодня поговорим обязательно. Где-то в 17:15 приблизительно в следующем часу начнется конкурс. Сегодня это будет конкурс «Красивые ответы», где мы с вами продолжим розыгрыш подарочной карты от ресторанов Lido на 30 евро. А через несколько буквально уже минут, вот сейчас будет песенка, рекламка и песенка, мы с вами будем крутить большое колесо удачи Путы. Я уже здесь все приготовил. Надеюсь, и вы готовы.
3: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо. Бип-бип, бип-бип, yeah!

0: 90 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaiupalīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Ручной пылесос Шоуми 249 евро. Микроволновая печь 39,99. Стиральная машина LG на 9 килограммов 329 евро. Кассину Кай. Предложения действуют в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
7: СВХ плюс.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: плюс. Я слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ плюс.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Как внимательно вы слушаете радио СВХ плюс, мы сейчас и проверим, и самому внимательному или самый внимательный приз подарим. Большое колесо удачи Путу, добро пожаловать, сейчас будем его раскручивать. Вкратце давайте напомню, какие призы вас могут ожидать. Конечно же, это карта номиналом 50 евро, подарочная карта от Путу. Путу – это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в нашей стране, более 40 автомоек. Также в розыгрыше вкусняшка для ваших

0: четвероногих друзей, или для собаки, или для кошки, или для лошади. Приз от Йосера. Для любителей путешествовать стильный чемодан плюс особо выгодная цена на ваше путешествие от Целиум Боди также в розыгрыше. Парки приключений Тарзанс приглашает вас приключения. Подарочная карта на 50 евро также в розыгрыше. И вкусные призы. Подарочная карта от Битеты, от кафе Битеты, что в Юрмале, на 50 евро, если ошибаюсь, вчера мы разыграли уже одну. Вот. А также набор лакомства Трамкалны, которым можно побаловать себя или поделиться с близкими. Посмотрим, какой сектор выпадет сегодня именно вам. Для этого я предлагаю вам дозвониться в нашу студию. Что важно, после сигнала, сигнал будет следующий, на старт, внимание, марш, поехали. И вы дозваниваетесь по номеру 25-45-25-25. Обратите внимание, не WhatsApp-ом звоним, а на телефон 25-45-25-25. На старт! Внимание! Марш, поехали! Добрый день, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, очень хорошо, что вы до нас дозвонились. Наталья, вы еще не выиграли в этом конкурсе?
1: Я пыталась дозвониться, но не получалось.
0: То есть вы не выигрывали?
1: Нет.
0: Ну вот у вас сейчас будет попытка выиграть в нашем конкурсе. Наташенька, а скажите, пожалуйста, вы вчера слушали наш конкурс?
1: Нет, вчера не слышала.
0: Ага, ну я тогда вам подскажу, какой вопрос был вчера, поскольку вопрос был, будет и сегодняшний, ну чуть-чуть связан со вчерашним. Вы сейчас где находитесь? В Риге?
1: Да, я в Риге дома, уже с работы.
0: Угу, угу. Ну давайте тогда приступим к вопросу. Вчера мы в конкурсе выяснили, что первый выпуск новостей в эфире радио СВХ Плюс по будням выходит в 7 часов утра.
1: Да.
0: Во сколько по будням выходит последний выпуск новостей в эфире радио СВХ Плюс? Наташа.
1: 18.00.
0: Умница какая. Умница какая. Да. В 18.00 выходит последний выпуск новостей по будням в эфире радио СВХ Плюс. Отлично, Наташ. Отлично. Вы как-то так неуверенно сказали. Вы отгадали, признайтесь честно? Или, скажем так, логикой взяли этот вопрос?
1: Я сначала подумала 19, потом ему 19 лет.
0: Поздновато как-то уже, правда?
1: Да, уже да.
0: Угу. Какая умница. Очень хорошо, очень хорошо. Наташенька, самое интересное, самое приятное у нас с вами впереди. Будем крутить колесо?
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно, давайте его крутить. Вот оно уже крутится. Вот оно уже крутится и выбирает вам приз, дорогая Наташенька. И вот он, приз выпал. И это... приз от Целиум Боди, дорогая Наташа. Это новый стильный чемодан плюс приятнейшая цена на ваше путешествие. Куда вы собираетесь, Наташенька, с новым чемоданом? Расскажите нам, пожалуйста.
1: А вот я собираюсь в Египет.
0: В Египет?
1: Да, в октябре.
0: Прелесть какая, прелесть какая. Видите, как все здорово. Мы такое впечатление, что мы готовились к вашей поездке, Наталья, правда?
1: Здорово.
0: Не кладите трубку телефона, за эфиром поболтаем. Ай, как хорошо. Я очень рад. Итак, не хватает солнца, продли лето в теплых странах вместе с Целиум Боди. У нас ты найдешь самый широкий выбор путешествий, предложения всех туроператоров в одном месте. Уже началось и раннее бронирование туров на следующий, 2027 год. Сравнивай и бронируй 24/7 на целиумбоди.лв, целиумбоди, одним словом, .лв, или в офисах без ожиданий и по еще более выгодным ценам. Целиум Боди – надежное агентство с 18-летним опытом и гарантией низкой цены. Не откладывайте отдых, отправляйтесь туда, где все еще греет солнце. Целиум Боди.лв. Твое путешествие начинается здесь. Закончен на сегодня очередной выпуск конкурса под названием «Большое колесо удачи Путо». Еще раз поздравляю Наталью с выигрышем. Завтра продолжим.
2: Путо. Лилакайс пашап калпошнас без контакта автомазгатау тиклс Латвия педава. Авто ун коммерс транспорта мазгашан измантует модернако технологию полицию. Путо автомазгатавас изманту атро. Рупиговой перфекто мазгашанс комбинации. Транспорт лидзекли номазгают рактивайам путам. Пулвервейда мазгашанс лидзеклем. Вай комбинай. kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk puto LV.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью местами дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем местами возможны небольшие дожди, порывистый ветер, температура воздуха от плюс 15 до плюс 19. Венспилс и Лепа и дождь во второй половине дня, плюс 15-16. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 17-18. В Риге ближе к вечеру возможен дождь и до плюс 18.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Венспилсский край просит объявить чрезвычайную ситуацию на селе. Россия откроет на границе с Латвией избирательные участки. В ближайшие дни похолодание не ожидается. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о железных дорогах, которыми предусмотрен пересмотр платы за транзит российского зерна. За проголосовали 53 депутата, против 12 от партии «Латвия на первом месте» и «Стабильности». Цель поправок – создать возможность оперативно повысить плату для транзитных грузов с зерном, если в транспортных документах отправителям указана Россия. Новые нормы будут действовать до конца этого года. Венспилсская краевая дума решила обратиться в кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на один год. Причина – продолжительные неблагоприятные погодные условия и много осадков, которые сильно повлияли на состояние почвы и возможности фермеров убрать урожай этого года под угрозой проведения необходимых осенних полевых работ. Сложные погодные условия этого года существенно ограничивают и возможности выполнять обязательства фермеров. Объявление чрезвычайной ситуации стало бы основанием для оказания помощи фермерам на государственном уровне, заявил председатель Венспилсской краевой думы Андис Зариньш. В прокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса, который обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С 2022 года за подобное правонарушение, если концентрация алкоголя была свыше 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность. У Узолнекса было свыше 3 промилле. Автомобиль «Шкода», которым он управлял, может быть конфискован и передан Украине. Напомню, экс-министр был задержан пьяным за рулем в Стопинской волости в минувшую субботу. Москва объявила, что на пограничных пунктах с Польшей и странами Балтии откроет избирательные участки для голосования на выборах в Российскую Думу. Москва откроет возле пограничных пунктов пропуска 10 избирательных участков, где смогут проголосовать граждане России, проживающие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. 4 из этих участков будут расположены в Калининградской области, которая граничит с Польшей и Литвой. 5 участков откроют в Псковской области, которая граничит с Латвией и Эстонией, а еще один в Ленинградской области, граничащей с Эстонией. Голосование на выборах в России пройдет с 18 по 20 сентября. На сайте Центрального управления статистики опубликован обновленный список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. В нем около 300 компаний. Чтобы эта информация была публичной, были приняты специальные поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Авиакомпания Ryanair в зимнем сезоне этого года сохранит 2 самолета на базе в Рижском аэропорту. В зимнем сезоне этого года Ryanair увеличит расписание рейсов на 6%, а также сохранит 16 направлений из Риги. При этом на 10 маршрутах частота рейсов будет увеличена. Ryanair увеличит частоту рейсов в Малагу и Барселону, в Милан и Рим, в Дублин, в Ист Мидлендс, Манчестер, Лидс и лондонский аэропорт Стэнсет в Великобритании, а также на Мальту. В конце недели во многих районах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер. В субботу ночью во многих местах, а днем лишь местами, пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый или умеренный южный ветер. В воскресенье дожди пройдут на большей территории, местами сильные. Температура воздуха днем на выходных от плюс 15 до плюс 19. В первой половине следующей недели погода существенно не изменится. Временами дождь и в пределах до 18 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Аккурат-таки с ресторанами Lido мы проведем конкурс под названием «Красивый ответ». И конкурс начнется минут через 10, и там мы разыграем одно из мест в финале. Финал, кстати, уже завтра. Вот, и подарочная карта на 30 евро от ресторанов Lido будет разыграна. Всем привет, меня зовут Дим Харов, это радио СВХ. Плюс сегодня четверг, кстати, да, 17 сентября. Если, кстати, у вас есть какая-то дорожная информация, можете докладывать и помогать другим участникам, участницам движения. А во второй половине этого часа я вам расскажу, в какой стране труднее всего сдать теоретический экзамен на права автомобильные. Расскажу, на каком месте, в том числе Латвии, в этом рейтинге. В середине этого часа аккуратно-таки поговорим об автомобильных новостях. В общем, будет интересно, и я надеюсь, что вы не пожалеете, что настроили свои приемники, компьютер, телефон на радио СВХ+. Поехали!
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

0: Это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
3: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

0: каждого времени года свои вкусы, правда?
1: Правда.
0: Внимание, в Лидо сезонные осенние вкусы. Лидо предлагает более сытные, выразительные блюда от свиных отбивных в трюфельном маринаде до согревающего грибного крем-супа, плюс тарт с грушами на десерт. Вкуснотища, вкуснотища. Подарочная карта от Лидо на 30 евро. Завтра кому-то из вас достанется, а сегодня мы узнаем очередного финалиста. Предлагаю принять участие вам в конкурсе под названием «Красивые ответы», где, соответственно, красивые ответы я предлагаю вам придумать. Я беру какую-то известную фразу или неизвестную фразу, Вот, а вы ее, произношу ее не полностью, а вы ее заканчиваете по-своему. Если ваше окончание совпадает с окончанием оригинала, вы, к сожалению, не выигрываете. Так что подглядывать, подсматривать смысла нет никакого. Поскольку мы с вами говорим о всяческих вкусностях с ресторанами Лидо, давайте одну из фраз Оскара Уайльда мы с вами сегодня красиво закончим. Я вам начало, а вы мне продолжение и, соответственно, окончание. После хорошего обеда... Все, продолжение, окончание за вами. После хорошего обеда... Можно присылать только окончание. 25-45-25-25 смски и ватсапки. Присылайте. Удачи.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Этой ночью местами дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый, от 8 до 13 градусов температура. Завтра днем местами, возможно, небольшие дожди, порывистый ветер, температура от 15 до 19. Венспилс слепая дождь во второй половине дня 15-16. В Риге также дождь ближе к вечеру плюс 18. А вот в Даугавпилсе разок на завтра без осадков 17-18.
0: Драйв тайм. Едем. Едем. Дальше.

Итак, разыгрываем место в финале. Финал завтра, и там будет разыграна подарочная карта на 30 евро от ресторанов «Лидо». После хорошего обеда вот эту фразу Оскара Уайлда я предложил вам закончить. Давайте оригинал до конца прочитаю. После хорошего обеда можно простить кого угодно. Писал Оскар Уайлд. Ваши лучшие варианты прочитаю, и прочитаю вариант победителя. После хорошего обеда мир становится лучше. После хорошего обеда верхняя пуговица на джинсах расстегивается сама. После хорошего обеда даже понедельник больше не выглядит как недоразумение. После хорошего обеда для добавки места нет. После хорошего обеда карьера может подождать. И вот вариант победителя. Победителя зовут Геннадий. После хорошего обеда гравитация усиливается. Геннадий, вы в финале. Финал завтра. Подарочная карта на кону. 30 евро от ресторанов «Лидо». Хорошие обеды и ужины. И все другое хорошее и вкусное вы найдете именно там.

0: Автоновости.
1: Вчера около 10 утра на кругу Славы в Риге произошел инцидент с участием двух водителей. Водитель внедорожника Toyota решил, что ехавший впереди BMW не дает ему проехать и поэтому намеренно протаранил его. Водитель внедорожника Toyota резко обогнал BMW по второй полосе, а затем протаранил BMW боковой частью своей машины. В результате столкновения внедорожник Toyota развернул перпендикулярно полосе движения, а BMW остался врезанным в его бок. По предварительной информации полиции, в результате аварии были повреждены оба транспортных средства и разделительное ограждение. По факту произошедшего государственная полиция начала процесс об административном правонарушении. В Пинке водитель автомобиля Nissan, по всей видимости, получил травмы в дорожно-транспортном происшествии, а машина была обнаружена, врезавшейся в забор. И очевидцы и полиция до сих пор пытаются установить обстоятельства произошедшего, передает программа «Дек-пункта» телеканала ТВ-3. Автомобиль Nissan врезался в забор и повалил придорожное ограждение на улице Юрмалас. Возможно, автомобиль находился в таком состоянии уже давно. Сообщение об аварии поступило только вчера в 8:30 утра, но время происшествия пока неизвестно. Министерство сообщения в прошлом году признало Лепую самым безопасным для дорожного движения городом Латвии, а самым безопасным краем стал Екапилский край. В категории городов в 2025 году самым безопасным для дорожного движения была признана Лепая. За ней на второй позиции сразу два города – Рига и Юрмала. А третье место занял Резекне. В категории краев первое место занял Екапилский край, второе – Ливанский край, а третье получил Алукснинский край. Самые безопасные для дорожного движения самоуправления определяют на основе анализа статистических данных о погибших и пострадавших с учетом численности населения города или края. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: А знаешь, что это такое? А знаешь, что такое правда, которую не надо? Что такое дружба, которую не нужно? Что это за лица? Не надо их бояться, не надо их сторониться.

такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты?

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как-как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88-28. Veselības centra apvienības kods 0100-64-120.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и стулья, стеллажи, коробки для хранения, предметы интерьера, текстиль, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.
8: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Обещал вам рассказать, в каких странах самые сложные теоретические экзамены на водительские права, выполняя свои обещания. И вот вам, пожалуйста, эта информация. Греция. Греция стоит на первом месте по трудности теоретических экзаменов сдачи на права. А в Греции, сейчас расскажу вам, да, а чтобы сдать экзамен, надо на 30 вопросов с вариантами ответа ответить правильно, и допускается всего лишь один неправильный ответ. Да? То есть 29 вопросов из 30 надо ответить правильно. А на все это дело отводится 35 минут. Греция на первом месте в одиночестве. На втором месте в этом рейтинге по сложности сдачи экзаменов на права стоит японцы, да? Японская система. Да. ЦСДД, скажем так. Я посмотрел, там сложная система. Сначала предварительный какой-то экзамен там из 50 вопросов, потом основной экзамен из 100 вопросов. В общем, а сложность сдачи на права в Японии 95%. Да? 95% ответов должны быть правильные. В Греции 97, да? 29 ответов из 30. А японцы на втором месте. На третьем месте Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия. 91% правильности ответов. А вот на четвертом месте довольно большое количество стран, в том числе и Латвия, между прочим. Латвия, Испания, Италия, Португалия, Украина, Исландия, Лихтенштейн и Люксембург. Это европейские страны: Кювейт, Катар, Сингапур и Колумбия. Да, 90% ответов должны быть правильные. Ну, давайте напомню, как это в Латвии происходит. Я так предполагаю, что нечто подобное и вот в странах мной перечислено. Теоретический экзамен по правилам дорожного движения в ЦСДД, компьютерный тест для проверки знаний дорожного движения. Количество вопросов 30, время на выполнение 30 минут, допустимое количество ошибок не более 3 неправильных ответов. Ну, пожалуйста, и получаются те самые 90%. А чуть попроще, 88% должно быть правильных ответов в Нидерландах, Франции, Эстонии, Ирландии, Андорре, Монако, в Израиле 87%, а в Объединенном Королевстве, Великобритании 86%. Вот такая у меня есть статистика. На первом месте по сложности Греция, а Латвия и другие многие страны на четвертом месте. А вы с какого раза сдали теоретический экзамен на права? А? Ну давайте, похвалитесь, или наоборот, может быть, рекорд какой-то. Сообщите. Я тут буквально на прошлой неделе или на позапрошлой неделе читал про гражданина Польши, который там, ну, чтобы не соврать, там 50 раз сдавал, что ли, если не больше. Теоретический экзамен.
2: Drive Time. СВХ+.

0: Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. С какого раза вы сдали экзамены? Как правило, все, кто откликнулся, сдали с первого раза. Молодцы, молодцы. Константин написал, что в Ирландии 40 вопросов, 40 минут, да? Нет, 40 из 40, вот Константин пишет, 40 вопросов всего лишь. Ошибок сколько? 35 правильных из 40. Вот такой принцип сдачи на права в Ирландии. Спасибо, Кость, спасибо. И за отзывчивость вашу огромное спасибо. Молодцы.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Lidl предлагает Дюк Дюкёх. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
4: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Хиты навсегда.

ВВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио,

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 8 до 13. Завтра днем местами возможны небольшие дожди, порывистый ветер сохранится. Температура воздуха от 15 до 19. Венспилс и лепый дождь во второй половине дня. Плюс 15-16. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 17-18. В Риге ближе к вечеру возможен дождь и до плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Венспилский край просит объявить чрезвычайную ситуацию на селе. Россия откроет на границе с Латвией избирательные участки. В ближайшие дни похолодания не ожидается. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о железных дорогах, которыми предусмотрен пересмотр платы за транзит российского зерна. За проголосовали 53 депутата, против 12 от партии «Латвия на первом месте» и «Стабильности». Цель поправок – создать возможность оперативно повысить плату за транзитные грузы с зерном, если в транзитных документах отправителям указана Россия. Новые нормы будут действовать до конца этого года. Венспилская краевая дума решила обратиться в кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на один год. Причина – продолжительные неблагоприятные погодные условия и много осадков, которые сильно повлияли на состояние почвы и возможности фермеров убрать урожай этого года под угрозой проведения необходимых осенних полевых работ. Сложные погодные условия этого года существенно ограничивают возможности фермеров выполнять обязательства. Объявление чрезвычайной ситуации стало бы основанием для оказания помощи фермерам на государственном уровне, заявил председатель Венспилской краевой думы Андис Зариньш. В прокуратуру поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса, который обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С 2022 года за подобное правонарушение, если концентрация алкоголя в крови была свыше 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность. У Узолнекса было свыше 3 промилле. Автомобиль «Шкода», которым он управлял, может быть конфискован и передан Украине. Напомню, экс-министр был задержан пьяным за рулем в Стопинской волости в минувшую субботу. Москва объявила, что на пограничных пунктах с Польшей и странами Балтии откроет избирательные участки для голосования на выборах в Российскую Думу. Голосование на выборах в России пройдет с 18 по 20 сентября. Москва откроет возле пограничных пунктов пропуска 10 избирательных участков, где смогут проголосовать граждане России, проживающие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. 4 таких участка будут расположены в Калининградской области на границе с Польшей и Литвой, 5 участков в Псковской области на границе с Латвией и Эстонией и еще один в Ленинградской области на границе с Эстонией. На сайте Центрального управления статистики опубликован обновленный список латвийских предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. В нем около 300 компаний. Чтобы эта информация была публичной, были приняты специальные поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Авиакомпания Ryanair в зимнем сезоне этого года сохранит 2 самолета на базе в Рижском аэропорту. В зимнем сезоне этого года Ryanair увеличит расписание рейсов на 6%, а также сохранит 16 маршрутов из Риги. При этом на 10 маршрутах частота рейсов будет увеличена. Ryanair увеличит частоту рейсов в Малагу и Барселону, в Милан и Рим, в Дублин, в Ист Мидлендс, Манчестер, Лидс и лондонский аэропорт Стенсет в Великобритании, а также на Мальту. В конце недели во многих районах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер. В субботу ночью во многих местах, а днем лишь местами пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый или умеренный южный ветер. В воскресенье дожди пройдут на большей территории, местами сильные. Температура воздуха днем на выходных от 15 до 19. В первой половине следующей недели погода существенно не изменится. Временами дождь и в пределах до +18. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
3: Ну что ж, еще раз здравствуйте, друзья мои, подруги. До 19.00 в студии буду я. Зовут меня Дим Харов. Программа Drive Time продолжается. Ежели что, давайте напомню, сегодня четверг, 17 сентября, а завтра пятница. Иногда стоит напомнить о том, что четверг продолжается только потому, что завтра пятница. Правда?
1: СВК+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: А давайте-ка мы с вами поговорим о порядке. Порядке в вашем доме. Поговорим о вещах, которые хранятся, ну так, на всякий случай, но на самом деле, скорее всего, подчеркиваю, скорее всего, никогда не пригодятся. Я вам буду об этих вещах рассказывать, а вы будете отмечать, есть у вас такое или нету. Уверен, что большинство из этого есть в каждом доме. А я могу и ошибаться. Итак, поехали. Пуговицы от старой одежды. Есть? Ну, признайтесь, есть. Они могут стать находкой, конечно, да, если вы увлекаетесь рукоделием. Да, но в остальных случаях часто пылятся без дела. Особенно, если это пуговицы от вещей, след которых давным-давно простыл в вашем шкафу. Есть пуговицы от старой одежды? Вот. Старое постельное белье и полотенце. Ну, тут все понятно, да? Просто не выцвевшие после 10-й стирки. Пододеяльники с катышками и с дырками. Полотенца, которыми вытирались еще в школе. Жалко как-то выкинуть. А вдруг пригодится? А вдруг? Ну, как правило, вот такое тоже случается. Есть такое дело? Есть? Едем дальше. Вот это, уверен, у каждого есть. Пластиковые приборы из доставки и палочки для суши. Признайтесь, есть? Ну, есть же, да? Одноразовые вот эти вот из доставки. Вам что-то доставили, там пластиковые приборы. Вы достали нормальные вилки, поели, а эти... Ну, потом пригодятся. Вот сюда положу. И палочки деревянные для суши. Точно есть? Но потом когда-нибудь блесну. Есть такое дело? Есть. Не знаем, на какой пикник вы собираетесь в будущем, но, возможно, вам все же не нужны 100 упаковок с вилками, ложками и деревянными палочками. К тому же приборы из доставок часто не отличаются прочностью. И даже для дачных шашлыков есть смысл приобрести одноразовые, но более надежные предметы. Ну, это просто must have. Пакет с пакетами. Нет, я не говорю, что не должно быть дома пакета с пакетом. На мой взгляд, он обязательно должен быть. Но! Это есть практически в каждом. Но есть у него одно свойство. Он постоянно увеличивается в размерах. Согласитесь, да? Пакет с пакетом. То, опять-таки, курьер какой-нибудь привезет с доставкой в пакете. Спрячь, пригодится. То еще откуда-то он появится, из магазина или еще. Кто-то там пришел, принес что-то вам. Вот, оставил. И вот все туда. Вот. В размерах он увеличивается. Мы продолжим.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Продолжим наш с вами разговор о вещах, которые хранятся на всякий случай, но на самом деле, скорее всего, не пригодятся. Спасибо за ваш комментарий. Вот Вилнес Александр написал, что из перечисленного в их домах нет ничего. Очень хорошо. Ну, очень хорошо, наверное. А перечислил я пуговицы от старой одежды, старое постельное белье и полотенце, пластиковые приборы из доставки, палочки для суши, пакет с пакетами, который растет в объемах. Ну, сейчас проверим. Вот к вам обращаюсь, Александр и Вилнес в том числе. Если у вас в доме... Вот это кабели и зарядки от старой техники. У каждого есть коробка, где лежат зарядка, непонятно от какого телефона, какие-то мини-кабели и от Макси чего-то, от каких-то плееров, переходники, на предназначение которого тоже уже не все помнят, наушники не совсем рабочие или, может быть, протертые какие-то. Вот, а вдруг пригодятся. Есть такое дело? Знаешь, у меня есть такая коробка. Вот там до хрена всяких шнуров. На деле все этого редко что-то пригождается. И когда нам с вами реально нужен какой-то кабель, мы, как правило, покупаем новый. Потому что ничего из этой вот сокровищницы не подходит к актуальной технике. У меня есть, признаюсь, такая коробка с этими кабелями. Я ее тоже попытаюсь чистить периодически. Но ладно. А что я про себя говорю? Ну, если есть... Короче, ваш комментарий приветствуется. Подарки, которые вам не понравились. Вы храните откровенно бесполезные, ненужные вещи только потому, что это подарок, и избавиться от него неудобно. Нет, не про меня. Но важно быть с собой откровенными. Вы не будете пользоваться вещью, которая вам не нравится. И выделять под нее отдельное место нерационально. Если вещь вам не симпатична, это совсем не значит, что вы не цените чужое внимание. Вот это очень важный момент. Это очень важный момент. Ну, ее можно куда-нибудь в благотворительный какой-нибудь магазин или какое-нибудь общество отнести. Продать, в конце концов, можно, да? Здесь есть совет передарить кому-нибудь, но это опасная такая штука. Вот. Жизнь слишком коротка, чтобы хранить то, что не приносит удовольствия. Это правда. А если у вас визитки, которые вы когда-то получали, вы храните их, потому что боитесь, написано здесь, что однажды может пригодиться нужный какой-то контакт. Однако на практике, если вам понадобится тот или иной специалист, вы скорее обратитесь к интернету. А я, сказать по правде, опять я про себя буду говорить, но вот этот пункт для меня такой эмоциональный, я бы сказал. Я храню старые визитки, честное слово. И даже не потому, что мне может понадобиться контакт, скорее всего, этот контакт уже и не существует. Я просто иногда, разглядывая визитки, вспоминаю, при каких... обстоятельства, как они были получены. Вспоминаю людей, имена, фамилии, которые там напечатаны, ну и так далее. Это такая, знаете, история. Вот фотографии-то мы храним, напечатанные. Не все, наверное. Да и визитка, так сказать, по правде, уже выходит из обращения. Правда ведь?

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
2: Ну что, ожидаются местами дожди, ветер умеренный, побережье ветер порывистый, от 8 до 13 градусов температура. Завтра днем местами возможны небольшие дожди, порывистый ветер, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Венспе слепает дождь во второй половине дня, 15-16, Даугавпилс, Резекне без осадков, 17-18. В Риге ближе к вечеру возможен дождь, 18 градусов выше 0.
0: Drive Time. Едем, едем. Дальше.
3: Твои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ плюс.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Сейчас мы к гороскопу обратимся, лишь закроем, давайте, на сегодня первую серию темы про вещи, которые хранятся на всякий случай, но на самом деле, скорее всего, не пригодятся. Вот наш радиослушатель Александр из всего списка сегодня перечислил, написал, что ничего этого дома нет, а потом признался, что есть куча нужных, слово нужных, закавыченных вещей в гараже. На что ему ответил, что где-то же они должны прятаться. Это хорошо, когда есть гараж и подсобка какая-нибудь. Вот они там все и лежат. Ну, возможно, конечно, не старые пуговицы, а что-то другое. Понятно, понятно. Ладно, давайте гороскоп. Завтра, кстати, с нужными-ненужными вещами продолжим. А что у нас? Гороскоп, первая серия. Поехали. Овны, прикиньтесь завтра удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то давно вам уже известное. Ну что вам стоит, а кто-то будет целый день счастливым ходить. Тельцы, хорошо иметь возможность сделать все, что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому. Близнецы, завтра можете оказаться немного нервозными. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обсуждать свои чувства, лучше отложите эту беседу. Раки, завтра ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Львы, вспомните завтра о друзьях, свяжитесь с ними, и полученные новости удивят вас и порадуют. От друзей, да? Львы. Дева, у вас завтра не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Супер!
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая серия гороскопа. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Будем вам прогнозировать завтра с точки зрения звезд. Весы, завтра можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей. Скорпионы, не скрывайте ваших желаний. Возможно, кто-то хочет того же, что и вы. Можете объединить усилия. Стрельцы, завтра вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь. Козероги, завтра вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и даже гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать, вдруг в будущем пригодятся. Водолеи. Завтра вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Вечер будет как нельзя более подходящий для светских бесед и прочих милых развлечений. Рыбы. Завтрашний день должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. И помните, чудеса случаются.
0: Гороскоп.
4: Все же нравится.
1: СВХ плюс.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый «Шкода Кодиак». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors «Шкода Кодиак» с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Шкода.
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
5: Drive Time совместно с Lido.
6: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Močni bīt, modni trend, gigabīt internet.
2: Gigabīt internet.
3: Gigabīt internet.
2: Мы топ 3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком, ЛВ.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Друзья мои, подруги, как всегда, в окончании нашего с вами мероприятия под названием Drive Time я поблагодарю вас за то, что помогали делать радио СВХ+. Спасибо огромное вам за компанию, за внимание, за ваши комментарии, за участие в конкурсах. Кстати, о конкурсах. Завтра у нас пятница. Завтра с... Когда мы будем... Значит так, начнем мы с программы «Хорошие новости» с 15 до 16. Так что, если есть какие-то поздравления или приветы, уже готовьте и отправляйте ближе к 15 часам, да? На завтрашний день. Потом мы с вами будем крутить большое колесо удачи. Пута. Приз обязательно разыграем. Завтра у нас подведение итогов. За неделю мы кому-то из вас вручим подарочную карту от Лидо на 30 евро. И завтра же разыграем билеты в кино, кстати, еще. Вот такие у нас планы на завтра. И пусть у нас завтра все получится. И сегодня вечером, кстати, тоже у вас все пусть получится. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

древней классической, и выпив под Лепса начнет она двигаться эротически. Чем в действие приведет она мой механизм фаллический, и в сложной такой ситуации, пусть и гипотетической, вряд ли смогу остаться я верным тебе физически. Придется мне с нею исполнить ряд этюдов акробатических, без всяческих чувств романтических.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Tutos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredīti MLV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredīti MLV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredīti MLV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredīti MLV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredīti MLV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
9: Радио СВК Плюс представляет.
10: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
9: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
10: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
11: СВХ Плюс.
12: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Музыка для всех. Гармоника, сып моя часть. Только хиты.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка. Go, go.

Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: Это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Zāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
4: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: весь сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
7: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Сборщик листьев и травы Грюндер 69,99. Туя Смарагд от 140 до 160 сантиметров 15,99. Мульча средней фракции 50 литров всего 3,59. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
0: СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: ЛРТХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди...
0: Только твоя музыка.
1: Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейд.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: gimnāzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
4: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: А зачем мне голые реки или моря, если ты не моя?
0: СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: Горы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на Юз.КЛВ.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Где найти занятия для ребенка и для себя?
7: Где научиться играть на гитаре?
8: Где найти занятия для бабушки?
9: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
10: Ты от меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
11: СВК+.

0: Ce muzică! Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
0: СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. И ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Нет среди них одинаковых.
2: Ангелы ездят на черных масках.
3: СВХ+.

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: братья. Только твоя музыка.
2: Танцуй со мной под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ Плюс.
3: Может,

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: тумане, когда глазами не сомкнул. Да,
1: сперва явился день, когда проснулся круг. Потом возникла ночь, когда глазами не сомкнул. Вот наше время, грусть, тоска, да скука прочь.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Раз, два, выключаем огни, двери запираем до завтра. Руки под мурашками касаются
0: СВХ+.

0: А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
1: СВХ плюс.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Было стоп, не зацепи.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: классно. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипну двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.